0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 16. Стоя на снегу во овражке, Антон не смотрел ни на отвернувшуюся рядом Зоську, ни на двух партизан, которые принялись закусывать из бумажки. И запах жареного мяса мучительно дразнил его обоняние. В который раз за сегодняшнее утро и ночь он был оглушен, почти раздавлен свалившимися на него неожиданностями. Мало ему было скандального упрямства Зоськи, вероломной выходки хозяина хутора, пошедшего за конем, а приведшего партизан. Как теперь еще и Сталинград, город, который, по его мнению, был обречен и со дня на день должен был пасть, тем самым знаменуя конец проклятой войны и победу немцев, оказывается, не только выстоял, но и дал в зубы немцам. Теперь там наступление, война затягивалась, победа еще неизвестно кому достанется. Не о том ли говорили вчера и полицаи, разговор которых так нелепо не дослышал Антон и по этой причине едва не сделал свой опрометчивый шаг? Может, теперь он должен благодарить Зоську за ее спасительное для обоих упрямство? Простить ее выходку с топором? Вообще попытаться примириться с ней? Действительно, новый поворот в войне вынуждал Антона пересмотреть кое-что из своих прежних решений, перестроиться в соответствии с новыми обстоятельствами. Если только позволят эти обормоты из Лепечанской пущи, связавшие его руки и введшие неизвестно куда. Уж не на ту ли сторону Немана? В таком виде он не мог появиться в партизанской зоне, где его сразу возьмут под арест. Уж там ему не избежать обвинений. Всякую возможность обвинений надо было погасить тут. Но как? С этим озлобленным недомерком, которого они называют сержантом, даже и поговорить невозможно. Он заранее все знает и уверен, что Антон враг. Да и Зоська тоже окрысилась против. Не подойдешь. Но поразмыслив, Антон пришел к выводу, что в его положении, как ни странно, выручить его сможет именно Зоська. Может утопить окончательно, а может и вызволить. Это уже будет зависеть от ее к нему отношения. Сержант с толстяком тем временем, наверное, доели мясо. По крайней мере, от них перестало нести раздражающим запахом. И теперь лениво дожевывали хлеб, поглядывая на обрыв, где должен был появиться посланный куда-то солей. Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. Во овражке было затишно. Падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть на несильном морозце. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность, потом она может исчезнуть, и он никому, ни с какой стороны не подступится. Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверное, больше 20 минут, и Солей не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который, стоя на дне овражка и заложив руки в карманы с рыжими подпалинами от костров шинели, все поглядывал на обрыв и нетерпеливо топтался в снегу, уже вытоптал небольшую с квадратный метр площадку. Наконец, потеряв, наверное, терпение, в который раз, недобрым словом помянув японского городового, он начал взбираться на склон. Там, за овражком, где начиналась башня, было ровнее, и наблюдать оттуда было сподручнее. В минутном озорстве, запустив в их сторону ком снега, сержант скомандовал. «А ну давай все сюда! Все, все! И вы тоже!» Зоська, за ней толстячок Пашка и последним Антон стали взбираться по склону вверх. Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно сильно грохнулся грудью о землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул, и Антону понадобилось порядочное усилие над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. Им смешно. Связали, обезоружили. Куда-то волокут силой, еще потешаются над его немощью. Умышленно не торопясь, с расстановкой, он поднялся с колен, кое-как утвердился на разъезженном косогоре. Возле на снег упало несколько алых капель крови. Они все втроем спокойно стояли вверху над обрывом и с насмешливой издевкой смотрели на неуклюжее его восхождение, и он со вкусом продемонстрировал им свое унижение. Пусть порадуются. Это падение зубами о землю уже мало прибавляло к той сумме неудач, которые обрушились на него сегодня, и без того он чувствовал себя несправедливо обиженным и пострадавшим. Под их злорадными взглядами он кое-как выбрался из оврага, оставляя за собой алые на снегу пятна, и покорно остановился перед конвоирами. «Что, раскровянился?» — невольно сказал сержант, перестав улыбаться. «А ну, утрись! Нечего тут кровью смакаться!» Антон стоял молча и не шевельнулся даже, когда сбоку к нему неожиданно шагнула Зоська. Протянув руку, она рукавом сачка коротко оттерла его подбородок, сделав это в совершенном молчании двумя небрежными движениями руки. И Антон едва удержался, чтобы не вздрогнуть от ее прикосновения. Только когда она отошла с таким видом, будто ей нет до него больше дела, что-то внутри у него шевельнулось. Тоска по утраченному, или, может, надежда? «Так-так», — язвительно ухмыльнулся сержант. «Теперь вижу, японский городовой». Он не договорил. Все враз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в сторонке от цепочки своих уходящих следов появился Салей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстяком, наверное, что-то учуяв, насторожились. Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожушка кровь, все еще плывшую из ссадины на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего Салея. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной. «Ну что?» — нетерпеливо окрикнул сержант, подошедшего шагов на 20 посыльного, но тот только махнул рукой. «Что, не дошел?» — спросил толстячок Пашка. «Дошел. Да что толку?» «А что?» «Серого взяли», — объявил Салей подошедший, и скинул винтовку прикладом в снег, сдвинул на затылок шапку. От его мокрого лба шел пар. «А это? Баба его?» — напомнил сержант. «Баба осталась. От нее и узнал. Через Березнячок не пройти». «Да ну!» «Облава там. Полиция и жандармерия. Как раз в Березках устроились». «А если правее? Полем?» «А там деревня. Из деревни все на виду. Не пустить?» «Дела, японский городовой!» — уныло ругнулся сержант и обернулся назад к оврагу. Полминуты он суженными глазами вглядывался в серое притуманенное пространство. «Что ж нам теперь? Дневать тут?» — обращаясь к нему, тихо сказал Пашка. «Хрен его знает». «Я так думаю...» После паузы запаренным голосом сказал Салей. «Можно попробовать возле чугунки. Насыпка там невысокая, но каких полверсты? А через насыпь не увидят?» Усомнился Пашка. «Нет, не увидят. Ползком, если».
1: «Ползком? С этими вот?» Зло кинул сержант в сторону Антона.
0: «Если только ползком», — настаивал Салей.
1: «Ну и задача, японский городовой», — выругался сержант и сел задом в мягкий, еще не слежавшийся снег. Антон настороженно вслушивался, стараясь понять что-то из их разговора, но понял только, что пройти где-то нельзя, что где-то на их пути немцы. Теперь он даже не знал, как отнестись к этой незадаче. С одной стороны, он почувствовал невольную радость от того, что у этих обормотов что-то не получалось. И пусть. Не только же его настигать неудачам.
0: Но поразмыслив, он ощутил смутные опасения, как бы все это не обернулось для него еще худшим. Недолго посидев на снегу, хмуря свои тонкие бровки, сержант кивнул Пашке. И тот опустился напротив на корточки, со вниманием уставясь в его острое, позаговорщицки оживившееся лицо. Вскоре толстячок уже понимающе закивал головой. Салей, опершись на винтовку и стоя в полоборота, вслушивался в их разговор. Антон издали тоже попытался кое-что услышать, но сержант вовремя учуял его интерес и обернулся. «Ну ты! А ну отойди! Отойди, отойди! На 15 шагов марш!» Делать было нечего. Антон, не торопясь, отошел немного и остановился, искоса поглядывая на партизан. Неясная тревога начала будоражить его и без того неспокойные чувства. Он не разобрал ни одного слова из сказанных сержантом 2-3 отрывистых фраз, но заметил, как вытянулось на минуту обычно добродушное, мягкое лицо толстяка Пашки, которое, правда, скоро опять стало прежним. Салей, поморщившись, в полголоса подтвердил. «А что, можно?» Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознании его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к сержанту. «Нет! Что вы делаете? За что? Я партизан, я с немцами с весны дрался, а вы не имеете права!»
2: «Ты чё? Ты чё?» — медленно поднялся сержант. «А ну, тихо!»
3: «Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский! А вы...»
0: «Тихо!» — крикнул сержант. «Японский городовой! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам дёру дать собирался! Ты же их агент!»
3: «Я не агент, я партизан из Суворовского. Это она по злобе», — кивнул он в сторону Зоськи. «Между нами там произошло. Пусть она подтвердит. Зося!» Обернулся он к Зоське с такой болезненной тоской в глазах, что, кажется, камень не остался бы безучастным.
0: Зоська, однако, посмотрела на него, сузив глаза, и промолчала. «Что же мы, на руках тебя понесем?» Язвительно растягивая слова, проговорил сержант. «Там, может... с боем пробиваться придется. И ползти надо».
3: «Понятно, ползти», — согласно подтвердил Салей. «Ну что ж, я поползу, я умею. Доверьте, ей-богу, зачем же губить безвинного? Я же ничего не сделал».
0: В нем все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас, видно, все для него и решится. И последнее слово будет «за этим сержантом». Но почему бы не вступиться за него Зоське? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь эти его видят впервые и по наговору принимают за какого-то агента. Но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан из той же Лепечанской пущи, из того же отряда, что и Зоська. Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать? «Зося, скажи им, я же не враг! Ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду! Мало ли что между нами случилось! При чем же тут они? Скажи же им, Зося!»
1: Стоя чуть в стороне, Зоська отрешенно смотрела куда-то в нетронутый, с редкими былинками снег, и сержант вдруг вспомнил.
0: «А что ей говорить? Она уже сказала. Там, на хуторе, что ты к немцам перебежать собирался».
3: «Нет!» — запальчиво перебил его Антон. «Нет! Это ошибка! Сплошное недоразумение!»
0: «А ведь и ты говорил, будто она тоже решила перебежать. Так как тебя понимать?
3: Это неправда, я ошибался!»
0: «Хорошая ошибочка, японский городовой. А если бы мы ее шлепнули, послушав тебя?»
3: «Ну что вы, это я со зла, с обиды. Потому что она... мы с ней поругались, ведь я... ведь мы полюбовно. Зося, скажи им, что же ты молчишь? Ведь они хотят меня застрелить!»
0: Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре. Потом взглянула поодаль на троих партизан. Видно, она колебалась. И сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул. «Так что, он правду говорит или демагогию разводит?»
2: Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи, и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но будто окаменев лицом, она продолжала молчать.
3: «Что ж, предавай!» — с отчаянием обреченно процедил он сквозь зубы. «Пусть убивают за мою любовь!»
2: «О, он уже про любовь! Ловкач японский городовой!» — съязвил сержант и привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоськи вздрогнули, и, словно боясь не успеть, она пролепетала. «Ладно, не надо. Он свой».
3: «Так какого же черта?» — взъярился сержант, держа в руке автомат. «Какого черта ты нам мозги там пудрила? Что кричала, перебегать надумал? А теперь наоборот? А то вот обоих, к чертовой матери!»
2: «Я со зла», — тихо сказала Зоська.
3: «Товарищ сержант!» — взмолился Антон, почувствовав, что, несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался, и надо не дать ему вновь обрести уверенность. «Товарищ сержант, я же говорил! Развяжите меня, я докажу! Ей-богу, ведь я свой, советский!»
2: «Вот видишь», — сказал сержант Зоське, — «он уже и развязать просится». «Пусть. Развяжите», — сказала Зоська.
1: «Чудеса! Стефан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут развяжите. Ну и женская логика. Ладно, что ж, действительно, пачкаться тут об него. Пашка!» — кивнул он толстому. «Развяжи. Но имей в виду, чуть что, сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю, японский городовой».
2: «Ну что же вы, товарищ сержант?» Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый кожушок, и Пашка развязал сзади веревку. «Как здорово, черт возьми, иметь руки не связанными», — подумал Антон. «Словно обрести свободу». Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, тщательно застегнул его на все пуговицы. «Отдали бы оружие, а?» «Товарищ сержант», — вспомнил он про наган.
1: «А шиш не хочешь? Еще ему и оружие», — рассердился сержант. «Вот придем, разберутся, тогда и получишь».
2: «Значит, еще на подозрение. Еще будут держать на прицеле», — думал Антон. «Ну что ж, пусть пока так. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим».
3: «Итак, шагом марш!» — сказал сержант, закидывая на плечо автомат.
2: Салей с Пашкой уже стояли в готовности двинуться. Антон тоже теперь не медлил, только Зоська что-то замешкалась. «Погодите», — сказала она, — «мне надо в скидель».
3: «Вот те и раз!» — зло обернулся сержант. «Опять ей в скидель! А этого я куда поведу? Что я скажу там?» «Нет, сперва дойдем до Лепечанки, разберемся, а потом куда хошь. Хоть в Берлин к Гитлеру».
2: «Вы сорвете задание».
3: «Вы сами сорвали свое задание! Чего стали?» — крикнул он на своих. «А ну марш! Салей, вперед!»
2: Салей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма. За ним тронулся Антон. Сержант, выждав, пропустил вперед себя Зоську, толстяка Пашку, и сам пошел замыкающим.

0: Глава 17. Вот же послал Бог спасителей, как только от них отвязаться, думала Зоська, снова шагая по склону вслед за Антоном. Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда. Беспокойство за невыполненные задания охватило ее с новой силой. Она давно упустила все сроки, нарушила всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего — характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона. Наверное, теперь без него было бы легче. Наверное, он заслужил того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась. Она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же, в случае с Голубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным. И теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд, и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное, более решительные, чем она. Зоська не хотела больше связываться с ним и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было. Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще не старые, редкие, без подроста сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Солей впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился. Впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и Солей, не дойдя шагов 20 до опушки, остановился. «Товарищ сержант!» Сержант быстро прошел вперед, вместе с Солеем укрылся за низкорослой молодой сосенкой. Впереди в поле что-то происходило. Кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как сержант осторожно наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унялось, вытесненное тревогой другого рода, тем более что теперь все зависело от этих людей. Она же была лишена и возможности, и инициативы, и ничего предпринять не могла. «Идите сюда!» — негромко позвал их сержант, и они все подошли к его низкорослой сосенке. «Вон, видите?» Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками. Очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны от поля дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица, сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокая насыпь железной дороги с рядом телефонных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверное, это и была та самая чугунка, о которой говорил во вражке Солей. «Видели?» — кивнул оглянувшись сержант. «Попробуем по железке». «Понятно», — сказал Антон таким тоном, словно он был тут равноправный боец, а не человек под арестом. «Только перебежками надо».
1: «Не перебежками, японский городовой, а на пузе, по-пластунски, ясно?»
0: свирепо поправил его сержант.
2: «Можно и по-пластунски, лучше всего по канаве».
1: «По канаве, вот именно. Значит так», — обернулся сержант. «Я иду первым».
0: «За мной ты», — указал он на Антона.
2: «Потом Пашка и ты»,
0: — ткнул он пальцем в Зоську.
1: «Солей, будешь последним. В случае чего огонь и рывком в лес, понятно?»
0: «Ясно», — прежним тоном ответил за всех Антон. Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии. В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги. Опушка скоро свернула в сторону. Впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Сержант раздосадованно помянул японского городового, помедлил, и Зоська подумала, пошлет кого-нибудь первым, но не послал. Оглянувшись по сторонам и слегка пригнувшись, помчался по полю сам. За ним, также пригнувшись, широко засигал по снегу Антон. Пашка-толстяк выждал, пожалуй, больше, чем требовалось, и когда сержант уже достигал невысокой железнодорожной насыпи, по бабье, поводя задом, потрухал по свежим его следам. Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоящие возле такой же сосновой опушки. Там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее, с дороги, кажется, их не заметили. Они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось. Кажется, и действительно обошлось. Она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки. И когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулись, притрухал солей. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подле. «Все тихо?» «Так, теперь на коротких дистанциях». Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков. За ним побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее, то ли с усталости, или от того, что опасность все увеличивалась. Теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят! Действительно, было бы оружие, а то, разве что проявит свое умельство этот строгий сержант, насколько он был ей несимпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда. Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики. Сержант упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались, но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное, дальше надо было ползти. Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тоненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие Зоськины руки. Ее юбка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно под теплым платком, и она сдвинула его на затылок. Она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. К тому же сзади, шумно пыхтя, на нее наседал Пашка. Она раза два оглянулась, и его вспотевшее лицо оказалось возле самых ее ног. Где-то за ним, вскидывая обсыпанный в армяке зад, ворошился солей. Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра. И Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело, спина, плечи и живот все обливалось липким потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики. Кажется, уже недалеко был сосничок. И тут она едва не наткнулась на замерзший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как сержант, обернувшись, яростным шепотом бросил: «Быстро! Вперед!» И сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Изо всех сил, перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним, ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли. И все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее, но быстрее она не могла. Когда, толкнув ее сапогом, через нее в какой-то непонятной спешке перевалился Пашка, она подумала: «Перевалится еще и Солей», и приготовилась оказаться последней. Но Солей не стал ее обгонять, он упорно полз сзади. Антона она уже не видела,
1: Она безнадежно отставала, и чтобы убедиться, что она пропала, набралась решимости и выглянула из канавы. Право, ничего не было видно, все-таки их прикрывала невысокая насыпь железки. Зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди, с поперечной дороги, тянулось к железке несколько вазов с седоками. Пока они, наверное, ничего не замечали в канаве, но, подъехав ближе, несомненно, увидят в ней все. Сержант, по-видимому, рванулся проскочить раньше, может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог.
3: «Бегом, бегом, ты не видишь!» — прикрикнул на нее Салей, и она вскочила.
1: Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку тремя фигурами сержанта, Пашки и Антона, охваченные единственной целью — догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще 10 минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту, потеряв которую, была обречена в этом поле. Однако бежать было не намного легче, чем ползти. Она совершенно вымоталась и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед, но она сразу упала, тут же вскочив от сердитого крика Салея.
3: «Бегом ты, разява, туды твою мать!»
1: Не зная, кого больше опасаться, тех, что открыли огонь за насыпью или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела. Перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи гремели чаще. Одна пуля, видимо, попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы, и Пашка даже стрелял через насыпь, остальные просто устало лежали. Зоська тоже упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватала ртом воздух и слушала. Сержант все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было. Путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку. «Собаки», — сказал он и вздрогнул от близко ударившей пули. «Что?» — спросил сержант с потным раскрасневшимся лицом, лежавший на бровке канавы. «Вон, к лесу бегут». Как поняла Зоська, это было еще хуже. Если бегут к лесу, значит, хотят перехватить их на опушке. Куда же тогда им податься? «А ну дай!» — протянул руку сержант и схватил у Пашки винтовку. «Салей, жахни по тем, пусть испугаются!» — кивнул он за канаву. А сам рванулся выше к рельсу и, быстро прицелясь, выстрелил. Рядом в другую сторону выстрелил Салей. Горячая гильза из его винтовки обожгла Зоськину руку. Пашка с Антоном лежали, не шевелясь, и только приподняв головы, напряженно вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул: «Бегом!»

0: взлетел вверх бетонный осколок, она тотчас ощутила их злую силу и теснее прижалась к земле. Спасала канава. Только долго лежать в канаве, наверное, было нельзя. Они и без того потеряли много драгоценного времени. Полицаи уже сжимали их с обеих сторон.
1: «По одному», — сказал, задыхаясь, Антон, — «короткими перебежками».
0: Сержант зло оглянулся на него, поискал глазами Салея.
1: «Салей! Огонь!»
0: Салей снова начал стрелять с колена по тем, что подбирались с дороги. Наверное, они там были уже близко, но Зоська не выглядывала. Она только вздрагивала, когда близкая пуля вонзалась в насыпь, обдавая ее щебенкой и снегом. Но вот, выбрав, наверное, момент, сержант рывком вскочил на ноги и, что-то прокричав, головой вперед бросился через рельсы, сразу исчезнув на той стороне однопутки. За ним, оглянувшись, менее ловко перебежал рельсы Пашка. Зоська лежала рядом с Антоном. Теперь, наверное, черед был за ним. Но Антон почему-то медлил, и она, не поняв причину его промедления и чувствуя, что опять может отстать, выскочила из канавы. Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавшие в сосничок знакомые две фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову. Зоська пошатнулась, но не упала. В недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала канаву, влезла в засыпанные снегом заросли буделей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи. Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась. Это, пригнувшись, стрелял Антон. Салея не было видно, и она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно пухла от глубокой звенящей боли. Кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком. Но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылись сержант и Пашка. Антон догнал ее в 20 шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом, второй уже заплыл кровью, она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась. Их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам. Один, остановившись, стрелял в Антона. Опушка молчала. Сержант с Пашкой исчезли. Как-то увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, а полицаи были в 100 метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону. Обида терзала ее сердце. Она чувствовала, что погибает глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других, и Зоська бежала, как только могла бежать в чаще, раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали, и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг. На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чащобе своим одним глазом и обрадовалась, когда услышала за сосенкой треск ветки.
1: «Антон,
0: ну что, иди сюда!» С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок.

0: Глава 18. Антон подождал Зоську. А что ему оставалось делать? Не бежать же ему вдогонку за этим баламутом-сержантом. Конечно, и сержант, и Зоська теперь были ему ни к чему. Кажется, он выкрутился из беды, избежал самосуда, ушел от полицейской пули и даже вооружился винтовкой убитого на железке Салея. С Зоськой, наверное, все уже было кончено. Зачем ему Зоська? Хотя, кто знает, что будет дальше. Но вот она выбежала из сосняка с залитой кровью щекой, и что-то в Антоне болезненно сжалось при виде ее недавно еще привлекательного, а теперь искаженного гримасой боли лица. Бинт есть? Бинта, однако, у нее не оказалось. У него тоже не нашлось в карманах ничего подходящего для перевязки. Надо было разорвать что-нибудь из белья. Но не раздеваться же тут, под носом у полицаев. Прежде всего следовало уносить ноги, коль уж оторвались от погони. Каждая минута была дарована им для спасения. «Вот черт!» — выругался Антон, вслушиваясь в долетавшие с опушки голоса полицаев. Еще чего доброго кинуться по следам вдогонку. Зоська, все зажимая ладонью рану, загнанно дышала, и он схватил ее за свободную руку. «Как, терпеть можешь?» Она что-то сказала, но он, не расслышав, поволок ее сквозь туго пружинившие ветки сосенок. Прочь от опушки, дальше, вглубь этой молодой рощи, пока ту не обнаружили полицаи. Окружат, тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью. Но как-то неожиданно скоро роща кончилась. Они выбежали на опушку, и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся. Впереди лежало неширокое снежное поле. За ним темнела полоса новой рощи. Рассмотреть ее издали было трудно, сверху вовсю сыпал снег. «Но, может быть, снег теперь к лучшему», — подумал Антон. «Он укроет следы, будет легче уйти от преследования». Слегка отдышавшись, Антон повернулся к Зоське, которая, уронив голову, боком лежала между сосенок. «Ну, ты как?» Она не ответила, лишь простонала, сжав зубы. Плечо ее плюшевого сачка было в крови. Платок с правой стороны тоже пропитался загустевшей кровью, на которую налипали снежинки. Антон прислонил к сухому сучку винтовку и решительно распахнул свой кожушок. Вытащив из-под свитера подол нательной сорочки, он отодрал от нее неширокую полосу, а затем присел перед Зоськой. «А ну дай!» «Кажется, девке здорово повезло сегодня». Пуля слегка задела голову по касательной, а взяла бы на какой-нибудь сантиметр глубже, и перевязка уже не понадобилась бы. Морщась при виде сочившейся из раны крови, Антон обмотал свой лоскут поверх залепленных кровью и снегом волос, кое-как скрепил толстым узлом концы. Зоська, сильно побледнев, тихо постановала. Ее правый глаз, надбровье и даже щека заплывали мягкой синюшной опухолью. Перевязывая ее, Антон все время испытывал какое-то странное, неподвластное ему чувство, состоящее из жалости и почти непреодолимой брезгливости. «Ничего», — слабо утешил он, закончив перевязку. «Главное, ноги целы. Куда-нибудь да дойдем». Она сама осторожно повязала поверх его лоскута свой платок, отчего ее голова стала непомерно большой и уродливой. С Антоном она не разговаривала, видно, едва превозмогая боль, и он не стал приставать к ней с вопросами. Он больше вслушивался в неясные звуки леса и однообразный шум сосен, с тревогой ожидая услышать голоса полицаев. Но полицаи, видно, отстали. Лес был спокоен. Ровно шуршала снежная крупа по кожушку на плечах. «Как, идти можешь?» Зоська вместо ответа сделала немощную попытку подняться, и он, подав ей руку, помог встать на ноги. С короткими остановками они перешли поле и достигли следующей сосновой рощи. Только они вошли в нее, как Зоська вдруг остановилась, переломилась вся в пояснице, и Антон, оглянувшись, понял — ее тошнило. Пока она содрогалась, ухватившись за дерево, он растерянно стоял напротив, думая, как бы не пришлось нести ее на спине. Но нет, не пришлось. Зоська справилась с собой, распрямилась, и они пошли дальше. Правда, она все время отставала, вынуждая Антона придерживать свой шаг, и шла, словно бы пьяная, то и дело оступаясь, вот-вот готовая упасть. Руку не опускала от головы, смотрела лишь себе под ноги. Кроме того, она все время молчала, и Антон не окликал ее, терпеливо поджидая во время остановок. Наверное, ей надо было отдохнуть. Но он стремился уйти подальше от полиции, а потом... Но он и сам толком не знал, что будет потом. Миновав рощу, они долго брели по голой снежной равнине неизвестно куда. Антон давно уже не узнавал местности. Наверное, он здесь никогда прежде не был и шел наугад. Снегопад не прекращался. Снежная крупа с ветром стегала с обеих сторон, чаще, однако, заходя сзади. И он думал, что направление выдерживает правильно. Видимость была скверная, а среди равнинного поля и вовсе ничего не стало видать. В сплошной белой мгле лишь мелькали, крутили, носились снежинки. Но вот чуть в стороне что-то засерело неясным округлым пятном. Показалось, стожок или, может, скирда соломы. Однако, вглядевшись, Антон догадался, что это одинокое дерево в поле. Подумав, что пора отдохнуть, он свернул к этому дереву и, немного пройдя сквозь сеть снегопада, увидел вдали и другое высокое дерево, а за ним ряд деревьев пониже, приземистые силуэты построек, соломенную крышу с трубой. Похоже, они вышли к деревне. Деревня теперь была кстати, в ней, наверное, придется оставить Зоську, но если бы ночью... Днем появляться в незнакомой деревне всегда большой риск, тем более под носом у немцев. Широко ступая в неглубоком снегу, Антон подошел к дереву и остановился. Это была роскошная груша-дичок с богатой, прям-таки художественно сформированной кроной, раскинувшаяся на меже двух земельных владений. Ниже под деревом, полузаметенной снегом, горбилась большая куча камней, собранных с этого поля. На языке местных крестьян она называлась крушней. Если присесть пониже, за крушней можно было укрыться от ветра и постороннего глаза. Другого укрытия поблизости не было. «Вон деревня, видишь?» — кивнул он Зоське, когда та притащилась к дереву.
1: «Княжеводцы!» — каким-то странно изменившимся голосом тихо сказала Зоська. И Антон, внимательно посмотрев на нее, догадался. Это от опухоли, уже охватившей всю правую сторону ее лица. «Что, знакомая деревня?»
2: «Знакомая. Летом тут у подруги была».
1: «Вот и хорошо. Будет где перепрятаться».
2: «Потемнеет, пойдем, а пока... садись, надо ждать».
0: Он вывернул из-под снега большой плоский камень на краю крушни, и Зоська с готовностью опустилась на него, уронив на руки голову ее левой здоровой стороной.
1: «Ляснуло твое задание», — сказал Антон, садясь на другой камень рядом. «И мое тоже. Что теперь делать?»
0: Зоська, тихо постановая, молчала. И он, приоткрыв затвор, заглянул в магазинную коробку винтовки. Там было всего два патрона и стреляная гильза в патроннике. Гильзу он выбросил на снег, патроны утопил глубже в коробку. Два патрона, конечно, мало, почти ничего, разве что на крайний критический случай. Хорошо, однако, что раздобыл винтовку. Правда, сам едва не угодил в полицейские лапы, но винтовочку все-таки прихватил. Жаль, не успел поворошить у солей в карманах. Наверное, там нашлась бы лишняя обойма.
1: Ну и так едва добежал до опушки. Во всяком случае, с винтовкой уже можно будет возвратиться в отряд. Только что он скажет в отряде о своем трехдневном отсутствии? Черт, как нескладно все получилось. И надо же было ему выбрать такой неподходящий момент. Нет, чтобы переждать в лагере, услышать, что произошло в Сталинграде. Действительно, поспешишь, людей насмешишь. Но кто знал, что дела в Сталинграде обернутся таким неожиданным образом и в такое именно время? Да и Зоську никогда прежде не посылали в Скидель. Как он мог упустить такой благоприятный момент? Эх, Зоська, Зоська, как она глупо разрушила все его замыслы и едва не погубила его и себя тоже. А может, она спасла себя и его? Вдруг подумал Антон. Если иметь в виду Сталинград, то действительно удержала от губительного последнего шага. Знала ровно столько, сколько знал он. А поди вот. Что значит чутье? У него же такого чутья не оказалось, и он едва не сунулся в этот полицейский гадюшник в Скиделе. Теперь нетрудно было представить, чем бы все это кончилось, окажись он у того же Копытского. Вот и выходит, что Зоська была осмотрительней и косвенным образом спасла Антона. Отвернувшись от ветра, Антон терпеливо сидел на камне, подняв воротник кожушка, винтовку положил на колени. В этой суете, беготне и перестрелке он не заметил, сколько прошло времени, и думал, что скоро, пожалуй, начнет смеркаться. Но пока было светло, все сыпал снег, и в каком-нибудь километре от груши серели голые кроны деревьев и крыши хат в Книжеводцах. Надо было еще подождать. Он не чувствовал холода, и если бы не ветер, то в кожушке ему было, в общем, терпимо среди этого метельного поля под грушей. Вот только как Зоська. «Она где живет? Подруга твоя?» Антон обернулся к Зоське. «С какого конца?» Зоська медленно подняла осыпанную снегом голову и коротко взглянула на него со страдальческим выражением на искаженном лице. «А тебе зачем?»
3: «Ну как, подойти? Если с этого конца, то можно рискнуть и теперь, не тянуть до ночи».
1: Она опять опустила уродливо обвязанную голову и чуть слышно спросила:
2: «Ты спешишь?»
3: «Спешу, конечно. Погулял, хватит. Пора и честь знать».
2: «Скидель недалеко. 15 километров».
3: «А зачем Скидель? Мне в отряд надо».
2: «Вот как. Значит, передумал?»
3: «Ну, хотя бы и передумал. Ты же слышала? Заминка в войне получилась. Немцев от Сталинграда погнали, а там у них лучшие силы».
1: Зоська смолчала, и он стал подтягивать самодельный ремень на винтовке. Видно, этот Салей был такой партизан, как и его винтовка, с ржавым, забитым грязью затвором. Приклад был расколот продольной трещиной, ремень вместо тренчика привязан к ложе бечевкой. Надо будет все это привести в божеский вид, иначе какой же он партизан с никудышным оружием? Теперь, когда к беде или к счастью у него сорвалось с этим Скиделем, Антон даже как-то оживился, несмотря на пережитое. Все-таки он возвращался к трудной, но уже ставшей привычной жизни в лесу, среди своих знакомых людей. Вот только как они примут его после столь длительной самовольной отлучки? Этот вопрос, как заноза, торчал во встревоженном его сознании. Он еще не додумал ничего до конца, но уже и без того чувствовал, что все будет зависеть от Зоськи. А Зоська может его спасти, а может и погубить, когда он вернется к своим. Значит, прежде всего, надо поладить с Зоськой.
3: «Зось, а Зось...»
1: «Ты на меня не злись», — сказал он примирительно, почти с просьбой в голосе. «Я же хотел как лучше. Для тебя и для себя».
2: «А я и не злюсь. Что на тебя злиться?»
1: «Вот молодец», — сказал он обрадованно. «Выйдем к своим, поправишься. Мы еще поладим с тобой, правда ведь?»
2: «Нет уж, мы не поладим».
1: «Это почему? Ведь я же тебя...»
2: «Помолчи лучше»,
1: — глухо перебила она, и он подумал, неужели обиделась напрочь? Или очень болит рана? Рана, конечно, скверная, как бы Зоська, если даже и выживет, не осталась навсегда дурочкой. Голова все-таки не мягкое место сзади. Голову прежде всего беречь надо, потому солдатам на фронте выдают каски, умные люди придумали. Если поврежден череп, то можно и умереть. Это не важно, что пока стоишь на ногах и при памяти. Помер же вон от такой раны партизан из первого взвода Сажнев. Хотя перед тем трое суток был на ногах и чувствовал себя неплохо. «Слушай, Зоська», — сказал он помягче, почти ласково.
2: «Ты вчера предлагала написать командиру. Ну, обо мне, в общем...» «Что написать?» — не поняла она.
1: «Ну, ты говорил, что я помогал тебе и прочее, что прикрыл группу там на железке. Ведь если бы не я, они бы всех как солея. Ведь так же?»
2: «А зачем писать?» — холодно сказала Зоська. «Ты что, меня уже хоронишь?»
1: «Я не хороню, но ведь ты остаешься», — кивнул он в сторону деревни. «А мне топать в отряд?»
2: «Уж как-нибудь и я доберусь в отряд».
1: «Но пока ты доберешься, меня могут... Как я там оправдаюсь?»
2: «О чем ты раньше думал?»
1: «Раньше о другом думал. О тебе, между прочим», — начал раздражаться Антон. Он в самом деле чувствовал себя обиженным ее несговорчивостью. Вот же привел Бог связаться с этой упрямицей. Ни в чем невозможно с ней сладить. Прям-таки странно, откуда это у нее берется. Судя по миловидной внешности, никогда не предположишь в ней этой твердости. С виду такая покладистая, улыбчивая, без грубого слова, всегда с готовностью понять и поддержать шутку, а тут язва стала, а не девка. Такие ему еще не попадались. Всегда он умел договориться с любой, если не сразу, то погодя, добиться своего с помощью ласкового слова и веселой шутки. С женщинами ему, в общем, везло, и он нередко полагался на них в трудный момент своей жизни. А это... Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер, и, кажется, начало смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо. У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал, притоптывая, разминаться под грушей. Деревья и крыши в Книжеводцах все еще тускло серели за полем. Но он знал, что через час-полтора станет темно. Он отведет Зоську в деревню, разыщет ее подругу, авось там будет спокойно, и Зоська отлежится у знакомых. Ему же надо пробираться в отряд. Снег пока не глубокий. За ночь он сможет отмахать 30 км. Местность по ту сторону Немана ему хорошо знакома. Но прежде чем расстаться с Зоськой, надо добиться от нее свидетельства, что он помогал ей в разведке, а не околачивался неизвестно где трое суток. Конечно, он понимал, что даже и с таким свидетельством будет нелегко избежать скандала, но с помощью Зоськи все, может быть, обойдется. Без нее же ему капут, самому ему не оправдаться.
2: «Уже темнеет», — измученным голосом сказала Зоська,
1: приподняв голову. «Да, пожалуй, уже можно, не боясь быть замеченными, выходить в поле. Пока места не подойдут к деревне, стемнеет еще больше». Но Антон тянул время. Ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой.
3: «Сейчас пойдем», — сказал он. «Давай руку. Вставай, погрей ноги».
1: Он помог ей подняться с камня, и она, пошатнувшись, едва удержалась на ногах. Антон подхватил ее под руку, но нетерпеливым движением локтя она отстранила его.
2: «Я сама».
3: «Что ж, пожалуйста», — подумал он, — «давай сама, если сможешь».
1: Но она не спешила сама. Повернув на бок голову, сперва неловко вгляделась в едва различимые в сумерках очертания княжеводцев.
2: «Я пойду в деревню», — глухо сказала она, не оборачиваясь. «А ты иди за Неман».
3: «Зачем?» — удивился Антон. «Сперва доведу тебя, устрою».
2: «Нет», — сказала она.
3: «Это почему?» — насторожился он. Упорное неприятие его помощи чем-то озадачило Антона, но он еще не догадывался, что тому было причиной.
2: «Я пойду одна».
3: «Нет, одну я тебя не пущу».
1: Она еще постояла, горбясь и болезненно пожимая руку в повязке, и вдруг молча опустилась обратно на камень.
3: «Вот еще фокусы», — сказал он. «Ты что, ночевать тут собралась?»
2: «Иди за Неман», — тихо, но твердо сказала она. «Потом я пойду в княжеводцы».
1: «Ах, вот как», — догадался Антон. «Не доверяешь, значит?»
2: «Не доверяю».
1: «Да», — несколько растерянно сказал он и тоже опустился на камень повыше. «Оказывается, возможно и такое», — подумал Антон. Он прикрывал ее огнем на железке, не бросил в лесу, увел от преследования полицаев. Он, можно сказать, спас ее, рискуя собой. Она ему не доверяет. Она не хочет показать, куда пойдет в княжеводцах, чтобы он не выдал подругу, что ли? Но он уже не собирался идти к немцам. Он возвращался в отряд. Чего же ей еще надо? С трудом подавляя в себе озлобление против Зоськи, которая сегодня не переставала удивлять его своими необъяснимыми выходками, он вдруг почувствовал степень ее враждебности к нему, и ему сделалось страшно. Ведь с таким чувством к нему она запросто выложит в отряде все, что с ними случилось, и ему наверняка не сдобровать. Если там узнают о его неосуществленном плане относительно Скиделя, услышат о его намерении обратиться к Копытскому, его просто сведут во враг, где он и останется. Но это было бы ужасно. Именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решился до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с Копытским, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей. И всего лишь потому, что где-то усомнился, по молодости захотел выжить и в трудный момент не совладал с нервами. И погубит его та самая, с которой он готов был связать себя на всю жизнь, и из-за которой, может, едва не совершил свою самую большую глупость. Но ведь не совершил же! Вот что, наверное, главное. Говорил, да, но мало ли что может наговорить человек, когда жареный петух его взад клюнет. «Хорошо», — примирительно сказал Антон после долгого тягостного раздумья. «Хорошо, я пойду за Неман, но ты обещай мне помочь».
2: «В чем?»
1: — отрывисто спросила Зоська, не подняв головы. Обеими руками она опиралась о камни. «Не говори никому, что я хотел с тобой в Скидель». Она сделала попытку повернуться к нему на камне, но только повела плечами. Тяжелая ее голова упрямо тянула всю ее к низу.
2: «А что я за место скажу? Что проспала с тобой ночь в оборе? Что не дошла до Скиделя, потому что заночевала на хуторе? что провалила это задание, доверяясь тебе, что круглая дура, идиотка, преступница, которую только под суд.
1: Кажется, она заплакала, совсем уронив голову и подергиваясь плечами. И в этот раз он не пожалел ее. Он почувствовал жалость к себе самому. Действительно, перспектива перед ним очерчивалась более чем незавидная. Надо было срочно предпринимать что-то для своего спасения. Но он не знал, что, и угрюмо сидел под крушней, тоскливым взглядом, обшаривая вечерний простор. В поле почти уже стемнело, деревья и крыши в книжеводцах тонули в быстро надвигавшемся сумраке. Снежная крупа сонно шуршала в колючем сплетении ветвей круши.
2: «Вот ты, значит, какая!» С медленно нараставшим негодованием заговорил Антон. «За себя дрейфишь. Провалила задание. И хочешь провалить мою жизнь?»
4: «За свою жизнь. Ты сам ответчик. Ты ее так направил. Разве я тебя не отговаривала?»
3: «Допустим, я ошибся. Признаю. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Кто на печи сидит. А мы на ошибках учимся. Кто это сказал? Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина. Ты должна быть доброй, а не такой непримиримой».
4: «Моя доброта меня и погубила», — тихо сказала Зоська.
3: «Ну вот», — подхватил Антон, — «сама признаешь. Так почему же ты и меня загубить хочешь? Я же тебе не враг».
4: «Бывают свои хуже врагов», — тихо сказала Зоська. «Врагам можно убить, а в своего не так легко выстрелить».
3: «Ах, вот как! Ты уже готова и стрелять? Это за что? За мою работу? За то, что я тебя спас?» Антон вскочил на ноги. Ее обвинения привели его в бешенство. Он хуже врага. Он весь дрожал в гневе от одних только воспоминаний обо всем пережитом с ней за последние сутки. Сколько раз он ее выручал, сколько помогал ей, сколько пережил из-за ее глупых выходок. Конечно, он не забыл, что было и другое, что он допустил грубость, и она вправе была обидеться. Но теперь он не хотел помнить это. Он помнил лишь содеянное им добро и возмущался от мысли, что за это его добро она все время пыталась отплатить ему злом. Еще сожалеет, что не имела возможности выстрелить. «Сука, ты подлая!» — крикнул он с тихой яростью, и она отшатнулась, замерла на камне. Минуту спустя, не сказав ни слова в ответ, Зоська с трудом поднялась на ноги и, поддерживая рукой голову, куда-то побрела в обход крушни. Антон с ненавистью смотрел на нее сзади. Она была ему омерзительна. Он в мыслях сказал себе, что не окликнет ее никогда. Пусть, как знает, спасает себя сама. А хочет, пусть гибнет. Его дело малое. Скорее всего, и погибнет. За первым же углом в деревне напорится на полицая. И завтра со связанными руками очутится в скиделе. Но пусть, он горевать не станет. С него уже хватит. Отныне он ей не товарищ, и знать ее больше не хочет. Искоса проследив, как она шатким шагом обогнула крушню, направилась к деревне, Антон со злостью закинул на плечо винтовку. Ему надо было в обратную сторону, к Неману, в лес. Пути их навсегда расходились, и он не жалел ни о чем. Он прошел десяток шагов от круши и остановился в растерянности, пораженный новою мыслью. А вдруг ей повезет? Она разыщет в деревне знакомую и расскажет ей обо всем, что произошло между ними. Рано или поздно об этом станет известно в отряде.
1: Нет, он не мог допустить, чтобы она появилась в деревне. Для него это равносильно самоубийству.
3: «Зося!» — крикнул Антон дрогнувшим голосом. «Зося!»
1: Зоська словно не слышала и не обернулась. Ее темная, с уродливой головой фигура медленно отдалялась от груши, и Антон вскинул винтовку. Он помнил, что в магазинной коробке всего два патрона, но глаз у него был всегда зорок, а рука сохраняла твердость. Боясь упустить ее в сумерках, он торопливо прицелился в черную спину и плавно нажал на спуск. Выстрел, сверкнув красным огнем, на секунду ослепил его. Антон опустил винтовку и пристально вгляделся в сумрак. Зоська темным пятном мертвенно лежала на снегу, раскинув в стороны руки. Не сводя с нее взгляда, он перезарядил винтовку, но второго выстрела, наверное, уже не потребовалось. К тому же последний патрон было разумно сберечь на какой-нибудь крайний случай. «Вот. Так будет лучше», — зло сказал он себе, выругался, сплюнул и быстро зашагал через поле к лесу.

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

сущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так?

мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?

0: Ансамбль «Праздник».
1: Имена, известные во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: На следующую песню вы все знаете и любите. Пойте вместе с нами.

0: хоть за край. Аж ты! Спасибо! Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лят не отда никт» – «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И сегодня я решил совсем в общих чертах немного поговорить вот об этом вопросе, который некоторые поднимают. Есть ли какой-то реальный толк от вот этих всевозможных обновлений безопасности ежемесячных Windows и Android, в безопасных DNS-серверах, в каких-то шифрованных протоколах и так далее и тому подобное? Это действительно что-то дает? Нужно ли постоянно этим заморачиваться? Ну, начну с того, что никакой безопасности ни в жизни, ни в интернете нет как таковой. Есть только, ну скажем так, некие такие иллюзорные, эфемерные вещи, которыми многие прикрываются и пользуются для реализации каких-то своих интересов. Ну, вот вам простой пример. Если вы очень сильно переживаете о своей безопасности физической, то лучше вообще из дома на улицу не выходите. Как только вы вышли на улицу, вас подстерегает множество опасностей. На вас могут напасть, ограбить, покалечить. Вы можете попасть под машину, еще куда-нибудь. Да и сидя дома тоже, вероятность, конечно, гораздо меньше, но все-таки она существует. Но уж если вы будете выходить на улицу, то риск подвергнуться какой-то опасности у вас будет очень высокий. То же самое и при выходе в интернет. Если вы хотите действительно иметь какую-то высокую безопасность, то лучше вообще отключите Wi-Fi, мобильный интернет и используйте только локальные файлы. Вот тогда у вас какая-то худо-бедная безопасность может быть и будет, потому что все основные шпионские и зловредные действия происходят удаленно через интернет. Поэтому как только вы подключились к интернету, неважно мобильному или проводному, за вами сразу начинают шпионить все, кому не лень. Начиная от провайдера, который вам предоставляет услугу интернета, заканчивая владельцами каких-то веб-сайтов, ресурсов, протоколов, приложений, VPN, прокси и так далее и тому подобное. Потому что как только трафик ушел с вашего устройства или с вашего маршрутизатора и пошел куда-то дальше, в глобальную сеть дальше, он проходит через множество узлов-посредников, где его могут всячески анализировать, использовать в своих интересах. Правда, крупные игроки и конторы, они вот так прям нагло и открыто его в криминальных интересах не используют, они его используют в своих интересах или в интересах своих хозяев, ну, например, чтобы какую-то вам контекстную рекламу подсовывать, чтобы следить, какие вы ресурсы посещаете, чем вы интересуетесь, ну, а вот чтобы прям ваши какие-то финансовые данные воровать и использовать. Ну, официально такие крупные игроки вряд ли это открыто будут заниматься, а вот втекушку и, скажем так, теневым образом очень много желающих поживиться вот этой информацией. И вы ее особо никак не защитите. Итак, давайте начнем вот с какой ситуации, с так называемых сертификатов безопасности. Дело в том, что когда вы открываете веб-браузер, набираете адрес сайта, то, во-первых, вы передаете эту информацию так называемому DNS-серверу. DNS-сервер — это сервер, удаленный компьютер, который сопоставляет IP-адресу конкретного компьютера, так называемое доменное имя или имя сайта. Вот вы пишете просто, ну скажем, sber.ru. Дальше DNS-сервер этот запрос обрабатывает, сопоставляет ему IP-адрес конкретного компьютера Сбербанка, и вы попадаете на нужный сайт. Причем DNS-сервер вы можете использовать как от провайдера, а можете использовать так называемые защищенные, зашифрованные DNS-серверы, которые говорят, что они фильтруют рекламу, фишинговые сайты, сайты для взрослых и так далее и тому подобное. Их много всяких разных. Какие-то даже снимают региональные ограничения, когда пользователям из России различные зарубежные да вражеские ресурсы запрещают использовать их какие-то услуги. Говорят, что у нас зашифрованные серверы, но они могут говорить все, что угодно. Но если вы не являетесь очень крутым специалистом по сетевым протоколам, по циркуляции трафика, ну как вы проверите? Ну все могут говорить, что они заботиться о безопасности и так далее. Как все в реальности обстоит, вы знать не можете. Как только трафик от вас ушел, будь то DNS-сервер, прокси, VPN и тому подобные посредники. А без посредников сейчас просто никуда. Так вот, DNS-серверы вы можете использовать, какие вам захочется, но ни один из них вам безопасность не даст. Потому что все запросы, естественно, DNS-сервер получает. И DNS-сервер либо от провайдера, либо какой-то сторонний всегда, конечно, знает, какие запросы вы вводите и какие сайты посещаете.
0: Инфотрон.
1: Что касается сертификатов безопасности. Вот вы в веб-браузере вписали адрес сайта, уже DNS-сервер о вас какую-то информацию получает. Ну и кроме того, браузеры, они используют так называемые сертификаты безопасности, которые выдают специальные организации, которые занимаются тем, что проверяют, вот этот сайт с таким-то IP-адресом, с таким-то доменом, он подлинный или поддельный. И браузер, если он что-то такое обнаруживает в сертификате безопасности, выдает вам различные предупреждения, угрозы, что, возможно, это поддельный сайт, будьте внимательны. Ну и многие часто встречают вот такие предупреждения, что мы не можем проверить сертификат безопасности данного сайта. Ну и дальше кнопка «Дополнительно», либо «Отказаться от посещения сайта». Нажимаете «Дополнительно», читаете все эти угрозы и предупреждения, нажимаете «Все равно открыть сайт такой-то» и переходите на сайт. А хочется, чтобы этих предупреждений не было. Но дело в том, что если вы получаете такое предупреждение, это вовсе не означает, что вы реально переходите на поддельный сайт. Нет, это просто означает, что сертификат не актуален, устарел или умышленно каким-то организациям его не выдают. Ну, например, не выдают, опять-таки, зарубежные и вражеские центры сертификации российским различным структурам эти сертификаты. И в результате, даже когда пользователи в любимом браузере типа Google Chrome или Firefox пытаются зайти на какой-то сайт, получают вот такое оповещение, это вовсе не означает, что сайт поддельный, не настоящий. Это просто говорит, что сертификат не обновленный и недействительный. Вот и все. Предлагается в интернете несколько решений подобной проблемы. Ну, самое простое – это использовать отечественный веб-браузер Яндекс.Браузер. Однако он многим не нравится, в том числе и мне, особенно для Windows. Но там вот этих проблем нет. Ну, а если вы принципиально хотите использовать Firefox или Google Chrome, то в зависимости от того, какой браузер вы используете, нужно установить сертификаты от Минцифры. А с Минцифры, естественно, зарубежные организации и ресурсы, которые эти сертификаты делают, но если это не какие-то там китайские, азиатские, не будут сотрудничать, и вот такая абсурдная ситуация получается. Вы можете эти сертификаты от Минцифры скачать на сайте госуслуги. Просто открывайте поиск в Яндекс и пишите, как установить сертификаты безопасности от Минцифры для браузеров. И первая же ссылка вас переведет на сайт госуслуг. Причем, если вы используете в качестве основного браузера Google Chrome, вам нужно почитать инструкцию и скачать сертификаты для Windows. Как это сделать, все там расписано. Если вы в основном используете Firefox, то тогда нужно почитать инструкцию для Linux, правда, не всю инструкцию. Там, где описывается, как с помощью терминала сертификат устанавливать, вы это проигнорируете, а потом идет как раз текст про Firefox. Нужно открыть настройки Firefox и с помощью импорта импортировать вот эти файлы сертификатов в Firefox. Ну и тогда вот эти угрозы при попытке зайти на какие-то банки, государственные сайты у вас, может быть, исчезнут. Но это вовсе не означает, что сайты будут легко и просто открываться. Дальше целая куча факторов. Все зависит от того, какие средства обхода блокировок, как со стороны российских властей, так и нероссийских властей вы используете. В общем, тут тоже сразу вот так проблему вы можете не решить. Инфотрон. Что касается ежемесячных обновлений безопасности для Windows и Android. Кто-то их прилежно скачивает, а кто-то принципиально считает, что они бесполезны и даже вредны, отключает проверку обновлений. Ну, тоже скажу вам, что это очень-очень неразумно. Устанавливать их, конечно, можно смело, но, правда, какие проблемы они решают, вряд ли вы узнаете. Есть какие-то официальные релизы, но в официальных релизах вам понапишут все, что им захочется. А чтобы понять, реально они что-то решают или нет, это опять нужно очень глубоко разбираться в системах защиты, в сетевых протоколах и так далее. Но я всегда устанавливаю обновления Windows и в Android, лишним не будет. Правда, ну кто из обычных пользователей сможет сказать, после обновления что-то улучшилось, изменилось или нет? Ну, в Windows все прекрасно знают, как устанавливаются обновления. Просто открываем центр обновлений, нажимаем «Проверить обновление». Если что-то предлагается, просто их устанавливаем, перезагружаем компьютер и все. А вот в Android ситуация гораздо более интересная. Дело в том, что вот эти заплатки обновления безопасности выпускают и продвинутые производители смартфонов, особенно если у них собственная оболочка, но они делают это нерегулярно. Некоторые делают это часто, некоторые очень редко, а некоторые вообще ничего не выпускают. Но это называется обновление системы безопасности. А вот обновление безопасности Android от Google вы можете, вне зависимости от того, какая у вас оболочка на Android, устанавливать каждый месяц вручную самостоятельно. Итак, сейчас я вам расскажу, как это делается во всех оболочках, кроме оболочки HyperOS от Xiaomi. Так вот, если у вас оболочка не HyperOS от Xiaomi, открываем настройки вашего Android-устройства, ищем раздел «Защиты и безопасность» или «Защита и конфиденциальность». Ну, в общем, там должно быть слово либо «Защита», либо «Безопасность». Заходим туда, ищем раздел «Система и обновления». Нажимаем туда, и там будет два пункта. Первый пункт — это обновление системы, последнее обновление, и стоит дата. Ну, например, 5 мая какого-то года. Нажимаете туда и проверяете, есть ли обновление вашей оболочки, включая обновление защиты, именно от производителя, если они вообще такую услугу предоставляют. Ну, продвинутые серьезные производители, как правило, обновляют свои оболочки. Вот здесь вы можете проверить обновление в принципе оболочки. Потому что именно обновление оболочки включает и обновление безопасности. Но если у вас там ничего нет, то вы можете воспользоваться вторым пунктом. Он называется «Обновление системы безопасности от Google Play». И вот если вы сюда нажмете, то здесь в начале каждого месяца вы можете обнаруживать очередное обновление безопасности. Google каждый месяц их выпускает. Датируются они всегда первым числом, ну то есть 1 января, потом 1 февраля, 1 марта, апреля и так далее. Ну, например, если вы в сентябре нажмете «Проверку обновления», то вам будет предложено установить обновление от 1 августа. В октябре, значит, от 1 сентября и так далее. Итак, каждый месяц в начале месяца, в первых числах, можете сюда заходить, нажимать «Проверить обновление». Скачивается небольшая заплатка, часто меньше 100 мегабайт, иногда чуть больше. Потом вам предлагается перезапустить устройство, и обновление безопасности от Google ежемесячное у вас на устройстве. Если мы говорим об оболочке HyperOS от Xiaomi, то там этот пункт не надо искать в настройках безопасности. Он чуть ли не второй вообще в настройках. То есть там сначала идет система или свойство устройства, а второй пункт как раз что-то типа свойства устройства, и там есть пункт, как раз содержащий вот эти два раздела. Обновление в целом прошивки от Xiaomi и проверка обновлений безопасности от Google ежемесячная. Инфотрон. Ну и совсем в заключение несколько слов о том, какую пользу они дают. Но, как я уже сказал, никто из обычных пользователей толком выяснить не сможет, какую они дают пользу. Но если вы считаете, что там действительно каждый месяц что-то закрывается, исправляется, ну тогда вот так можете устанавливать. Правда, имейте в виду, что крупные производители, те же Google, Microsoft и все прочие, они некоторые лазейки или так называемые дыры безопасности умышленно не исправляют, умышленно оставляют для того, чтобы ими могли пользоваться спецслужбы, какие-то политические хозяева, в зависимости от того, в какой стране находится эта крупная контора. Так что есть некоторые специальные проблемы безопасности, которые целенаправленно, умышленно не исправляются. Ими, естественно, могут пользоваться те, кто знает, как их использовать в своих корыстных целях. То же самое, когда вы используете какие-то VPN-сервисы, прокси. Ну, в общем, всегда, когда трафик проходит через каких-то посредников, никто также вам не может гарантировать, что тот трафик, который вы кому-то на сторону отдаете, не будет использован в каких-то, ну, скажем так, теневых целях, махинациях, шпионаже, сборе данных и так далее. Также не стоит верить заявлениям, что такая-то компания ограничила такой-то сервис, заблокировала такой-то протокол исключительно для повышения безопасности. Ну, мол, пользовались тем-то злоумышленники, чтобы какие-то злодеяния устраивать. Мы теперь это убрали, заблокировали, отключили и так далее и тому подобное. Но, как правило, злоумышленникам особых проблем подобные ограничения не создают, а вот пользователям, как я описывал в примере с сертификатами в веб-браузерах, тут примерно то же самое. Что-то у вас не может соединиться, хоть в Windows, хоть на Android, что-то не работает или медленно данные передаются и так далее и тому подобное. Ну, даже в свое время, я помню, как по умолчанию Windows без логина и пароля запретили доступ к локальным сетевым дискам по протоколу SMB. Опять-таки, якобы это было сделано по соображениям безопасности. В общем, лично у меня ощущение такое, что все эти эфемерные гонки за повышением безопасности, они в основном, по-видимому, только используются для того, чтобы, ну, попросту говоря, еще больший контроль со стороны либо производителей устройства, либо разработчика оболочки системы, либо в интересах политических, еще каких-то хозяев и властей делаются. А вот именно чтобы повысить безопасность, ну как ее можно повысить? Ну невозможно придумать универсальный фильтр, который каким-то волшебным способом понимает, что вот эти мегабиты, мегабайты кто-то будет использовать для того, чтобы воровать ваши данные, а кто-то для того, чтобы попросту, честно, какой-то трафик нужный передавать. Так что, заканчивая сегодняшний выпуск, я бы хотел сказать так. Ну, конечно, обновлять вот эти патчи вредно не будет, но вот какая от этого большинству пользователей непосредственная польза, ну, я думаю, мало вам, кто вот так прямо и конкретно скажет. В том числе и я. Так что позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

виновен. Пожалейте меня, люди! Люди! Я еще так молод!

0: Смотри-ка, на площади снова помост для аутодафе. И горожане собрались.
1: Пойдем посмотрим.
0: Да, послушаем, как будет оправдываться осужденный.
2: Марк Беркалайко, Владимир Лещинский, призы. Радиоспектакль.
3: Люди! Клянусь вам! Я ни в чем не виновен!
0: Неудачная сегодня жертва!
4: Все мельчает. Какие огромные раньше складывались костры. Как визжали женщины, как вопили осужденные. Но ни один фильм ужасов так не щекотал нервы.
3: Я еще так молод! Я недолюбил! Не доработал!
5: Заткнись, зануда!
6: Ничего у тебя не выйдет!
5: С таким скрипучим голосом сочувствие у добрых людей не вызвать! Не станем мы требовать твоего помилования! Так что гори себе спокойненько!
7: А вот и палач вышел! Сейчас будет потеха!
8: Все ли готово?
9: Боже, какой импозант этот палач! Подвинься, я хочу поближе его разглядеть.
10: А, тебя прям потащило к нему.
9: Он меня ущипнул.
8: Хочешь поджариться, цыпочка? Не спеши, до тебя тоже дойдет черед встать на этот помост. Ох, твой пухленький зад наверняка создан дьяволом. Так что костра тебе не избежать.
9: Какие возбуждающие сильные пальцы.
10: А знаешь, я когда-то имела дело с палачом. Да-да, представь себе, это незабываемо. В постели он был молчалив, как смерть. И все время массировал мне шею, словно подготавливал к отсечению головы.
3: Люди!
9: Слышишь? Осужденный опять кричит.
3: Меня никто никогда не жалел. Пожалейте меня, когда огонь начнет лизать мое тело. Пожалейте меня. Ничего большего я уже не прошу.
8: Ну, что вы решили, сограждане? Казнить или помиловать?
7: Делайте свое дело, господин палач. Этот человек не сумел тронуть наши сердца.
6: Давайте, давайте, не мешкайте.
8: Да свершится воля народа и правосудие Божье.
11: На колени. Только бы ветер не задул в нашу сторону, а то месяц назад дым так ел глаза, что из-за слез я ничего не видел.
8: Проклятый склероз, а! Я же забыл дома спички. Люди добрые! Кто одолжит мне спички?
5: Возьмите мои!
9: Мои, пожалуйста!
8: Ах, у тебя полный коробок, цыпочка!
9: Ты видела? Он выделил меня! Клянусь, как только он вошел, я тотчас почувствовал, что у нас общее биополе. Это поинтереснее занятие любовью.
10: Но не скажи, не скажи.
3: Скорее! Скорее, Бог!

0: Я неудачно спрыгнул, когда запылал огонь. Ощущение не из приятных, когда поджариваешься, как цыпленок. Сегодня вы меня вправду чуть не сожгли, господин актер. Ох, извините, господин палач. Слава богу, что я в последний раз стоял у этого столба.
1: И вели себя трусливее, чем обычно, господин математик. Ах, извините, господин осужденный. Мне пришлось нажать на рычаг еще до того, как вас полностью заволокло дымом, Александр.
0: А нечего было экономить на дымовых шашках. Мне уже, к вашему сведению, Филипп стал подпаливать ноги. Ладно, все сошло. И все равно они гнусавили, склонив головы.
1: Увы, не все. Дамочка, у которой я взял спички, так и ела меня глазами. Пришлось срочно отойти в сторону, чтобы она не заметила ваше исчезновение. Эх, жаль, что я при исполнении был. Эх, бабенка хороша.
0: Президент бабник. Только этому нам и не хватало.
1: Зато президентов-импотентов нам хватало всегда.
0: А ваш гнусный намек на мою тщедушность меня совершенно не трогает.
1: О чем вы? Я вовсе не вас имел в виду. Ваши нервы, дружище, чересчур напряжены. Ну, а это и понятно. Вам ведь не удалось набрать очки в этом задании.
0: Смею напомнить, и вам пока тоже.
1: Именно, пока. Не забывайте, у меня остался еще один шанс. Как вам понравилось сегодняшнее выступление, мэтр?
2: А, как всегда, замечательно. Ну, ну что, господа, на отдых? Завтра, слава богу, последний раунд. Отдыхать. Отдыхать, господа, никаких разговоров.
1: Да, мэтр, вы, как всегда, правы.

0: Вы уже отдохнули, Александр? Как ваша нога?
1: Вы молчите. Посмотрите вверх. Очень похоже на настоящий закат, не правда ли?
2: Удивительная все же вещь закат. Ведь точно знаешь, что всего каких-нибудь 10 часов и солнце опять взойдет. А почему же всякий раз в такие минуты грустно?
3: Вы чересчур поэтичны для рядового исполнителя, мэтр.
1: А в нашей стране вообще все наоборот. Исполнители поэтичны, поэты исполнители, математики увлекаются политикой, а политики математикой.
3: Добавьте еще, что бездарные актеры рвутся к власти, а власти бездарно актерствуют.
2: Ну, забияки и бретеры. Можно ли высказать хоть какую-то мысль, чтобы вы немедленно не начали размахивать ею как дубинкой? Например, если я скажу, что 2 умноженное на 2 это 4, вы и тут найдете повод для драки.
4: Конечно, я немедленно лечу вас в банальности.
1: А я в противовес, безрассудности. Вообще, должен вам сказать, мне непонятно ваше поведение, мэтр. Вы представлены к нам высоким жюри, чтобы наблюдать за выполнением всех условий этого сверхсекретного задания. Но наблюдаете вы, по моим наблюдениям, не очень-то пристально. Зато уговариваете нас не соперничать, пребывать в постоянной умиленности закатами, восходами, друг другом и всем белым светом в придачу.
2: Вы забываете, мой милый Филипп.
1: Тихо, не называйте меня милым. Это, безусловно, ласкает мое ухо, но в той же степени раздражает ухо Александра. И он тут же обвинит меня в том, что я вас подкупил.
3: Бред, вы не приписываете мне собственную манию преследования.
1: Ах, это у меня мания преследования.
2: Господа, милые мои Филипп и Александр.
1: Только не надо уравниловки, мэтр.
2: Господа, милые мои Филипп и Александр. Похвально, что оба вы так неудержимо рветесь именно к первому месту и хотите занять именно президентское кресло. Но я не имею права забывать, что тот из вас, кого высокое жюри сочтет менее достойным, займет как-никак второе место и по условиям конкурса станет премьер-министром. Вы хотите заставить меня констатировать, что во время последнего испытания будущие президент и премьер пребывали в постоянной сваре? Нет, это очень бы огорчило высокой жюри, да и весь наш народ, с таким живым интересом воспринимающий ход конкурса. Вы только вдумайтесь, господа, первый в истории человечества открытый конкурс на замещение вакантных должностей президента и премьера. Не просто изложение предвыборных программ, как в других странах, кичащихся своей демократией, но и выполнение ряда заданий, призванных проверить готовность к занятию этих постов. Вы просто обязаны предстать перед народом не ожесточенными соперниками, а друзьями соперниками.
3: Вы правы, мэтр.
1: Да, безусловно.
3: Хотя это не исключает дискуссию по принципиальным вопросам.
1: Ни в коем случае не исключает, но дискуссии, а не свару, как удачно выразился мэтр.
2: Да.
1: Вот вам моя рука, Александр. Итак, на земле мир.
3: Ну, а вот моя. И в человецах благоволение.
2: Вот такими вы мне и вправду милые мои Филипп и Александр.
3: Послушайте, это очень странно, что, перечисляя наши имена, вы всегда нарушаете алфавитный порядок. А не означает ли это, что решение жюри на самом деле предопределено?
2: Ни в коем случае, милые мои Филипп и Александр. Мои дорогие Александр и Филипп. Все с самого начала было честно. Все будет честно и до самого конца. Ну, пойду-ка задам корм нашей лошадке. Займитесь пока костром, господа.
1: Сегодня ваша очередь создавать антураж, так что хлопочите. А я пока послушаю новости. Подвиньте телевизор.
5: Good luck, Sin. Die, Violet. Телезрители, вы с нетерпением ждете окончания конкурса. Еще бы, кто станет президентом, Филипп или Александр? Кто получит пост премьер-министра, Александр или Филипп? Могу сказать только, что сейчас претенденты выполняют последние задания. Это задание, таковы условия конкурса, в отличие от всех предыдущих, секретно. Вместе с Александром и Филиппом находится представитель высокого жюри. Послезавтра все они вернутся в столицу, а на следующий день, изучив отчет своего представителя, жюри подведет окончательные итоги. Напомню, что по результатам предыдущих заданий шансы претендентов абсолютно равны. Остальные участники конкурса далеко позади.
1: Да, придется завтра поднапрячься, склонить толпу к милосердию. А иначе опять ничья.
3: А что же вы в предыдущие два раза, когда были жертвой, не напрягались?
1: А решил дать вам фору. А теперь, когда вы свои три шанса использовать не сумели, придется мне играючи унести на своей груди финишную ленточку.
3: Глупая похвальба. Вы не хуже меня понимаете, что в этом задании очки набирать невозможно. Кто же будет жертвовать приятным развлечением и требовать помилования осужденного?
1: Вы забываете, господин математик, что я большой актер.
3: А-а-а.
1: Да-да-да, что зал рыдает, когда я произношу последние слова Гамлета.
3: Ну, а вы забываете, дорогой, что толпа на аутодафе и зрители в театре несколько разные категории.
1: Ничего, у меня есть способ выжать сочувствие даже из тех камней, которые находятся у них в груди.
3: Боже мой, как вы по-детски, по-актерски самоуверены. Просто на вас невозможно всерьез рассердиться. Послушайте, Филипп, послушайте, зачем вам быть президентом? Во главе государства должен стоять человек холодного аналитического ума. Вот место премьера как раз для вас. Это публичная деятельность, это мастерство исполнительства. Вот тут ваши навыки лицедея пригодятся. А работа президента, вы извините, это совсем другого рода. Собирать, изучать информацию, принимать решения в кабинетной тиши. Согласитесь, вот это моя дорога.
1: Хотите вы к черту, господин математик, только по какой-нибудь другой дороге. Вы невыносимо скучны. И я займу президентское кресло хотя бы для того, чтобы оно не досталось вам. Скучный тип во главе разваливающегося государства – это полный мрак. Спасти страну может только человек с богатым воображением, а не такой скрипучий зануда, как вы. Так что советую заняться костром. Вы что, не слышите меня?
3: Слышу.
1: Вот я советую заняться костром, иначе мэтр пожалуется жюри на вашу неисполнительность.
3: И прекрасно. Раз я не исполнителен, значит, жюри ничего не остается, как сделать меня руководителем, то есть президентом.
1: И тем не менее, вы выполняете свои обязанности. Занялись таки костром, а? Эх, да вы не просто скрипучий зануда. Вы коварнейший из всех скрипучих зануд. О, вот и мэтр.
6: Лошадка так аппетитно захрумкала, что мне тоже захотелось ням-ням есть.
1: Что случилось, господа? Почему до сих пор нет костра?
3: Ну, кто придумал это идиотское устройство? Здесь нужен профессиональный электрик. Потому, мэтр, я перестал видеть в этом, с позволения сказать, костре какой бы то ни было необходимость. Именно поэтому.
6: Как же мы приготовим еду?
3: Зачем? Зачем мы что-то постоянно имитируем? Зачем в этом замкнутом, комфортабельном помещении имитировать закат? Зачем нужна имитация костра, на котором будет поджариваться имитация кабаньей ноги, когда на самом деле мы положим американского цыпленка в японскую ультразвуковую печь и через 5 минут будем иметь прекрасный ужин? Зачем мы, подъезжая в автомобилях в городах, а помост для казни подвозя в автофургоне, трясемся потом на улице на допотопной повозке, запряженной полудохлой лошадью, которую, кстати сказать, подвозят в том же фургоне? Зачем? Зачем, в конце концов, нужно это дурацкое задание с поочередной имитацией палача и жертвы? В худшем случае я стану премьер-министром, но и как премьер-министр я имею право спросить, зачем?
1: Затем, дорогой мой, что человеку свойственно играть.
3: В кого, Филипп? Во что?
1: В человека. Традиции, в жизнь.
3: Ну а как же тогда управлять?
1: Играючи.
3: Мэтр, я
7: задал вопрос вам, но ответил почему-то Филипп.
2: Я совершенно согласен с его ответом.
7: Я не буду оперировать понятиями аморально, безнравственное. Это ненаучно. Скажу только, что ваше мэтр и господин Филипп, взгляды, извините меня, неразумны. Ваши взгляды порождают неоптимальные методы управления. Они привносят в них обман. А ведь давно доказано, что система, основанная на правдивой информации, гибче и устойчивее системы, основанной на информации ложной. Любая имитация неоптимальна по сути своей. Игра, использующая имитацию, это есть игра с невозможной оптимальной стратегией.
1: Какие сложные рассуждения, господин математик. А я хочу есть, и поэтому я достаю цыпленка. Мэтр, вас не затруднит включить печь?
6: Нет, конечно, пожалуйста.
1: Благодарю. Наш костер разгорается. А сегодня прохладный вечер, господа. Так приятно погреть руки над костром. Мэтр, который час?
2: Ах, да-да. Где же микрофон? Алло. Будьте добры, вечернюю зарю.

0: красиво. Я всегда любил вечернюю зарю. Ай, как красиво.
1: Что такое? Вы что, обожглись? Что, вам врача? Что?
2: Очень остроумно.
3: Браво, браво, мой милый. Вы действительно великий актер.
2: А что, вам нечего мне возразить, мэтр? Вас что, больше привлекают шутки Филиппа?
3: Нет, почему? Мне есть что вам возразить. Причем только одно, милый Александр. Ваш интеллект чудовищно огромен для такой простой штуки, как власть. Нет, нет, вы не пугайтесь, пожалуйста. Ничего подобного жюри я не доложу. Это просто моя личная точка зрения.
2: Простой? Простой, вы сказали? Не потому ли страна на грани катастрофы, что управленцы считают управление простой штукой?
0: Горячо, горячо. Мне опять обожгло ладонь. Да, холодно, холодно, когда рядом нет костра, холодно. А сейчас мне голодно. Где цыпленок? Вкуся. А теперь я хочу спать. Ой, пора вставать. Вы, конечно, утверждаете, Александр, что человеческий организм – сложное устройство, не так ли? Но посмотрите, каким простым и ясным командам подчинена вся эта сложность. Система управления может быть полной абракадаброй для непосвященного, но верховная власть должна быть понятна любому. Ее приказы могут быть о чем угодно, но лейтмотив их должен быть бесхитростен и груб. А это как женщины. О чем бы вы с ней ни говорили, она все время должна слышать ваше подспудное «хочу». Очень хочу.
2: Боже,
0: да, безумно хочу. И высший пилотаж. Это когда вы разглагольствуете о погоде, а она за секунду, слышите, всего за секунду до вашего натиска, сама вдруг прижимается к вам, готовая отдаться немедленно.
2: Насилие? Опять насилие, да?
0: Нет, нет, это не насилие, а любовная игра, в результате которой насилие становится для насилуемых мучительно желанным.
2: Боже мой, всю гамму взаимоотношений правителя и общества вы готовы свести к этим фрейдистским бредням.
0: Разве это я свожу? Да сам наш язык к этому сводит. Родина, страна, держава. И все ведь это женского рода. О. Даже мужественный отец превращается в женственная отчизна. Или на худой конец в бесполое отечество.
2: А народ, что вы скажете об этом понятии?
0: Так ведь толпа.
3: Алло, алло. Слышите меня? Алло. Ночное небо, пожалуйста. И прекратите трансляцию.
2: Что? Что, трансляция? Мэтр, значит, все, что здесь происходило, жюри видела и слышала?
3: Таков был приказ. Увы.
2: Ну, это уж чересчур. Ухожу. Прощайте.
0: Не очень-то все это чистоплотно. Могли бы, по крайней мере, подождать, пока мы разойдемся.
3: Зачем? Мне все стало ясно. Полагаю, что и Александру тоже. Я счастлив, что мне первому суждено поздравить вас с победой. Не сомневаюсь, что симпатии высокого жюри теперь уже окончательно на вашей стороне.
0: А если мне и завтра не удастся вызвать сочувствие у толпы?
3: Теперь это уже не имеет значения.
0: Тогда, может быть, не стоит проводить последний раунд? Если вы так уверены в решении жюри.
3: Вряд ли целесообразно, господин президент, давать Александру повод обвинить нас с вами в нечестности.
0: Да, пожалуй. Скажите, мэтр, чей изощренный ум придумал это задание, когда мы поочередно должны быть то палачом, то жертвой? Надеюсь, теперь это не государственная тайна.
3: Совершенно верно, господин президент. Для вас теперь нет государственных тайн. Это придумал я.
0: Итак,
4: Правитель должен быть готов в любую минуту оказаться палачом или жертвой. Я правильно понял смысл вашей придумки? Или есть еще какой-то второй смысл?
3: С присущей вам мудростью, господин президент, вы поняли все изумительно верно.
4: Пока я не приведен к присяге, называйте меня как прежде. Филипп.
3: Благодарю.
4: Вы мне нравитесь. А какова ваша должность?
3: О, весьма скромная, но достаточная для такой маленькой серой мышки, как я.
4: Не верится мне в подобное самоуничижение.
3: Это не самоуничижение, Филипп, это гордость. Я горжусь тем, что принадлежу к великому братству серых мышек.
4: Каких мышек?
3: Тех самых мышек, которых сидящий на троне не замечает, а то ненароком и давит тяжелой ступней своей. Тех самых мышек, которые своими тоненькими чуткими хвостиками могут смахнуть вашу жизнь в урну под лестницей, а своими когтистыми лапками могут вознести вас на самый трон, откуда вы перестанете замечать их. Пусть материалисты бормочут, что история — это смена формаций. На самом же деле история — это мышиная возня. Да, мышиная возня, о которой так презрительно отзывались великие миры сего, не замечая, что маленькие серые мышки давно уже бегают по их поверженным наземь телам. Я смеюсь над наивным заблуждением великих, будто время имеет цвета. Черное, белое, красное. Смеюсь, потому что время — это всего лишь череда восьмичасовых рабочих дней трудолюбивых аппаратчиков. Аппаратчики не бывают черными, белыми или красными. Аппаратчики всегда серые.
4: Завтра тяжелый день, мэтр. Мне бы хотелось отдохнуть.
3: Как вам будет угодно. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи, серая мышка. Желаю вам увидеть во сне что-нибудь приятное. Только, разумеется, не голодную серую кошку.

0: Филипп! Филипп!
1: Ой, что случилось?
0: Я вас вызываю.
1: Вы меня уже вызвали. Зачем?
0: Я вызываю вас на дуэль. Стреляемся немедленно.
1: Надеетесь меня убить?
0: Уверен.
1: Ну, тогда вас отправят на каторгу, и вы не станете даже премьер-министром.
0: Зато я выполню свой долг ученого. Да-да-да, цепочка рассуждений. И я пришел к выводу, что вас необходимо убить.
1: А я без всяких рассуждений пришел к выводу, что стреляться не стану.
0: О, так вы еще и трус в придачу. Ну, тогда придется надавать вам...
1: Тихо, тихо, тихо. Тихо ты. Цыц, мозгляк.
0: Все равно я убью вас.
1: Зачем?
0: А затем, что пусть уж лучше страной правит устоявшийся клан управленцев, чем самовлюбленный циник. Затем, что ваш цинизм страшнее их тупоумия, их косности, их безграмотности.
1: Поверьте, я и вправду не знал, что наши разговоры подслушиваются. Но даже если бы и не подслушивались, разве можно быть таким прямолинейным, как вы? Да еще при этом и изуите. Разве можно быть таким близоруким и не видеть, что в нынешних условиях стать президентом – это стать первым среди волков? А значит, нужно показать им, что умеешь выть, да еще и лучше, чем все они. С системой нужно бороться не рассуждениями, а властью.
0: Опять власть.
1: Помолчите вы. Получив власть, я разрушу систему, разрушу до основания. И только потом на развалинах такие, как вы, смогут выстроить оптимальное. О, радуйтесь, я уже выучил ваше любимое словечко. Оптимальное управление. Но сначала нужно все это разрушить. И я смогу это сделать, а вот вы не сможете.
0: Но я вам не верю, ведь и до вас многие пробирались к трону, говоря, что разрушат систему, а потом срастались с нею, и она только крепла.
1: И до вас много яйцеголовых профессоров создавали много стройных теорий управления, но система их переваривала и только крепла. Значит, нужно понять, почему она крепнет, что ее сплачивает. Страх, жажда власти – ерунда. Примитив. Мне вот этот старый лис излагал высокопарную чушь насчет великого братства мышек. А может, и не совсем чушь. Но вот что именно делает их братством? Это-то и надо понять. Вот этого-то и надо их лишить того, что их сплачивает. И тогда система развалится сама.
0: Я не верю ни одному вашему слову. Завтра моя очередь быть палачом, и я не нажму на рычаг. Люк не распахнется. Слышите, актеришка, завтра запахнет жареным, вашим жареным мясом. Кого при нашем головотяпстве удивить, что рычаг заело?
1: Идиот,
0: кого
1: удивить, идиот, а? Идиот, ты теоретик. Ты что, не понимаешь, что они именно для этого и придумали секретное задание? Они же на это и надеялись с самого начала. Но нельзя же быть настолько лишенным малейшей интуиции.
0: Ну и пусть! Пусть они это и задумали, но все равно я вас убью! Убью, потому что вы их! Вы самый лучший, самый талантливый, изворотливый среди них! Вы провокатор, вы их подсадная утка!
1: Тихо! Я, кажется, уже говорил тебе, что знаю способ разжалобить толпу, и я ее разжалоблю. Они не просто потребуют моего помилования, они... растерзают тебя в клочья, если ты попытаешься только чиркнуть спичкой. Так что либо оставьте эти бредни, либо разденьтесь утром и полюбуйтесь напоследок на свое тощее тело, пока оно целенькое. Прощайте. Звезды уже тускнеют.
0: Не верю. Убью.

0: Я забыл спички!
1: Она уже на помосте!
2: Эта старуха сгорит быстро!
0: Ой!
2: Она смотрит на тебя!
3: Эй, парень! Посмотри на меня! Я буду приходить в твои сны, чтобы ты просыпался и кусал бы локти, что не вырвал меня из костра, а подбросил в него лишнюю вязанку!
0: Молчи, ведьма! Зачем мне на тебя смотреть, на такую страшную, высохшую?
3: Пусть высохшую, пусть! Зато как же весело я буду гореть, словно сухие листья, что жгут в октябре. Они искрами уходят в небо сумрачное, как ваша жизнь, и гаснут там. Не хочешь смотреть? Да хоть подойди потом к пламени, погрей руки, а я дам тебе дармового тепла.
4: Когда загудит пламя, нечестивица, мы запоем псалом, и Господь возрадуется нам. Нашей чистоте и твоя погибель. Он так сильно будет терзать его доброе сердце.
3: Да, а ты не как святой, а дядя? Какой ты сытый. А все сытые святые. Ведь это ты пожалел камень со своего двора, когда меня везли мимо, а полез тихонько во двор соседа и бросил уже оттуда.
5: Эй, это не дело, сосед. У меня ведь тоже камни не просто так валяют.
4: Ты разве одного не досчитался сосед-то? Так я одна.
5: Какого был размера?
3: Да как его голова?
4: Врешь, гадина.
3: Какая
4: мне
3: голова?
4: Мне такое не поднять.
0: Не опоздал, а? Ой, с трудом сбежал из дому. Якобы вынести мусор.
3: Не опоздал, не опоздал. А ну беги скорее, выбрасывай мусор. Потом набьешь ведро пепла. Будешь посыпать свою лысую голову. Я!
6: Что ты болтаешь? Какая лысина?
3: Лысая.
6: У меня грива, как у льва.
3: Ну что лысая, она несет?
6: Вместо того, чтобы молиться, пытаться вызвать наше сочувствие, она смеется над нами.
3: Да какое мне ваше сочувствие? Да если я подойду к дверям рая, испачканная вашим сочувствием, святой Петр пинками погонит меня в ад.
4: Замолчи, подлая! Он уже и палач идет.
7: Ну, тихо, тихо, тихо. Все ли готово?
3: Все, все. Не сомневайся, все. Они натаскали столько хвороста, что на уголях еще неделю можно будет жарить шашлык из этого жирного барана.
6: Да что? Это я жирный баран.
3: Ты откуда ты еще?
6: Откуда
7: ты, скажи честно? Вы ведете себя как-то странно, голубушка.
3: А тебе-то что за печаль? Ты знай себе, запаливай. Доставь удовольствие этому быдлу. Но, скоты, на колени! Это же ваша привычная поза. Сейчас палач скажет, что забыл дома спички, и вы наперебой будете предлагать ему свои. Так деды делали ваши, отцы и деды, и прадеды. Это скотство у вас в крови, ублюдки.
7: Скорей, палач!
3: Ублюдки!
7: Скорей! Будьте милосердны, сограждане! Это же женщина! Помилуйте ее!
4: Помиловать? Ты что, издеваешься? Ты гнусавый! Эта дрянь осмелилась замахнуться на наши традиции! Я сам! Своими руками!
3: Правь! Правь с ними, Александр! Правь! Благословляю!

0: Филипп, вы живы?
1: Да жив, жив.
0: Ну вылезайте, вылезайте, ну давайте руку, ну. Вот так. Ну зачем вы раздразнили их? Я уже едва успел нажать на рычаг. Ну, вы ведь специально переоделись с женщиной, чтобы разжалобить. Ну, а потом вдруг, ну зачем вы так?
1: А черт меня знает, зачем? Нервы не выдержали, противно стало. Фу! Сначала вошел было в роль, а потом вдруг стало противно взывать к этому дерьму. Если Александр, думаю, захочет меня сжечь, то и пусть правит. Они с таким народом будут достойны друг друга.
0: Вы были неправы, Филипп. Вы на их ненависть ответили ненавистью, а так нельзя.
1: Да,
0: это порочный круг, да. Филипп. Я ведь всю ночь думал над вашими словами. Я ведь понял, что сплачивает систему? Наша ненависть. Ненависть таких, как мы, понимаете? Мы ненавидим функционеров. И это их сплачивает. Они просто вынуждены держаться друг за друга,
1: понимаете? Что же вы предлагаете? Жалеть их?
0: Ну, наверное, жалеть. Это же просто гигантский клуб самоубийц. То, что мы называем системой. Вся наша страна – это гигантский клуб самоубийц. Потому что в ней слишком много ненависти, вы понимаете? Интеллигенты ненавидят функционеров, народ ненавидит интеллигентов. Палачи у нас чуть ли не национальные герои. Даже мы с вами ими побывали. Так дальше нельзя, Филипп. Система.

0: Нет, нет, нет, нет. Я понимаю, что я, скорее всего, никакой не политик, не дипломат и уж тем более не камильфо.
1: Вот это верно.
0: Многие вообще считают меня скрипучим занудой. Вот и вы ведь тоже, признайтесь. И женщины мне об этом часто говорили. Хотя, строго рассуждая, никакой я не зануда. Просто у меня специфический способ мышления. Ну, чему вы все время улыбаетесь? Ну, в самом деле, Филипп, ну. Ну, что такое? Ну, чему вы смеетесь?
2: Хорошо, хорошо, что я успел снять парик. Если бы кто-нибудь увидел наше объятие.
3: Спички.
2: Спички.
3: Ой,
2: ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой,

сограждане! В последнее время управленцы подверглись нещадной критике со стороны представителей умственного труда. Можно было бы отмахнуться от нее, но это не в традициях управленцев, неустанно заботящихся о монолитном единстве нации. Мы приняли решение дать этим людям возможность проявить себя, показать, на что они будут способны, если придут к власти. Был объявлен открытый конкурс на замещение вакантных должностей президента и премьер-министра. В нем участвовала почти вся интеллектуальная элита страны. И вы помните, как в результате многочисленных испытаний особенно выделились двое – Филипп и Александр. Кто они, эти, так сказать, умнейшие из умных? Воздадим им должное. Талантливые люди. Один знаменитый актер, второй известный ученый-математик. Но может ли народ уповать исключительно на талант и образованность будущих правителей? Разумеется, нет. Прежде всего, важны их человеческие качества, непоколебимость их моральных устоев, их преданность нашим великим идеалам. А именно это и внушало опасения, возникшие уже на самых первых этапах конкурса. Надеясь развеять их, высокое жюри дало двум главным претендентам последнее задание, суть которого я, по соображениям государственной безопасности, раскрыть, к сожалению, не могу. Скажу только, сограждане, что задание было серьезным нравственным испытанием. И что же, новоявленные лидеры его не выдержали. Мало того, что они проявили себя циниками, схоластами, беспринципными авантюристами, они в угоду своему безграничному властолюбию во время выполнения задания пошли на тягчайшее преступление, неоднократно покушаясь на жизнь друг друга. Это переполнило чашу терпения высокого жюри, и я уверен, вы всем сердцем поддержите его решение. Александр и Филипп, сконцентрировавшие в себе все пороки, присущие оторванным от народа интеллектуалам, заслуживают смертной казни. Завтра на центральной площади столицы они будут сожжены. Все остальные участники конкурса –

отбудут различные сроки каторжных работ. Да здравствует вечное и нерушимое единство управленцев и народа!

0: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, аку не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей. Разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красивый и сильный олень.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Собираемся в дорогу и слушаем простую дорожную песню, которая так и называется «Камино, дорога», поет Лили Иванова.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Дорожная песня в исполнении Валерия Леонтьева. «Эх, переведу».

дорога. Ты отправляешься в дорогу, а я слушаю гитару в этой горной стране, и луна поет.

Эх, путь-дорога, путь-дорога, ты отправляешься в путь, а я слушаю гитару в этой горной стране, и луна.

Тебе нужна моя любовь. Здесь, в этой горной стране. Но ты больше не любишь меня.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Вот такая простая песня. Пусть дорога будет доброй, чтобы идти и петь легко и свободно. Заходите отдохнуть с дороги и послушать разные песни на разных языках. И про дорогу тоже. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buenas horas, queridos amigos.
1: La forêt, roseau, faisait entendre.
2: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Бой влюблён.
3: Шумел камыш, деревья гнулись.
4: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
5: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Глава 16. Стоя на снегу во овражке, Антон не смотрел ни на отвернувшуюся рядом Зоську, ни на двух партизан, которые принялись закусывать из бумажки. И запах жареного мяса мучительно дразнил его обоняние. В который раз за сегодняшнее утро и ночь он был оглушен, почти раздавлен свалившимися на него неожиданностями. Мало ему было скандального упрямства Зоськи, вероломной выходки хозяина хутора, пошедшего за конем, а приведшего партизан. Как теперь еще и Сталинград, город, который, по его мнению, был обречен и со дня на день должен был пасть, тем самым знаменуя конец проклятой войны и победу немцев, оказывается, не только выстоял, но и дал в зубы немцам. Теперь там наступление, война затягивалась, победа еще неизвестно кому достанется. Не о том ли говорили вчера и полицаи, разговор которых так нелепо не дослышал Антон и по этой причине едва не сделал свой опрометчивый шаг? Может, теперь он должен благодарить Зоську за ее спасительное для обоих упрямство? Простить ее выходку с топором? Вообще попытаться примириться с ней? Действительно, новый поворот в войне вынуждал Антона пересмотреть кое-что из своих прежних решений, перестроиться в соответствии с новыми обстоятельствами. Если только позволят эти обормоты из Лепечанской пущи, связавшие его руки и введшие неизвестно куда. Уж не на ту ли сторону Немана? В таком виде он не мог появиться в партизанской зоне, где его сразу возьмут под арест. Уж там ему не избежать обвинений. Всякую возможность обвинений надо было погасить тут. Но как? С этим озлобленным недомерком, которого они называют сержантом, даже и поговорить невозможно. Он заранее все знает и уверен, что Антон враг. Да и Зоська тоже окрысилась против. Не подойдешь. Но поразмыслив, Антон пришел к выводу, что в его положении, как ни странно, выручить его сможет именно Зоська. Может утопить окончательно, а может и вызволить. Это уже будет зависеть от ее к нему отношения. Сержант с толстяком тем временем, наверное, доели мясо. По крайней мере, от них перестало нести раздражающим запахом. И теперь лениво дожевывали хлеб, поглядывая на обрыв, где должен был появиться посланный куда-то солей. Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. Во овражке было затишно. Падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть на несильном морозце. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность, потом она может исчезнуть, и он никому ни с какой стороны не подступится. Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверное, больше 20 минут, и Солей не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который, стоя на дне овражка и заложив руки в карманы с рыжими подпалинами от костров шинели, все поглядывал на обрыв и нетерпеливо топтался в снегу, уже вытоптал небольшую с квадратный метр площадку. Наконец, потеряв, наверное, терпение, в который раз, недобрым словом помянув японского городового, он начал взбираться на склон. Там, за овражком, где начиналась башня, было ровнее, и наблюдать оттуда было сподручнее. В минутном озорстве, запустив в их сторону ком снега, сержант скомандовал. «А ну давай все сюда! Все, все! И вы тоже!» Зоська, за ней толстячок Пашка и последним Антон стали взбираться по склону вверх. Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно сильно грохнулся грудью о землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул, и Антону понадобилось порядочное усилие над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. Им смешно. Связали, обезоружили. Куда-то волокут силой, еще потешаются над его немощью. Умышленно не торопясь, с расстановкой, он поднялся с колен, кое-как утвердился на разъезженном косогоре. Возле на снег упало несколько алых капель крови. Они все втроем спокойно стояли вверху над обрывом и с насмешливой издевкой смотрели на неуклюжее его восхождение, и он со вкусом продемонстрировал им свое унижение. Пусть порадуются. Это падение зубами о землю уже мало прибавляло к той сумме неудач, которые обрушились на него сегодня, и без того он чувствовал себя несправедливо обиженным и пострадавшим. Под их злорадными взглядами он кое-как выбрался из оврага, оставляя за собой алые на снегу пятна, и покорно остановился перед конвоирами. «Что, раскровянился?» — невольно сказал сержант, перестав улыбаться. «А ну, утрись! Нечего тут кровью сморкаться!» Антон стоял молча и не шевельнулся даже, когда сбоку к нему неожиданно шагнула Зоська. Протянув руку, она рукавом сачка коротко оттерла его подбородок, сделав это в совершенном молчании двумя небрежными движениями руки. И Антон едва удержался, чтобы не вздрогнуть от ее прикосновения. Только когда она отошла с таким видом, будто ей нет до него больше дела, что-то внутри у него шевельнулось. Тоска по утраченному, или, может, надежда. «Так-так», — язвительно ухмыльнулся сержант. «Теперь вижу, японский городовой». Он не договорил. Все враз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в сторонке от цепочки своих уходящих следов появился Салей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстяком, наверное, что-то учуяв, насторожились. Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожушка кровь, все еще плывшую из ссадины на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего Салея. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной. «Ну что?» — нетерпеливо окрикнул сержант, подошедшего шагов на 20 посыльного, но тот только махнул рукой. «Что, не дошел?» — спросил толстячок Пашка. «Дошел. Да что толку?» «А что?» «Серого взяли», — объявил Салей подошедший и скинул винтовку прикладом в снег, сдвинул на затылок шапку. От его мокрого лба шел пар. «А это? Баба его», — напомнил сержант. «Баба осталась. От нее и узнал. Через Березнячок не пройти». «Да ну! Облава там. Полиция и жандармерия. Как раз в Березках устроились». «А если правее? Полем?» «А там деревня. Из деревни все на виду. Не пустить?» «Дела, японский городовой!» — уныло ругнулся сержант и обернулся назад к оврагу. Полминуты он суженными глазами вглядывался в серое притуманенное пространство. «Что ж нам теперь? Дневать тут?» — обращаясь к нему, тихо сказал Пашка. «Хрен его знает». «Я так думаю...» После паузы запаренным голосом сказал Салей. «Можно попробовать возле чугунки. Насыпка там невысокая, но каких полверсты? А через насыпь не увидят?» Усомнился Пашка. «Нет, не увидят. Ползком, если».
1: «Ползком? С этими вот?» Зло кинул сержант в сторону Антона.
0: «Если только ползком», — настаивал Салей.
1: «Ну и задача, японский городовой», — выругался сержант и сел задом в мягкий, еще не слежавшийся снег. Антон настороженно вслушивался, стараясь понять что-то из их разговора, но понял только, что пройти где-то нельзя, что где-то на их пути немцы. Теперь он даже не знал, как отнестись к этой незадаче. С одной стороны, он почувствовал невольную радость от того, что у этих обормотов что-то не получалось. И пусть. Не только же его настигать неудачам.
0: Но поразмыслив, он ощутил смутные опасения, как бы все это не обернулось для него еще худшим. Недолго посидев на снегу, хмуря свои тонкие бровки, сержант кивнул Пашке. И тот опустился напротив на корточки, со вниманием уставясь в его острое, позаговорщицки оживившееся лицо. Вскоре толстячок уже понимающе закивал головой. Салей, опершись на винтовку и стоя в полоборота, вслушивался в их разговор. Антон издали тоже попытался кое-что услышать, но сержант вовремя учуял его интерес и обернулся. «Ну ты! А ну отойди! Отойди, отойди! На 15 шагов марш!» Делать было нечего. Антон, не торопясь, отошел немного и остановился, искоса поглядывая на партизан. Неясная тревога начала будоражить его и без того неспокойные чувства. Он не разобрал ни одного слова из сказанных сержантом 2-3 отрывистых фраз, но заметил, как вытянулось на минуту обычно добродушное, мягкое лицо толстяка Пашки, которое, правда, скоро опять стало прежним. Салей, поморщившись, вполголоса подтвердил. «А что, можно?» Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознании его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к сержанту. «Нет! Что вы делаете? За что? Я партизан, я с немцами с весны дрался, а вы не имеете права!»
2: «Ты чё? Ты чё?» — медленно поднялся сержант. «А ну, тихо!»
3: «Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский! А вы...»
0: «Тихо!» — крикнул сержант. «Японский городовой! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам дёру дать собирался! Ты же их агент!»
3: «Я не агент, я партизан из Суворовского. Это она по злобе», — кивнул он в сторону Зоськи. «Между нами там произошло. Пусть она подтвердит. Зося!» Обернулся он к Зоське с такой болезненной тоской в глазах, что, кажется, камень не остался бы безучастным.
0: Зоська, однако, посмотрела на него, сузив глаза, и промолчала. «Что же мы, на руках тебя понесем?» Язвительно растягивая слова, проговорил сержант. «Там, может... с боем пробиваться придется. И ползти надо».
3: «Понятно, ползти», — согласно подтвердил Салей. «Ну что ж, я поползу, я умею. Доверьте, ей-богу, зачем же губить безвинного? Я же ничего не сделал».
0: В нем все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас, видно, все для него и решится. И последнее слово будет за этим сержантом. Но почему бы не вступиться за него Зоське? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь эти его видят впервые и по наговору принимают за какого-то агента. Но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан из той же Лепечанской пущи, из того же отряда, что и Зоська. Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать? «Зося, скажи им, я же не враг! Ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду! Мало ли, что между нами случилось! Причем же тут они? Скажи же им, Зося!» Стоя чуть в стороне, Зоська отрешенно смотрела куда-то в нетронутый, с редкими былинками снег, и сержант вдруг вспомнил. «А что ей говорить? Она уже сказала. Там, на хуторе, что ты к немцам перебежать собирался».
3: «Нет!» — запальчиво перебил его Антон. «Нет! Это ошибка! Сплошное недоразумение!»
0: «А ведь и ты говорил, будто она тоже решила перебежать. Так как тебя понимать?
3: Это неправда, я ошибался!»
0: «Хорошая ошибочка, японский городовой. А если бы мы ее шлепнули, послушав тебя?»
3: «Ну что вы, это я со зла, с обиды. Потому что она... мы с ней поругались, ведь я... ведь мы полюбовно. Зося, скажи им, что же ты молчишь? Ведь они хотят меня застрелить!»
0: Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре. Потом взглянула поодаль на троих партизан. Видно, она колебалась, и сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул. «Так что, он правду говорит или демагогию разводит?»
2: Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи, и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но будто окаменев лицом, она продолжала молчать.
3: «Что ж, предавай!» — с отчаянием обреченно процедил он сквозь зубы. «Пусть убивают за мою любовь!»
2: «О, он уже про любовь! Лавкач японский городовой!» — съязвил сержант и привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоськи вздрогнули, и, словно боясь не успеть, она пролепетала. «Ладно, не надо. Он свой».
3: «Так какого же черта?» — взъярился сержант, держа в руке автомат. «Какого черта ты нам мозги там пудрила? Что кричала, перебегать надумал? А теперь наоборот? А то вот обоих, к чертовой матери!»
2: «Я со зла», — тихо сказала Зоська.
3: «Товарищ сержант!» — взмолился Антон, почувствовав, что, несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался, и надо не дать ему вновь обрести уверенность. «Товарищ сержант, я же говорил! Развяжите меня, я докажу! Ей-богу, ведь я свой, советский!»
2: «Вот видишь», — сказал сержант Зоське, — «он уже и развязать просится». «Пусть. Развяжите», — сказала Зоська.
1: «Чудеса! Стефан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут развяжите. Ну и женская логика. Ладно, что ж, действительно, пачкаться тут об него. Пашка!» — кивнул он толстому. «Развяжи. Но имей в виду, чуть что, сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю, японский городовой».
2: «Ну что же вы, товарищ сержант?» Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый кожушок, и Пашка развязал сзади веревку. «Как здорово, черт возьми, иметь руки не связанными», — подумал Антон. «Словно обрести свободу». Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, тщательно застегнул его на все пуговицы. «Отдали бы оружие, а?» «Товарищ сержант», — вспомнил он про наган.
1: «А шиш не хочешь? Еще ему и оружие», — рассердился сержант. «Вот придем, разберутся, тогда и получишь».
2: «Значит, еще на подозрение. Еще будут держать на прицеле», — думал Антон. «Ну что ж, пусть пока так. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим».
3: «Итак, шагом марш!» — сказал сержант, закидывая на плечо автомат.
2: Салей с Пашкой уже стояли в готовности двинуться. Антон тоже теперь не медлил, только Зоська что-то замешкалась. «Погодите», — сказала она, — «мне надо в Скидель».
3: «Вот те и раз!» — зло обернулся сержант. «Опять ей в Скидель! А этого я куда поведу? Что я скажу там?» «Нет, сперва дойдем до Лепечанки, разберемся, а потом куда хошь. Хоть в Берлин к Гитлеру».
2: «Вы сорвете задание».
3: «Вы сами сорвали свое задание! Чего стали?» — крикнул он на своих. «А ну марш! Салей, вперед!»
2: Салей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма. За ним тронулся Антон. Сержант, выждав, пропустил вперед себя Зоську, толстяка Пашку, и сам пошел замыкающим.

0: Глава 17. Вот же послал Бог спасителей, как только от них отвязаться, думала Зоська, снова шагая по склону вслед за Антоном. Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда. Беспокойство за невыполненные задания охватило ее с новой силой. Она давно упустила все сроки, нарушила всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона. Наверное, теперь без него было бы легче. Наверное, он заслужил того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась. Она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же, в случае с Голубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным. И теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд, и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное, более решительные, чем она. Зоська не хотела больше связываться с ним и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было. Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще не старые, редкие, без подроста сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Солей впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился. Впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и Солей, не дойдя шагов 20 до опушки, остановился. «Товарищ сержант!» Сержант быстро прошел вперед, вместе с Солеем укрылся за низкорослой молодой сосенкой. Впереди в поле что-то происходило. Кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как сержант осторожно наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унялось, вытесненные тревогой другого рода, тем более что теперь все зависело от этих людей. Она же была лишена и возможности, и инициативы, и ничего предпринять не могла. «Идите сюда!» — негромко позвал их сержант, и они все подошли к его низкорослой сосенке. «Вон, видите?» Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками. Очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны от поля дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица, сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокая насыпь железной дороги с рядом телефонных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверное, это и была та самая чугунка, о которой говорил во вражке Солей. «Видели?» — кивнул оглянувшись сержант. «Попробуем по железке». «Понятно», — сказал Антон таким тоном, словно он был тут равноправный боец, а не человек под арестом. «Только перебежками надо».
1: «Не перебежками, японский городовой, а на пузе, по-пластунски, ясно?»
0: Свирепо поправил его сержант.
2: «Можно и по-пластунски, лучше всего по канаве».
1: «По канаве, вот именно. Значит так», — обернулся сержант. «Я иду первым».
0: «За мной ты», — указал он на Антона.
2: «Потом Пашка и ты»,
0: — ткнул он пальцем в Зоську.
1: «Солей, будешь последним. В случае чего огонь и рывком в лес, понятно?»
0: «Ясно», — прежним тоном ответил за всех Антон. Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии. В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги. Опушка скоро свернула в сторону. Впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Сержант раздосадованно помянул японского городового, помедлил, и Зоська подумала, пошлет кого-нибудь первым, но не послал. Оглянувшись по сторонам и слегка пригнувшись, помчался по полю сам. За ним, также пригнувшись, широко засигал по снегу Антон. Пашка-толстяк выждал, пожалуй, больше, чем требовалось, и когда сержант уже достигал невысокой железнодорожной насыпи, по бабье, поводя задом, потрухал по свежим его следам. Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоящие возле такой же сосновой опушки. Там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее, с дороги, кажется, их не заметили. Они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось. Кажется, и действительно обошлось. Она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки. И когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее сутулись, притрухал солей. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подле. «Все тихо?» «Так, теперь на коротких дистанциях». Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков. За ним побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее, то ли с усталости, или от того, что опасность все увеличивалась. Теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят! Действительно, было бы оружие, а то разве что проявит свое умельство этот строгий сержант. Насколько он был ей не симпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда. Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики. Сержант упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались, но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное. Дальше надо было ползти. Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тонненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие Зоськины руки. Ее юбка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно под теплым платком, и она сдвинула его на затылок. Она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. К тому же сзади, шумно пыхтя, на нее наседал Пашка. Она раза два оглянулась, и его вспотевшее лицо оказалось возле самых ее ног. Где-то за ним, вскидывая обсыпанный в армяке зад, ворошился солей. Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра. И Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело, спина, плечи и живот все обливалось липким потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики. Кажется, уже недалеко был сосничок. И тут она едва не наткнулась на замерзший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как сержант, обернувшись, яростным шепотом бросил: «Быстро! Вперед!» И сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Изо всех сил, перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним, ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли, и все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее, но быстрее она не могла. Когда, толкнув ее сапогом, через нее в какой-то непонятной спешке перевалился Пашка, она подумала: «Перевалится еще и Солей», и приготовилась оказаться последней. Но Солей не стал ее обгонять, он упорно полз сзади. Антона она уже не видела,
1: Она безнадежно отставала, и чтобы убедиться, что она пропала, набралась решимости и выглянула из канавы. Право, ничего не было видно, все-таки их прикрывала невысокая насыпь железки. Зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди, с поперечной дороги, тянулось к железке несколько вазов с седоками. Пока они, наверное, ничего не замечали в канаве, но, подъехав ближе, несомненно, увидят в ней все. Сержант, по-видимому, рванулся проскочить раньше, может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог.
3: «Бегом, бегом, ты не видишь!» — прикрикнул на нее Салей, и она вскочила.
1: Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку тремя фигурами сержанта, Пашки и Антона, охваченные единственной целью — догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще 10 минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту, потеряв которую, была обречена в этом поле. Однако бежать было не намного легче, чем ползти. Она совершенно вымоталась и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед, но она сразу упала, тут же вскочив от сердитого крика Салея.
3: «Бегом ты, разява, туды твою мать!»
1: Не зная, кого больше опасаться, тех, что открыли огонь за насыпью, или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела. Перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи гремели чаще. Одна пуля, видимо, попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы, и Пашка даже стрелял через насыпь, остальные просто устало лежали. Зоська тоже упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватала ртом воздух и слушала. Сержант все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было. Путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку. «Собаки», — сказал он и вздрогнул от близко ударившей пули. «Что?» — спросил сержант с потным раскрасневшимся лицом, лежавший на бровке канавы. «Вон, к лесу бегут». Как поняла Зоська, это было еще хуже. Если бегут к лесу, значит, хотят перехватить их на опушке. Куда же тогда им податься? «А ну дай!» — протянул руку сержант и схватил у Пашки винтовку. «Салей, жахни по тем, пусть испугаются!» — кивнул он за канаву. А сам рванулся выше к рельсу и, быстро прицелясь, выстрелил. Рядом в другую сторону выстрелил Салей. Горячая гильза из его винтовки обожгла Зоськину руку. Пашка с Антоном лежали, не шевелясь, и только приподняв головы, напряженно вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул.
3: «Бегом вперед! Быстро!»
1: И, вскочив, опрометью бросился по канаве. За ним с неожиданной прытью припустили Пашка и Антон. Зоська с Салеем снова оказались последними. Но Зоська теперь пуще всего на свете боялась отстать и, осклизаясь по откосам канавы, побежала так, как, казалось, не бегала никогда в жизни. Однако через сотню метров они снова попадали возле маленького черно-белого столбика с цифрой 7 на боку. Частая винтовочная стрельба гремела, казалось, по всему полю.
0: Сперва Зоська не слышала пуль, но когда на ее глазах от столбика взлетел вверх бетонный осколок, она тотчас ощутила их злую силу и теснее прижалась к земле. Спасала канава. Только долго лежать в канаве, наверное, было нельзя. Они и без того потеряли много драгоценного времени. Полицаи уже сжимали их с обеих сторон.
1: «По одному», — сказал, задыхаясь, Антон, — «короткими перебежками».
0: Сержант зло оглянулся на него, поискал глазами Салея.
1: «Салей! Огонь!»
0: Салей снова начал стрелять с колена по тем, что подбирались с дороги. Наверное, они там были уже близко, но Зоська не выглядывала. Она только вздрагивала, когда близкая пуля вонзалась в насыпь, обдавая ее щебенкой и снегом. Но вот, выбрав, наверное, момент, сержант рывком вскочил на ноги и, что-то прокричав, головой вперед бросился через рельсы, сразу исчезнув на той стороне однопутки. За ним, оглянувшись, менее ловко перебежал рельсы Пашка. Зоська лежала рядом с Антоном. Теперь, наверное, черед был за ним. Но Антон почему-то медлил, и она, не поняв причину его промедления и чувствуя, что опять может отстать, выскочила из канавы. Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавшие в сосничок знакомые две фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову. Зоська пошатнулась, но не упала. В недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала канаву, влезла в засыпанные снегом заросли буделей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи. Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась. Это, пригнувшись, стрелял Антон. Салея не было видно, и она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно пухла от глубокой звенящей боли. Кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком. Но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылись сержант и Пашка. Антон догнал ее в 20 шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом, второй уже заплыл кровью, она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась. Их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам. Один, остановившись, стрелял в Антона. Опушка молчала. Сержант с Пашкой исчезли. Как-то увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, а полицаи были в 100 метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону. Обида терзала ее сердце. Она чувствовала, что погибает глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других, и Зоська бежала, как только могла бежать в чаще, раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали, и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг. На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чащобе своим одним глазом и обрадовалась, когда услышала за сосенкой треск ветки.
4: «Антон!»
1: «Ну что, иди сюда!»
0: С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок.

бежать же ему вдогонку за этим баламутом-сержантом. Конечно, и сержант, и Зоська теперь были ему ни к чему. Кажется, он выкрутился из беды, избежал самосуда, ушел от полицейской пули и даже вооружился винтовкой убитого на железке Салея. С Зоськой, наверное, все уже было кончено. Зачем ему Зоська? Хотя, кто знает, что будет дальше. Но вот она выбежала из сосняка с залитой кровью щекой, и что-то в Антоне болезненно сжалось при виде ее недавно еще привлекательного, а теперь искаженного гримасой боли лица. «Бинт есть?» Бинта, однако, у нее не оказалось. У него тоже не нашлось в карманах ничего подходящего для перевязки. Надо было разорвать что-нибудь из белья. Но не раздеваться же тут, под носом у полицаев. Прежде всего следовало уносить ноги, коль уж оторвались от погони. Каждая минута была дарована им для спасения. «Вот черт!» — выругался Антон, вслушиваясь в долетавшие с опушки голоса полицаев. «Еще чего доброго кинуться по следам вдогонку». Зоська, все зажимая ладонью рану, загнанно дышала, и он схватил ее за свободную руку. «Как, терпеть можешь?» Она что-то сказала, но он, не расслышав, поволок ее сквозь туго пружинившие ветки сосенок. Прочь от опушки, дальше, вглубь этой молодой рощи, пока ту не обнаружили полицаи. Окружат, тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью. Но как-то неожиданно скоро роща кончилась. Они выбежали на опушку, и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся. Впереди лежало неширокое снежное поле. За ним темнела полоса новой рощи. Рассмотреть ее издали было трудно, сверху вовсю сыпал снег. «Но, может быть, снег теперь к лучшему», — подумал Антон. «Он укроет следы, будет легче уйти от преследования». Слегка отдышавшись, Антон повернулся к Зоське, которая, уронив голову, боком лежала между сосенок. «Ну, ты как?» Она не ответила, лишь простонала, сжав зубы. Плечо ее плюшевого сачка было в крови. Платок с правой стороны тоже пропитался загустевшей кровью, на которую налипали снежинки. Антон прислонил к сухому сучку винтовку и решительно распахнул свой кожушок. Вытащив из-под свитера подол нательной сорочки, он отодрал от нее неширокую полосу, а затем присел перед Зоськой. «А ну дай!» «Кажется, девке здорово повезло сегодня. Пуля слегка задела голову по касательной, а взяла бы на какой-нибудь сантиметр глубже, и перевязка уже не понадобилась бы». Морщась при виде сочившейся из раны крови, Антон обмотал свой лоскут поверх залепленных кровью и снегом волос, кое-как скрепил толстым узлом концы. Зоська, сильно побледнев, тихо постановала. Ее правый глаз, над бровью и даже щека заплывали мягкой синюшной опухолью. Перевязывая ее, Антон все время испытывал какое-то странное, неподвластное ему чувство, состоящее из жалости и почти непреодолимой брезгливости. «Ничего», — слабо утешил он, закончив перевязку. «Главное, ноги целы. Куда-нибудь да дойдем». Она сама осторожно повязала поверх его лоскута свой платок, отчего ее голова стала непомерно большой и уродливой. С Антоном она не разговаривала, видно, едва превозмогая боль, и он не стал приставать к ней с вопросами. Он больше вслушивался в неясные звуки леса и однообразный шум сосен, с тревогой ожидая услышать голоса полицаев. Но полицаи, видно, отстали. Лес был спокоен, ровно шуршала снежная крупа по кожушку на плечах. «Как, идти можешь?» Зоська вместо ответа сделала немощную попытку подняться, и он, подав ей руку, помог встать на ноги. С короткими остановками они перешли поле и достигли следующей сосновой рощи. Только они вошли в нее, как Зоська вдруг остановилась,

0: переломилась вся в пояснице, и Антон, оглянувшись, понял — ее тошнило. Пока она содрогалась, ухватившись за дерево, он растерянно стоял напротив, думая, как бы не пришлось нести ее на спине. Но нет, не пришлось. Зоська справилась с собой, распрямилась, и они пошли дальше. Правда, она все время отставала, вынуждая Антона придерживать свой шаг, и шла словно бы пьяная, то и дело оступаясь, вот-вот готовая упасть. Руку не опускала от головы, смотрела лишь себе под ноги. Кроме того, она все время молчала, и Антон не окликал ее, терпеливо поджидая во время остановок. Наверное, ей надо было отдохнуть. Но он стремился уйти подальше от полиции, а потом... Но он и сам толком не знал, что будет потом. Миновав рощу, они долго брели по голой снежной равнине неизвестно куда. Антон давно уже не узнавал местности. Наверное, он здесь никогда прежде не был и шел наугад. Снегопад не прекращался. Снежная крупа с ветром стегала с обеих сторон, чаще, однако, заходя сзади. И он думал, что направление выдерживает правильно. Видимость была скверная, а среди равнинного поля и вовсе ничего не стало видать. В сплошной белой мгле лишь мелькали, крутили, носились снежинки. Но вот чуть в стороне что-то засерело неясным округлым пятном. Показалось, стожок или, может, скирда соломы. Однако, вглядевшись, Антон догадался, что это одинокое дерево в поле. Подумав, что пора отдохнуть, он свернул к этому дереву и, немного пройдя сквозь сеть снегопада, увидел вдали и другое высокое дерево, а за ним ряд деревьев пониже, приземистые силуэты построек, соломенную крышу с трубой. Похоже, они вышли к деревне. Деревня теперь была кстати, в ней, наверное, придется оставить Зоську, но если бы ночью... Днем появляться в незнакомой деревне всегда большой риск, тем более под носом у немцев. Широко ступая в неглубоком снегу, Антон подошел к дереву и остановился. Это была роскошная груша-дичок с богатой, прям-таки художественно сформированной кроной, раскинувшаяся на меже двух земельных владений. Ниже под деревом, полузаметенная снегом, горбилась большая куча камней, собранных с этого поля. На языке местных крестьян она называлась крушней. Если присесть пониже, за крушней можно было укрыться от ветра и постороннего глаза. Другого укрытия поблизости не было. «Вон деревню, видишь?» — кивнул он Зоське, когда та притащилась к дереву.
1: «Княжеводцы!» Каким-то странно изменившимся голосом тихо сказала Зоська.
0: И Антон, внимательно посмотрев на нее, догадался. Это от опухоли, уже охватившей всю правую сторону ее лица. «Что, знакомая деревня?»
1: «Знакомая. Летом тут у подруги была».
0: «Вот и хорошо. Будет где перепрятаться».
1: «Потемнеет, пойдем, а пока... Садись, надо ждать».
0: Он вывернул из-под снега большой плоский камень на краю крушни. И Зоська с готовностью опустилась на него, уронив на руки голову ее левой здоровой стороной.
2: «Ляснуло твое задание», — сказал Антон, садясь на другой камень рядом. «И мое тоже. Что теперь делать?»
0: Зоська, тихо постановая, молчала. И он, приоткрыв затвор, заглянул в магазинную коробку винтовки. Там было всего два патрона и стреляная гильза в патроннике. Гильзу он выбросил на снег, патроны утопил глубже в коробку. Два патрона, конечно, мало, почти ничего, разве что на крайний критический случай. Хорошо, однако, что раздобыл винтовку. Правда, сам едва не угодил в полицейские лапы, но винтовочку все-таки прихватил. Жаль, не успел поворошить у солей в карманах. Наверное, там нашлась бы лишняя обойма. Ну и так, едва добежал до опушки. Во всяком случае, с винтовкой уже можно будет возвратиться в отряд. Только что он скажет в отряде о своем трехдневном отсутствии? Черт, как нескладно все получилось. И надо же было ему выбрать такой неподходящий момент. Нет, чтобы переждать в лагере и услышать, что произошло в Сталинграде. Действительно, поспешишь, людей насмешишь. Но кто знал, что дела в Сталинграде обернутся таким неожиданным образом и в такое именно время? Да и Зоську никогда прежде не посылали в Скидель. Как он мог упустить такой благоприятный момент? Эх, Зоська, Зоська, как она глупо разрушила все его замыслы и едва не погубила его и себя тоже. А может, она спасла себя и его? Вдруг подумал Антон. Если иметь в виду Сталинград, то действительно удержала от губительного последнего шага. Знала ровно столько, сколько знал он. А поди вот. Что значит чутье? У него же такого чутья не оказалось, и он едва не сунулся в этот полицейский гадюшник в Скиделе. Теперь нетрудно было представить, чем бы все это кончилось, окажись он у того же Копытского. Вот и выходит, что Зоська была осмотрительней и косвенным образом спасла Антона. Отвернувшись от ветра, Антон терпеливо сидел на камне, подняв воротник кожушка, винтовку положил на колени. В этой суете, беготне и перестрелке он не заметил, сколько прошло времени, и думал, что скоро, пожалуй, начнет смеркаться. Но пока было светло, все сыпал снег, и в каком-нибудь километре от груши серели голые кроны деревьев и крыши хат в Книжеводцах. Надо было еще подождать. Он не чувствовал холода, и если бы не ветер, то в кожушке ему было, в общем, терпимо среди этого метельного поля под грушей. Вот только как Зоська. «Она где живет? Подруга твоя?» Антон обернулся к Зоське. «С какого конца?» Зоська медленно подняла осыпанную снегом голову и коротко взглянула на него со страдальческим выражением на искаженном лице. «А тебе зачем?»
3: «Ну как, подойти? Если с этого конца, то можно рискнуть и теперь, не тянуть до ночи».
0: Она опять опустила уродливо обвязанную голову и чуть слышно спросила:
4: «Ты спешишь?»
3: «Спешу, конечно. Погулял, хватит. Пора и честь знать».
4: «Скидель недалеко. 15 километров».
3: «А зачем Скидель? Мне в отряд надо».
4: «Вот как. Значит, передумал?»
3: «Ну, хотя бы и передумал. Ты же слышала? Заминка в войне получилась. Немцев от Сталинграда погнали, а там у них лучшие силы».
0: Зоська смолчала, и он стал подтягивать самодельный ремень на винтовке. Видно, этот Салей был такой партизан, как и его винтовка, с ржавым, забитым грязью затвором. Приклад был расколот продольной трещиной, ремень вместо тренчика привязан к ложе бечевкой. Надо будет все это привести в божеский вид, иначе какой же он партизан с никудышным оружием? Теперь, когда к беде или к счастью у него сорвалось с этим Скиделем, Антон даже как-то оживился, несмотря на пережитое. Все-таки он возвращался к трудной, но уже ставшей привычной жизни в лесу, среди своих знакомых людей. Вот только как они примут его после столь длительной самовольной отлучки? Этот вопрос, как заноза, торчал во встревоженном его сознании. Он еще не додумал ничего до конца, но уже и без того чувствовал, что все будет зависеть от Зоськи. А Зоська может его спасти, а может и погубить, когда он вернется к своим. Значит, прежде всего, надо поладить с Зоськой.
3: «Зось, а Зось, ты на меня не злись», — сказал он примирительно, почти с просьбой в голосе. «Я же хотел
1: Как лучше. Для тебя и для себя.
4: А я и не злюсь. Что на тебя злиться?
1: Вот молодец, сказал он обрадованно. Выйдем к своим, поправишься. Мы еще поладим с тобой, правда ведь?
4: Нет уж, мы не поладим.
1: Это почему? Ведь я же тебя...
4: Помолчи лучше,
1: глухо перебила она, и он подумал, неужели обиделась напрочь? Или очень болит рана? Рана, конечно, скверная, как бы Зоська, если даже и выживет, не осталась навсегда дурочкой. Голова все-таки не мягкое место сзади. Голову прежде всего беречь надо, потому солдатам на фронте выдают каски, умные люди придумали. Если поврежден череп, то можно и умереть. Это не важно, что пока стоишь на ногах и при памяти. Помер же вон от такой раны партизан из первого взвода Сажнев. Хотя перед тем трое суток был на ногах и чувствовал себя неплохо. «Слушай, Зоська», — сказал он помягче, почти ласково.
4: «Ты вчера предлагала написать командиру. Ну, обо мне, в общем, что написать?» — не поняла она.
1: «Ну, ты говорил, что я помогал тебе и прочее, что прикрыл группу там на железке. Ведь если бы не я, они бы всех как солея. Ведь так же?»
4: «А зачем писать?» — холодно сказала Зоська. «Ты что, меня уже хоронишь?»
1: «Я не хороню, но ведь ты остаешься», — кивнул он в сторону деревни. «А мне топать в отряд?»
4: «Уж как-нибудь и я доберусь в отряд».
1: «Но пока ты доберешься, меня могут... Как я там оправдаюсь?»
4: «О чем ты раньше думал?»
1: «Раньше о другом думал. О тебе, между прочим», — начал раздражаться Антон. Он в самом деле чувствовал себя обиженным ее несговорчивостью. Вот же привел Бог связаться с этой упрямицей. Ни в чем невозможно с ней сладить. Прям-таки странно, откуда это у нее берется. Судя по миловидной внешности, никогда не предположишь в ней этой твердости. С виду такая покладистая, улыбчивая, без грубого слова, всегда с готовностью понять и поддержать шутку, а тут... Язва стала, а не девка. Такие ему еще не попадались. Всегда он умел договориться с любой, если не сразу, то погодя, добиться своего с помощью ласкового слова и веселой шутки. С женщинами ему, в общем, везло, и он нередко полагался на них в трудный момент своей жизни. А это... Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер, и, кажется, начало смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо. У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал, притоптывая, разминаться под грушей. Деревья и крыши в Книжеводцах все еще тускло серели за полем. Но он знал, что через час-полтора станет темно. Он отведет Зоську в деревню, разыщет ее подругу, авось там будет спокойно, и Зоська отлежится у знакомых. Ему же надо пробираться в отряд. Снег пока не глубокий. За ночь он сможет отмахать 30 км. Местность по ту сторону Немана ему хорошо знакома. Но прежде чем расстаться с Зоськой, надо добиться от нее свидетельства, что он помогал ей в разведке, а не околачивался неизвестно где трое суток. Конечно, он понимал, что даже и с таким свидетельством будет нелегко избежать скандала, но с помощью Зоськи все, может быть, обойдется. Без нее же ему капут, самому ему не оправдаться.
4: «Уже темнеет», — измученным голосом сказала Зоська, приподняв голову. «Да, пожалуй, уже можно, не боясь быть замеченными, выходить в поле.
0: Пока места не подойдут к деревне, стемнеет и еще больше. Но Антон тянул время. Ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой.
2: «Сейчас пойдем», — сказал он. «Давай руку. Вставай, погрей ноги».
0: Он помог ей подняться с камня, и она, пошатнувшись, едва удержалась на ногах. Антон подхватил ее под руку, но нетерпеливым движением локтя она отстранила его.
2: «Я сама».
0: «Что ж, пожалуйста», — подумал он, — «давай сама, если сможешь». Но она не спешила сама. Повернув на бок голову, сперва неловко вгляделась в едва различимые в сумерках очертания княжеводцев.
2: «Я пойду в деревню», — глухо сказала она, не оборачиваясь. «А ты иди за Неман».
0: «Зачем?» — удивился Антон. «Сперва доведу тебя, устрою».
2: «Нет», — сказала она.
0: «Это почему?» — насторожился он. Упорное неприятие его помощи чем-то озадачило Антона, но он еще не догадывался, что тому было причиной.
2: «Я пойду одна».
0: «Нет, одну я тебя не пущу». Она еще постояла, горбясь и болезненно пожимая руку в повязке, и вдруг молча опустилась обратно на камень. «Вот еще фокусы», — сказал он. «Ты что, ночевать тут собралась?»
2: «Иди за Неман», — тихо, но твердо сказала она. «Потом я пойду в княжеводцы».
0: «Ах, вот как», — догадался Антон. «Не доверяешь, значит?»
2: «Не доверяю».
0: «Да...» Несколько растерянно сказал он и тоже опустился на камень повыше. «Оказывается, возможно и такое», — подумал Антон. Он прикрывал ее огнем на железке, не бросил в лесу, увел от преследования полицаев. Он, можно сказать, спас ее, рискуя собой. Она ему не доверяет. Она не хочет показать, куда пойдет в княжеводцах, чтобы он не выдал подругу, что ли? Но он уже не собирался идти к немцам. Он возвращался в отряд. Чего же ей еще надо? С трудом подавляя в себе озлобление против Зоськи, которая сегодня не переставала удивлять его своими необъяснимыми выходками, он вдруг почувствовал степень ее враждебности к нему, и ему сделалось страшно. Ведь с таким чувством к нему она запросто выложит в отряде все, что с ними случилось, и ему наверняка не сдобровать. Если там узнают о его неосуществленном плане относительно Скиделя, услышат о его намерении обратиться к Копытскому, его просто сведут во враг, где он и останется. Но это было бы ужасно. Именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решился до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с Копытским, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей. И всего лишь потому, что где-то усомнился, по молодости захотел выжить и в трудный момент не совладал с нервами. И погубит его та самая, с которой он готов был связать себя на всю жизнь, и из-за которой, может, едва не совершил свою самую большую глупость. Но ведь не совершил же! Вот что, наверное, главное. Говорил, да, но мало ли что может наговорить человек, когда жареный петух его взад клюнет. «Хорошо», — примирительно сказал Антон после долгого тягостного раздумья. «Хорошо, я пойду за Неман, но ты обещай мне помочь».
2: «В чем?»
0: — отрывисто спросила Зоська, не подняв головы. Обеими руками она опиралась о камни. «Не говори никому, что я хотел с тобой в Скидель». Она сделала попытку повернуться к нему на камне, но только повела плечами. Тяжелая ее голова упрямо тянула всю ее к низу.
2: «А что я за место скажу? Что проспала с тобой ночь в оборе? Что не дошла до Скиделя, потому что заночевала на хуторе? Что провалила это задание, доверяясь тебе?
1: что круглая дура, идиотка, преступница, которую только под суд.
0: Кажется, она заплакала, совсем уронив голову и подергиваясь плечами. И в этот раз он не пожалел ее. Он почувствовал жалость к себе самому. Действительно, перспектива перед ним очерчивалась более чем незавидная. Надо было срочно предпринимать что-то для своего спасения. Но он не знал, что, и угрюмо сидел под крушней, тоскливым взглядом, обшаривая вечерний простор. В поле почти уже стемнело, деревья и крыши в книжеводцах тонули в быстро надвигавшемся сумраке. Снежная крупа сонно шуршала в колючем сплетении ветвей круши.
1: «Вот ты, значит, какая!» С медленно нараставшим негодованием заговорил Антон. «За себя дрейфишь. Провалила задание. И хочешь провалить мою жизнь?»
5: «За свою жизнь ты сам ответчик. Ты ее так направил. Разве я тебя не отговаривала?»
1: «Допустим, я ошибся. Признаю. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Кто на печи сидит. А мы на ошибках учимся. Кто это сказал? Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина. Ты должна быть доброй, а не такой непримиримой».
5: «Моя доброта меня и погубила», — тихо сказала Зоська.
1: «Ну вот», — подхватил Антон, — «сама признаешь. Так почему же ты и меня загубить хочешь? Я же тебе не враг».
5: «Бывают свои хуже врагов», — тихо сказала Зоська. «Врагам можно убить, а в своего не так легко выстрелить».
1: «Ах, вот как! Ты уже готова и стрелять? Это за что? За мою работу? За то, что я тебя спас?» Антон вскочил на ноги. Ее обвинения привели его в бешенство. Он хуже врага. Он весь дрожал в гневе от одних только воспоминаний обо всем пережитом с ней за последние сутки. Сколько раз он ее выручал, сколько помогал ей, сколько пережил из-за ее глупых выходок. Конечно, он не забыл, что было и другое, что он допустил грубость, и она вправе была обидеться. Но теперь он не хотел помнить это. Он помнил лишь содеянное им добро и возмущался от мысли, что за это его добро она все время пыталась отплатить ему злом. Еще сожалеет, что не имела возможности выстрелить. «Сука, ты подлая!» — крикнул он с тихой яростью, и она отшатнулась, замерла на камне. Минуту спустя, не сказав ни слова в ответ, Зоська с трудом поднялась на ноги и, поддерживая рукой голову, куда-то побрела в обход крушни. Антон с ненавистью смотрел на нее сзади. Она была ему омерзительна. Он в мыслях сказал себе, что не окликнет ее никогда. «Пусть, как знает, спасает себя сама. А хочет, пусть гибнет. Его дело малое. Скорее всего, и погибнет. За первым же углом в деревне напорится на полицая. И завтра со связанными руками очутится в скиделе. Но пусть, он горевать не станет. С него уже хватит. Отныне он ей не товарищ, и знать ее больше не хочет». Искоса проследив, как она шатким шагом обогнула крушню, направилась к деревне, Антон со злостью закинул на плечо винтовку. Ему надо было в обратную сторону, к Неману, в лес. Пути их навсегда расходились, и он не жалел ни о чем. Он прошел десяток шагов от круши и остановился в растерянности, пораженный новою мыслью. А вдруг ей повезет? Она разыщет в деревне знакомую и расскажет ей обо всем, что произошло между ними. Рано или поздно об этом станет известно в отряде. Нет, он не мог допустить, чтобы она появилась в деревне. Для него это равносильно самоубийству. «Зося!» — крикнул Антон дрогнувшим голосом.
6: Зося!»
0: Зоська словно не слышала и не обернулась. Ее темная, с уродливой головой фигура медленно отдалялась от груши, и Антон вскинул винтовку. Он помнил, что в магазинной коробке всего два патрона, но глаз у него был всегда зорок, а рука сохраняла твердость. Боясь упустить ее в сумерках, он торопливо прицелился в черную спину и плавно нажал на спуск. Выстрел, сверкнув красным огнем, на секунду ослепил его. Антон опустил винтовку и пристально вгляделся в сумрак. Зоська темным пятном мертвенно лежала на снегу, раскинув в стороны руки. Не сводя с нее взгляда, он перезарядил винтовку, но второго выстрела, наверное, уже не потребовалось. К тому же последний патрон было разумно сберечь на какой-нибудь крайний случай. «Вот. Так будет лучше», — зло сказал он себе, выругался, сплюнул и быстро зашагал через поле к лесу.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Гасконь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но...

понял. Смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей я.

0: костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут

карецкую состав отправится, вагончик тронется перрон, останется стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. С собакой все пути открыты. Так называется социальный проект, который представят нам сегодня его авторы. Оксана Забродская из Краснодарского края. Оксана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга Лифанова из Самары.
4: Здравствуйте.
2: И Анна Наумова из Курска.
5: Здравствуйте.
2: О проекте «Собака. Все пути открыты» узнала я совсем случайно. И на самом деле, вот зайдя на его сайт, ознакомившись, поняла, что авторы проекта прошли очень непростой путь, да, от зарождения этой грандиозной идеи до настоящего ее воплощения. Вот давайте каждый из вас расскажет немного о себе, ну и как пошли в проект. Кто начнет?
3: Начну я. С собакой я вместе с марта месяцем. Когда ее получила, столкнулась с множеством проблем ежедневно. И в голову пришла такая идея улучшить свою жизнь и жизнь других владельцев собак-проводников. Мы очень тесно общаемся с Ольгой Лифановой. Она получила собаку немного раньше, чем я. Потом мы познакомились с Анной. И зародился такой прекрасный проект, который получил грантовую поддержку на федеральном молодежном форуме «Территория смыслов». Сейчас проект находится на стадии реализации. Уже включены в проект более 12 регионов. Мы объединяем владельцев собак-проводников и улучшаем их качество жизни.
2: Оксана, я знаю, что именно вы смогли добиться вот денежной поддержки, добиться вот гранта на форуме «Территория смысла». Вот как это происходило? Я знаю, что даже вот сама возможность попасть на данный форум, да, это все, ну, не так просто, это удалось. Вас с собакой туда не пускали.
3: Стандартная фраза, ну это же собака, с собакой нельзя. И мы стараемся искоренять вот этот стереотип и вещать о том, что собака-проводник – это не просто собака, а наше тифлосредство. Да, проект понравился, но перед этим он был представлен на Иволге, где эксперты нам помогли его подкрутить, доделать. И уже на территорию смыслов мы поехали с очень хорошим материалом, где, ну, просто произошел бум, просто все были в шоке. Я была первым человеком, ну, на федеральной площадке, которая приехала именно с собакой. И когда мне говорили, что с собакой нельзя, и предлагали личного волонтера, я говорила, ну, тогда, пожалуйста, инвалидов-колясочников тоже выделяйте волонтеров, и пускай они приезжают без своего технического средства реабилитации, так же, как и я. Буквально за несколько дней мне одобрили заявку, я все-таки попала, моя собака-проводник никому там не мешала, все было прекрасно, мы жили в палатке на 10 человек, она слушала песни под гитару, была членом нашей команды полноценным и украшала этот форум, можно так сказать.
2: Если вернуться подробнее к форуму, я думаю, что на таком масштабном форуме знаменитом мало кто из наших слушателей бывал когда-либо. Молодежный форум в системе ВОЗ – это вещь такая более известная. Да? Многие, наверное, там побывали и на Крымской осени, и на других форумах. А вот форумы такого значения, ну, мало кто из наших людей там бывает. Вот подробнее давайте о нем и как вы проект свой там представляли, как вся церемония это проходила. Я думаю, это интересно.
3: Сначала нужно было пройти регистрацию на АИС «Молодежь», это портал. Я прошла регистрацию, получила подтверждение, приехала туда. Сначала был заочный этап, тоже я его прошла, то есть площадка была на 1000 человек. Эта смена была руководителей НКО. 600 человек из этой 1000 приехали с проектами. И только где-то 200 с лишним проектов прошли уже в очный этап. И была публичная защита проекта, где можно было представить фото, видео, материал, все о своем проекте. Но я посчитала это ненужным, потому что делать, допустим, видеоматериал незрячий, ну, по крайней мере, я не могу. Фото, ну, я сказала, что у меня живая презентация, моя собака Кая была у меня в ногах, все внимание жюри было только на мою собаку, она просто умиляла всех. Мне кажется, они даже меня не слушали в какой-то момент, мне так показалось, все внимание переключилось на нее. Но идея, да, понравилась, и мне до сих пор говорят, что да, девочки, эта идея хорошая, вы молодцы. Всем очень нравится вот именно наш проект, его сама начинка, его мероприятие. Не стоит бояться ездить на такие форумы. Самое главное, хорошо ориентироваться в пространстве, потому что территория очень большая, очень развита волонтерская поддержка. И на самом деле каждый участник готов в любой момент помочь. И очень развит командный дух. То есть я настолько ощутила себя там в своей тарелке. Все ребята просто приняли меня очень хорошо. Я встретила товарищей из общественной организации «Белая трость», познакомилась с ними, они тоже были на этой смене. Вся 1000 человек делятся по двадцаткам, то есть это твоя команда, ты с ней проходишь спортивные соревнования, ты с ней посещаешь лекции, то есть это образовательный форум, у нас очень было много интересных людей, можно каждому было задать вопрос, подойти лично, обменяться контактами. На самом деле, очень полезная штука. Мы привезли оттуда очень много друзей и очень много полезных контактов.
2: Что ж, замечательно. Давайте теперь, Ольга, перейдем мы к вам. Вот как вы пришли в проект? Ну и вообще, для вас с чего все началось?
4: Для меня с собакой-проводником путь начался с неизвестности на самом деле, потому что у нас в стране ни органы ВОС Всероссийского общества слепых, ни школы, ни какие-то инвалидные организации не обладают достаточной информацией и не передают ее незрячим людям, ну, чтобы те имели информированный выбор. То есть началось все с неизвестности. Настал определенный момент в моей жизни, когда я задумалась о приобретении собаки-проводника, собаки-поводыря, ну, в силу некоторых жизненных обстоятельств. И я не знала ничего совершенно, где, как, что. Ну, в помощь мне пришел на самом деле интернет, и я получила собаку чуть больше года назад. Это было для меня просто поездка в неизвестность. Но стоит отметить, что я очень люблю собак, и все, кто любит собак, ну, я думаю, что, не задумываясь, можно получать это тифлосредство, это средство реабилитации. Мы вернулись из Москвы осенью 2016 года и начали приноравливаться друг к другу. Не всегда и не все гладко проходило. Ну, как и, в принципе, это нормально в жизни. На самом деле, собака мне позволила не только выйти из дома, но и вести, ну, действительно полноценную жизнь, ходить абсолютно везде, по знакомым, по незнакомым маршрутам, ездить в другие города. И получается, что проект родился действительно из тех проблем, которые мы испытываем ежедневно, передвигаясь с собакой-проводником. И эти проблемы нам очень близки. И действительно, как уже сказала Оксана, мы хотим, ну, улучшить нашу жизнь и жизнь других ребят, кто с собаками-проводниками передвигается, чтобы мы, идя в магазин, не были настроены на войну со всем миром, а просто шли в магазин и покупали продукты, а не отстаивали свои права и не доказывали всем, что собака имеет право находиться рядом с нами. На самом деле, мне очень не хватало в процессе вот нашего приспосабливания друг к другу каких-то советов, какой-то помощи людей, у которых уже есть собаки-проводники. В нашем городе, в Самаре, я лично никого не знаю с собакой-поводырем, поэтому, ну, действительно, мне не у кого было спросить, и поэтому я стала искать ребят и в соцсетях, у кого есть собаки-поводыри. Ну, на самом деле, сначала очень мало откликнулось людей, и когда уже Оксана получила свою Каю, своего поводыря, этот проект начал масштабироваться, начал разрастаться. Уже из какой-то идеи родились и соцсети, и чат WhatsApp, ну и, соответственно, сам проект и поездка с ним на форум Иволга, Айволга. Это Поволжского федерального округа форум, с которым, собственно говоря, мы и поехали с Герой на форум, на мероприятие на это. Тоже не все гладко проходило с поездкой. Мы тоже очень долго ждали одобрения. Администрация форума сомневалась, но службы «Инклюзивный городок» и руководство данного форума пошли нам не только навстречу, а встали горой и стеной на защиту наших интересов. И была возможность поехать с собакой-проводником. И, на самом деле, на этот форум должна была ехать и Оксана, но ввиду обстоятельств она не смогла поехать, но зато потом она представила наш проект на другом форуме, уже доработанный, и получила грантовую поддержку.
2: То есть на форуме Иволга вы поддержку не получили, но зато на территории смыслов вот...
4: Да, грантовую поддержку мы не получили, но мы получили консультацию консультационную поддержку. Мы рассказали о себе, мы создали так называемый прецедент, когда участник на общем мероприятии, так скажем, межрегионального масштаба участвовал в этом мероприятии с собакой-проводником. Когда человек с инвалидностью наравне с ребятами без инвалидности участвовал в мероприятии. Это было интересно для всех, это было на самом деле для всех абсолютно в новинку. И, наверное, своим присутствием я показала, что собака не проблемная, что никакого негатива она не создает, что это действительно собака-поводырь обученная со всеми документами, со всеми навыками. Ну, поэтому я думаю, что этот опыт Иволги, он стал одним из основополагающих в том, что все-таки Оксана поехала на территорию смыслов.
2: Что ж, ну теперь, Анна, давайте тогда перейдем к вам. Я знаю, что вы пришли в проект немного позже.
5: Да, я пришла в проект, когда уже идея была сформулирована, и девочки попросили помочь им с описательной частью. То есть им нужно было грамотное сформулированное слово. Так как я являюсь внештатным корреспондентом журнала «Диалог» по Курской области, я со словом работаю постоянно. И они попросили помощи именно в этом вопросе. Что касается получения собаки, я вообще к этому пришла совершенно случайно. Я в городе у себя познакомилась с другой владелицей собаки-поводыря Фени. И когда я с ними познакомилась, я приехала после этой встречи домой, села и подумала, что я, наверное, тоже хочу себе такую помощницу. Подала документы, но я не собачник была по натуре. Мои животные – это кошки. И я подавала документы с расчетом, что ну я же всегда могу отказаться. Какое-то время я ждала молча и терпеливо. Потом мне в апреле написала Оксана и предложила вступить в чат в WhatsApp. Я согласилась, мне уже было интересно, время шло, и как-то вот, ну, что там, как там, где эта информация, как ее получить. А тем более образовались еще люди, которые что-то знают и что-то могут рассказать, у них уже есть опыт. И наступил когда-то такой момент, девочки вот помнят, наверное, когда я начала хныкать и говорить, что же это такое. Все рассказывают, как они ходят по маршрутам, как они гуляют со своими собаками, как собаки дома живут, как дома они себя ведут. А я еще не могу ничем поделиться. И они мне говорили, Аня, да наступит и у тебя такое время, и ты будешь. И вот они предложили мне участие в проекте. Мы его писали дружно, совместно, активно. Потом поехала Оля. И в конце июня мне звонили с учебно-кинологического центра, в который я подавала заявку, и сказали, что моя собака меня ждет. Но она была, в принципе, не моя, она просто была подготовлена. Но люди, которым она была подготовлена, по каким-то своим причинам ехать за ней не могли. А я уже пребывала в том состоянии, что я готова за собакой идти пешком. Вот только дайте мне мою собаку. И я сорвалась с недоделанными документами, с недоделанной индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Просто приехала, махнув рукой на все. Сказала, что я доделаю все потом. И вот теперь я всегда думаю, неужели Боня могла быть не моей собакой? Она могла быть с кем-то другим. Вот так, в общем-то, начиналась наша жизнь в проекте. И как раз радостное известие о том, что Оксана все-таки едет на территорию смыслов, пришло, когда мы возвращались с учебно-кинологического центра. Там у нас произошла встреча с Сергеем Михайловичем Мироновым, руководителем партии «Справедливая Россия». Он приезжал для встречи с учениками, с воспитанниками, с персоналом этого учебно-кинологического центра. И была возможность лично пообщаться. Я подошла к нему и сообщила, попросила помощи, что вот такая ситуация, что у нас не пускают девушку на территорию смыслов. Вот. И он, конечно, был очень возмущен, как это так, что же это такое, это же совершенно незаконно. Ну, наверное, все-таки он руку к этому приложил. Было отснято видео с участием и Сергея Миронова, и моего вопроса. Итак, вот проект наш получил поддержку и начал свою жизнь.

награды, и не надо. Я куплю ему медаль из шоколада. Я для друга ничего не пожалею.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, хорошо, грант получен, да, поддержка получена. Давайте поговорим подробнее о тех акциях, которые вот на данный момент реализованы, то, что уже успели сделать за это время.
1: Моя деятельность началась активно в октябре, когда я ездила в город Воронеж для того, чтобы рассказать владельцам, живущим там, о нашем проекте. И нам удалось наладить волонтерские контакты с аграрным университетом. Они предложили свою волонтерскую помощь, факультет ветеринарии, в уходе за собаками-проводниками. То есть они готовы бесплатно в своей клинике проводить обследования и даже по возможности выезжать на дом для каких-то манипуляций. Ну, типа стрижка когтей, первичный осмотр, и если уж будут обнаружены какие-то серьезные проблемы, рекомендовать поход в клинику. Затем я проводила подобное мероприятие в рамках круглого стола 31 октября уже у себя в регионе, в Курске. И вообще этот круглый стол подводил итоги акции «Осторожно, незрячий пешеход», которая проходит у нас каждый год, приурочивается к Дню Белой Трости. На мероприятии было очень много представителей власти. Это были представители ГИБДД и Комитета социального обеспечения, социальной защиты. Были представители Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи, представители прокуратуры, «Единой России» и были даже местные СМИ. Это было радио «Курс». Проект получил одобрение, всем очень понравилось. Мы это делали с видео, уже то, что успели наработать. И последнее такое публичное мое выступление было 1 декабря в рамках обучающего семинара для председателей, секретарей, активистов местных организаций ВОС, который тоже проходил у нас же в городе. И там я как раз рассказывала уже сотрудникам ВОС, как раз председателям, секретарям и активистам. Нам было дано полчаса, но зал нас отпустил только через час. Еще одним из мероприятий, указанных в нашем проекте, является взаимодействие со средствами массовой информации. И все мы очень тщательно, очень настойчиво и очень вдумчиво подходим к решению этого вопроса. Мы с Боней уже неоднократно участвовали в съемках различных телеканалов. Это телеканал «Сейм» курский, это ГТРК «Курск», то есть государственная телерадиокомпания, то, что вещает на телеканале «Россия», «Курские включения». Совершенно недавно у нас были съемки на телеканале «Такт», это тоже курский канал. Мы встречались и с печатными корреспондентами. Вот совершенно недавно вышла о нас статья в газете «Городские известия». Также мы встречаемся с детьми. То есть дети – это будущие взрослые, которые впоследствии пойдут работать, которые сядут за руль автомобиля, автобуса и так далее. Я встречалась со второклассниками 25-й Курской гимназии, рассказывала им о собаках-проводниках, о том, что это за зверь, как мы с ним живем. Ну и, в общем, детское восприятие, детское мышление – это самая благодатная почва для работы. И совершенно недавно, на прошлой неделе, я встречалась с детьми из интерната для глухих и слабослышащих. Кроме того, что это информационная работа с детьми, это еще и некая терапевтическая работа. Дети были просто в восторге. Они фотографировались, они просили погладить собаку. Но когда есть такая возможность, я, конечно, детям разрешаю с собакой пообщаться.
0: Когда дети слабослышащие, вот как такая работа ведется? Как вы с ними взаимодействовали и для сколько для них доступно вот такое мероприятие?
1: Мы взаимодействовали через сурдопереводчика. С ними было трое сопровождающих, которые помогали общаться. Ну и также эта встреча проходила в Курской библиотеке для слепых имени Василия Семеновича Алехина. Были сотрудники библиотеки, которые уже не одно мероприятие для этих детей организовали. Они помогали. Ну и я даже не знаю, это просто контакт на уровне обмена каким-то человеческим теплом.
0: Я знаю, что в этом году, Анна, вы принимали участие в интереснейшем медиафоруме, да? И вот об этом готовы нам рассказать.
1: Да, мы с Бонни приняли участие в международном медиафоруме «Префикс плюс 10». Это такое большое мероприятие было для разных категорий журналистов. И вот, кстати, хочу отметить, что у нас там как раз проблем не возникло. То есть, когда я увидела положение и прочла в нем, что на место проведения запрещен ввоз животных, я тут же написала руководству с вопросом, что, ну, вы же понимаете, что собака-поводырь – это не животное, а средство реабилитации. И этот вопрос в течение суток был решен положительно, без всяких нервов, без всяких забот, проблем. И Боня, надо сказать, была звездой этого форума. У нас были и прямые трансляции в Инстаграм, и фотосессии, и все 33 удовольствия. И чувствовали мы себя там совершенно не хуже, чем зрячие участники. Этот медиафорум объединил около 280 человек, занимающихся разными видами журналистики. Это фото, видео, интернет-журналистика, печатное, радио. И он проводился вообще в нашем регионе в третий раз. Первый медиафорум проходил вообще без задействования инвалидов. В прошлом году, в 2016, кто-то уже участвовал. В этом году были мы с Боней. Очень была интересная, насыщенная программа. Форум был действительно международный. Были представители из Эквадора, из Италии, из Китая. Были даже с Украины люди. Очень-очень много народу. Гости очень интересные. Это и корреспонденты Первого канала, и ведущие авторадио. Очень интересные лекции Ксении Лукичевой. Она является руководителем медиапортала, который объединяет 15 городов. И очень-очень интересное мероприятие проходило в один из дней, когда участникам медиафорума была предоставлена возможность окунуться в мир незрячего человека. Этот квест организовывали представители Рязанской библиотеки для слепых, и заодно я им помогала в этом деле. Мне даже доверили целую станцию по техническим средствам реабилитации, так как я обладаю таким необычным средством реабилитации, как собака-проводник с комплектом снаряжения, то вот все технические средства мне и доверили. У людей была возможность пройти с тростью с завязанными глазами, ознакомиться с бытом, с чтением, с различными другими аспектами незрячего человека. И затем, когда квест был закончен, все встали в круг и обменялись мнениями, впечатлениями. Люди очень восторженно отзывались, то есть они абсолютно не представляли, как живут незрячие люди, кто мы, что мы. Ведь по данным психологов, 80% условно здорового населения считает незрячих людей убогими. Вот здесь у абсолютно здоровых людей в возрасте от 10 лет и старше была делегация из Новоуральска, где дети были в возрасте 10 лет. У них была возможность убедиться в том, что это совершенно не так. Они были в невыразимом восторге. Ну и, конечно, мы были звездами, нас фотографировали, как всегда, в принципе. Была прямая трансляция в Инстаграм, как я уже об этом говорила. И ролик о собаке-проводнике в моем исполнении занял первое место в конкурсе домашних заданий по радиожурналистике. Мы, конечно, очень горды с Боней, мы совершенно этого не ожидали.
0: Ну что ж, тогда, я думаю, мы этот ролик и послушаем, а затем продолжим.
2: Привет, меня зовут Боня, я лабрадор-ретривер палевого окраса. Имею высшее собачье образование и работаю по профессии, несу очень важную службу собаки-поводыря. Образование я получила в учебно-кинологическом центре собаки-помощники инвалидов. Теперь у меня есть настоящая хозяйка, я ее про себя зову хозяечка. Она не видит, и моя задача – вести ее по всем надобностям так, чтобы ее легкие шаги ничем не отличались от всех остальных. До моего появления в ее жизни моя дорогая хозяечка ходила так. Теперь же все изменилось. Мы очень часто ходим по маршрутам. В этом и состоит моя служба. Вскоре после завтрака моя хозяечка собирается, наряжается, а я бегаю вокруг и напоминаю ей, что я у нее теперь есть. И я готова вести ее повсюду, куда бы она ни решила пойти. Но вдруг она про меня забудет? Она же такая самостоятельная. Правда, еще не было случая, чтобы она про меня забыла. Может, у нее все отлично с памятью, и я зря волнуюсь? Но мне несложно напоминать о себе. Ну вот мы обе собраны. На меня надето специальное оборудование, дабы я могла лучше помогать моей хозяйке. И мы покидаем наш дом. Хозяечка закрывает дверь, берется за шлейку и дает мне заветную команду. На улице много разных запахов и звуков, но я на работе. Мне некогда обращать на это внимание. У меня важная миссия – довести мою красивую хозяечку до конечной точки маршрута в целости и сохранности. Очень часто мы ездим на таких штуках, которые называются общественный транспорт. Мне нужно точно подвести мою хозяечку к дверям, ибо разная грязь на одежде ей не к лицу. Нечего эти железяки вытирать. Обычно я ложусь под сиденье, чтобы как можно меньше мешать окружающим. Но люди такие странные существа. Они часто ругаются, когда я снимаю намордник. Говорят, почему эта собака едет без намордника? Вдруг она кусается? А почему они ездят без наручников? А вдруг они дерутся? И неужели они не знают, что поводыри не кусаются? Мне некогда на маршруте всякую разность в рот брать. Да она еще не всегда чистая бывает.
3: Следующая остановка.
2: В транспорте есть автоинформаторы. Когда они работают, моя хозяечка легко определяет, где нам нужно выходить. И вот мы подъехали к нужной остановке. Я подвожу хозяйку к двери и жду, когда она выйдет. Потом спускаюсь сама, дождавшись команды. Я вообще все делаю по команде. За это моя хозяечка меня всегда хвалит и дает вкусняшки. Я люблю, когда меня хвалят и кормят.
4: Собаками нельзя.
2: Мне очень не нравится, когда нас пытаются куда-нибудь не пустить. В медицинское учреждение или в магазин. Но люди такие странные существа. Они часто не понимают, что таким образом нарушают законодательство нашей страны. Но моя хозяечка очень добрая. Она терпеливо объясняет людям их заблуждения. А еще я очень люблю вечерние прогулки. Там можно весело побегать и поиграть. Моя хозяечка очень радостно со мной играет. Мы обе получаем от этого огромное удовольствие. Моя любимая хозяечка никогда не забывает меня сводить на прогулку, покормить и приласкать. За это я научилась говорить ей спасибо, а она всегда говорит мне «пожалуйста». Мы идем по жизни в легком танцевальном ритме, ведь у нас на двоих 6 ног, 4 уха и целых 2 глаза.
0: Итак, мы продолжаем говорить о проекте «Собака. Все пути открыты» и о тех мероприятиях, которые проводятся в рамках данного проекта. Оксана, Ольга, вот о тех акциях, которые провели вы.
5: После того, как я вернулась с территории смыслов, мы презентовали проект в Самаре. Было 2 презентации, 2 круглых стола с привлечением СМИ и сотрудников органов власти. После этого приступили к презентациям в Краснодарском крае. Это была презентация проекта в Новороссийске. Торжественно мы подарили первую нашу логотипную наклейку, которую разместил председатель общества слепых на своей местной организации в Новороссийске, где нарисован человек с тростью и с собакой. И написано: «Вход собакой-проводником разрешен». Эти логотипные наклейки мы будем размещать, договариваться с организациями, с здравоохранением, образованием, с магазинами, туда, куда ходят незрячие и где они испытывают какой-то дискомфорт, допустим, в посещении данного учреждения. Также проходят круглые столы в автошколах, ведутся беседы с будущими водителями, которые получают права, о правах незрячих и о собаках-проводниках, потому что возникает очень много проблем при посадке в транспорт, при передвижении на автобусах дальнего следования. И вот по ходу реализации проекта немного наши проблемы решаются. Но на самом деле в этом году я бы сказала бум собак-проводников, потому что они были представлены на многих площадках. В Краснодарском крае я этим горда. Я собрала 6 владельцев собак-проводников на краевом чемпионате профессионального мастерства «Обеливик». И тоже наши собаки просто были звездами. И мы всем показали, каждый человек участвовал в своей компетенции. Кто-то обработка текста, кто-то массаж, кто-то бисероплетение. Но мы показали, что мы можем также жить в гостинице, также посещать заседания, лекции, конкурс, и собаки нам только-только в этом помогают. Причем такой интересный момент был, когда мы шли на награждение в администрацию, нас провожала сотрудник этой администрации и хотела девочкам показать лестницу. Собаки сами нашли пандус, и она так удивилась, говорит: я более 10 лет тут работаю и никогда не замечала этот пандус. То есть собаки показали, ну, просто, наверное, свою уникальность.
6: Ну, конечно, я скажу, что в рамках проекта несколько направлений деятельности, помимо колоссальной информационной кампании, то есть презентации проекта на разных площадках, в разных городах. Человек с собакой-проводником посещает то или иное мероприятие общественное, он, в принципе, рассказывает о себе окружающим своим присутствием. Он говорит: «Да, я собака, и да, мне так лучше, да, мне так удобно, да, от нас нет проблем». И, конечно, этот опыт очень важен. Мы ведем, кстати говоря, консультации, консультируем и в социальных сетях, отвечаем на вопросы, и в чате для общения WhatsApp, мессенджер. У нас групповой чат владельцев собак-поводырей, и не только владельцев, и тех людей, которые раздумывают над приобретением такого средства реабилитации, ну или кто стоит в очереди. То есть мы с удовольствием отвечаем на все вопросы. Проблемы неинформированности с помощью нашей деятельности, конечно, я надеюсь, что станет намного-намного меньше. Это и ВКонтакте, Одноклассники, про нас можно узнать. Так, кстати, к нам пришли многие участники нашего чата через социальные сети. Также я была в этом году, вот буквально в декабре, в начале декабря, на Всероссийском форуме добровольцев в Москве. Тоже это глобальное мероприятие, где на площадках форумных было более 2000 участников. И также мы посетили концерт, на котором выступал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и многие звезды. С посещением концерта у нас, в общем, не возникло проблем. Ну, были вопросы, но в итоге нас пустили. Я считаю, это колоссальные подвижки, потому что там мы проходили очень серьезную систему безопасности. Также мы в рамках своего проекта ищем волонтеров и взаимодействуем, как уже сказала Аня, с волонтерами. Ну, например, с волонтерами-ветеринарами, которые могут оказать какую-то поддержку и первичный осмотр, и простые манипуляции, которым сложно самому незрячему сделать. А также волонтеры в помощи по разучиванию новых маршрутов. Волонтеры, которые, возможно, помогут человеку, который приехал гостем в другой город. Ну, ведь собака же не умеет читать. Конечно, мы еще хотим продвинуть инициативу развития в московском метро их службы мобильности, где сейчас людям с инвалидностью помогают передвигаться в метро, но людям с собаками-проводниками не помогают. Я не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, это пока так. Хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась путем освещения тех проблем, с которыми сталкивается незрячий человек. Конечно, в перспективе мы ищем и спонсоров нашего проекта. Надеемся, что он выльется в колоссальное движение. То есть, с одной стороны, это привлечение к проблемам незрячих людей, а с другой стороны, это некий добрый, зоозащитный в некоторой степени проект, потому что учит гуманному, доброму отношению к животным, адекватному отношению к животным. Я тоже была и в Самаре, и в Самарской области на нескольких мероприятиях с презентацией проекта и, конечно же, в рамках декады инвалидов, в рамках месячника «Белой трости» и в Кинель-Черкасском медицинском колледже мы были и рассказывали и о нашем проекте в том числе. Очень приятно видеть искренний интерес людей, которые не связаны с инвалидностью, условно, так скажем, здоровые люди. На самом деле очень много позитива. Негатив тоже встречается, но он идет из-за того, что люди просто не знают, что и как укусит собака-поводырь, не укусит. Наверное, самый часто задаваемый вопрос – это укусит ли собака-поводырь? Ну, то есть человек, в принципе, не знает, и ему неоткуда узнать, укусит она или нет. Также, конечно, в рамках проекта мы планируем выпустить учебно-методическое пособие «Рельеф неточным шрифтом Брайля», где будет несколько разделов. Такое это пособие будет полным, всеобъемлющим, ну, начиная от того, как получить собаку-поводыря, куда написать, что сделать, какие документы подать, заканчивая ветеринарным уходом, особенностями кормления собак. То есть очень полноценное, хорошее пособие планируем выпустить и распространить его по библиотекам для слепых, по специализированным школам в регионах, где действует наш проект. Ну и, конечно, с каждым месяцем в наш проект все больше и больше регионов втягиваются, задействуются. Ну, это здорово, все больше и больше публикаций в СМИ выходит. И действительно, я лично замечаю в своем городе, что после нескольких видеосюжетов мы узнаваемы, и люди: «А, это же поводырь! Нет-нет, я знаю, она же добрая!» Ну, то есть, действительно, результат налицо, и это действительно облегчает жизнь.
0: Что ж, это радует. Ольга, вот вы участвовали в проведении очень интересной акции, посвященной Дню Белой Трости.
6: В ноябре 2017 года был организован круглый стол и акция, тоже своеобразный квест, где люди зрячие, с хорошим зрением, с завязанными глазами, доверились незрячим с тростью и прошли 15-минутный маршрут от колледжа до Дома культуры. Мы, во-первых, принимали участие в круглом столе, тоже где были представители СМИ, представители администрации. И этот круглый стол был очень в интересном формате организован. Все участники, независимо от наличия или отсутствия зрения, были с повязками на глазах. Модератор этого круглого стола была, конечно, без повязки. Очень здорово было понаблюдать за проведением данного мероприятия, потому что люди не имели возможности посмотреть, обменяться взглядами. И круглый стол обсуждения в жестких временных рамках с определенным регламентом проходило. Вот. И это был для людей очень интересный, уникальный опыт, который тоже смог, ну, предоставить понятие, что, как живут незрячие, как они общаются, и, в общем-то, было всем интересно. И потом мы пошли квестом. Это было для меня и для Геры незнакомый маршрут. Тоже мне дали в довесок девушку, мою коллегу, которую я с Герой, ну, Гера нас повела до точки назначения. Хотя мы не знали, куда мы идем, но мы доверились собаке. Я приблизительно знала там, нам налево или направо. Вот. А люди незрячие, которые знали этот маршрут, вели других зрячих с завязанными глазами. Ну, понятно, что те, кто уже освоил этот маршрут, они прошли. А я не знала, я еще вела зрячего человека с завязанными глазами. То есть ответственность такая на собаке лежала, и мы прекрасно справились, обошли все препятствия и пришли ровнёхонько ко входу Дома культуры.
0: И как чувствовала себя девушка зрячая с завязанными глазами?
6: Девушка зрячая с завязанными глазами на самом деле очень боялась. Каждые 2 минуты порывалась снять повязку, чтобы посмотреть, что происходит, но не сняла. Она вытерпела до конца, и она сказала, что она научилась слушать шум дороги, научилась слушать улицу, научилась даже немножечко понимать собаку, когда там она пытается что-то обойти, когда она приостанавливается. То есть, ну, это очень интересный такой квест, очень интересный мероприятие, которое дает понять зрячим людям, как мы живем, работаем, двигаемся.
1: Вообще подобные мероприятия очень полезны и очень информативны для условно здорового населения. У нас в ноябре, 9 ноября, в библиотеке для слепых проводилось тоже подобное мероприятие для студентов первого курса дефектологического факультета Курского государственного педагогического университета. Вот они тоже ушли с очень хорошими впечатлениями, они стали лучше понимать нас, они поняли, куда они пришли учиться. В рамках семинаров обучающих, которые были в начале декабря, мы встречались со студентами, с соцработниками будущими. Это уже второй курс того же университета. Вот те тоже очень заинтересовались. То есть люди интересуются, равнодушных людей на самом деле не так много. Больше все-таки людей отзывчивых, что не может не радовать.
0: По поводу презентации проекта «Собака, все будьте открыты» в разных городах России. Презентация для зрячих. Вот я знаю, что у вас было путешествие по Волге на теплоходе, да? Это вот...
6: Да, у нас своеобразный флешмоб получается в рамках проекта. Скорее, это даже не презентации проекта, а путешествие мероприятия, которые мы посещаем. Записываем такие короткие веселые видео, где говорим, что с собакой все пути открыты и где мы находимся. Недавно наши ребята были в Краснодарском крае на форуме «Гражданская консолидация». Там тоже собралось, по-моему, 3 собак. На теплоходе, да, мы путешествовали с собакой. И, кстати говоря, проблем не возникло вообще. Ну, то есть разные интересные места, которые мы посещаем, мы записываем видео и говорим: и сюда нам можно, и сюда. Ребята, не бойтесь, не стесняйтесь, с собакой все пути открыты.
5: На самом деле, это какая-то проверка доступной среды у нас происходит. Наши видео все позитивные. Если есть какой-то негатив, если есть какие-то препятствия, мы их решаем, и как-то все это остается внутри проекта, то есть, ну, есть громкие, конечно, неприятные случаи, но, опять же, они все решаются и, как бы, конструктивно.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты».
1: В рамках проекта, в конце его реализации, запланировано, наверное, самое крупное мероприятие – это слет владельцев собак-проводников. Мы уже определились с местом проведения, с площадкой. Это будет Подмосковье, ближнее, санаторий, сосны. Планируется участие 15 владельцев собак-проводников, оплачивается их участие в слете, их проживание и питание из гранта, полученного на территории смыслов. Мы планируем это сделать некой образовательной площадкой, то есть активисты проекта соберутся, мы хотим организовать встречу с ветеринаром, с кинологом, с юристом и с другими интересными специалистами, которые в дальнейшем нашим активистам помогут научиться грамотной презентации и проекта, и вообще рассказывать о собаках-проводниках. И, конечно, мы очень хотим, чтобы эти люди потом принимали участие в местных форумах, мероприятиях, то есть таким образом они будут транслировать опыт на свои регионы. Это будет, на самом деле, я надеюсь, очень грандиозное мероприятие, и в рамках этого слета планируется акция, публичная акция «С собакой все пути открыты», где будут принимать участие, ну, достаточно количество собак-проводников, я думаю, что не менее 10. Очень хочется, чтобы это прошло в самом городе, в Москве, с привлечением большого количества средств массовой информации, органов государственной власти, чтобы это был некий квест, когда люди зрячие могут попробовать подержаться за шлейку с завязанными глазами и даже, возможно, довериться собаке, чтобы она их провела по какому-то отрезку пути. Это будет познавательно, информационно и полезно как для незрячих активистов проекта, так и для широкой общественности.
2: Хочу заметить, что время проведения этого слета выбрано не случайно, конец апреля, ввиду того, что в последнюю среду апреля отмечается Международный день собаки-проводника.
0: Оказывается, и такой праздник. И день слепого, и день белой трости, еще и день собаки-проводника имеется. Вот на самом деле узнала об этом только вот готовясь к этой программе.
1: Хочется еще некоторые моменты отметить по поводу слета. Есть мероприятие, которое проводит школа собак-проводников в Купавне, где ежегодно они собирают тоже владельцев, выпускников своей школы, мы с хозяином вдвоем. Этот конкурс называется «Чем наш слет уникален и чем он отличается?» Тем, что мы собираем участников, получивших собак в двух разных организациях. Мы собираем активных представителей проекта из совершенно разных регионов, которые будут потом продвигать, позиционировать не только наш проект, но и формировать положительный, позитивный образ незрячего человека среди разных категорий населения. А также, конечно, мы планируем, что это будет такой образовательный, серьезный блок, где люди обновят свои знания, где люди получат новые знания по различным направлениям. Вот. Ну и наша вот эта вот акция, она, конечно, совершенно инновационная, таких еще не было.
0: Если человек приобрел

0: недавно, ну или планирует приобрести собаку. Он может, допустим, за свой счет приехать в дни проведения форума, приехать в Сосны и поучаствовать вот в форуме, может познакомиться с собачкой, да, попробовать походить, вот понять, нужно мне это или нет, потому что ведь одно дело в теории, совсем другое вот ощутить самому, да, вот собаку рядом ощутить, какие эмоции при этом человек будет испытывать. Вот.
1: На мероприятии, которое будет происходить в конце апреля, человек без собаки может приехать за свой счет, конечно же, в качестве участника, если он, конечно, договорится с администрацией санатория и сможет с нами пообщаться, но в любом случае требуется обсуждение предварительное с руководителями проекта, то есть с нами, либо в социальных сетях, либо почта, либо WhatsApp, либо телефон, то есть средств коммуникации на самом деле очень много, и на самом деле, наверное, я думаю, что человек, который захочет подержаться за шлейку поводыря, сначала свяжется либо с нами, ну, либо с другими владельцами, ну, просто узнать, что и как. И мы уже с ним и сориентируемся, и договоримся. В любом случае, я думаю, что такая возможность будет, только если это будет оговорено заранее.
2: Слушайте продолжение беседы в следующем выпуске программы.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.ransis.org.
3: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
4: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
5: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
6: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
5: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде «Scorpions» – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Holiday» – «Покой» с альбома Scorpions «Love Drive» – «Погоня за любовью», выпущенного в 1979 году. По окончании японских гастролей Scorpions в 1978 году соло-гитарист команды Ульрих Рот покинул Scorpions и занялся сольной карьерой. Прослушав около 100 кандидатов на место соло-гитариста, музыканты Scorpions остановили свой выбор на уроженце Ганновера Матиасе Япсе. Цитата. «Мой приход в группу привел к единству в музыке и в звучании. Больше не было двух направлений, только одно. И с тех пор прошло уже много лет». Конец цитаты. С приходом Матиаса Япса сформировался золотой состав Scorpions. Клаус Майне, ведущий вокал. Матиас Япс, лидер-гитара. Рудольф Шенкер, ритм-гитара. Франсис Бухгольц, бас-гитара. Герман Раребел, ударные. В этом составе команда проработала 14 лет и записала свои лучшие альбомы. Послушаем титульную композицию с альбома Scorpions «Love Drive», выпущенного в 1979 году.

Шестой студийный альбом Scorpions «Погоня за любовью», как и три предыдущих студийных альбома, записывался при участии продюсера Дитера Диркса. В записи трех композиций альбома принял участие младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, который со скандалом ушел из группы UFO. Некоторое время у Скорпионов было два соло-гитариста – Матиас Япс и Михаэль Шенкер. Но Михаэль продержался всего несколько месяцев. Алкоголь и наркотики сделали свое дело. Клаус Майне, цитата. «В нашей музыке есть два очень сильных направления. Одно направление – очень сильная, мощная, горячая и тяжелая сторона, а другое – очень нежная, мелодичная сторона баллад. Это всегда были два очень важных направления Scorpions». Конец цитаты. Наряду с откровенными текстами, обложки некоторых альбомов Scorpions вызывали настоящий скандал. И при выходе альбомов в других странах, например в США, изображения на обложках были заменены на более умеренные и нейтральные. С альбома «Погоня за любовью» послушаем композицию «Лакомый кусочек плоти».

С альбома Love Drive началось стремительное восхождение Scorpions на мировой рок-олимп. В британском UK-чарте альбом продержался 11 недель, а в списке популярности американского билборда – 30 недель. На рок-фестивале в Кливленде, США, летом 1979 года Scorpions произвели настоящий фурор. Они выступали наряду с такими монстрами рока, как Aerosmith и AC/DC. Раскручивая на гастролях песни с альбома Love Drive, Scorpions выпустили в 1980 году следующий студийный альбом под названием Animal Magnetism. Альбом был похож на ранние работы Scorpions и не превзошел по популярности предыдущую пластинку «Погоня за любовью». Вероятно, Scorpions еще не до конца определились, в каком же духе продолжать движение вверх. Обложка пластинки, как и некоторые обложки ранних альбомов Scorpions, вызвала много противоречивых оценок. Однако это, в отличие от предыдущих, не привело к ее замене. На обложке были изображены мужчина, пьющий пиво, и женщина с собакой. Бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Бухгольц. Цитата. «Герман предложил назвать альбом Animal Magnetism. Это было интересное название, и нам оно понравилось. Мы обратились к этому парню, Сторму, который разрабатывал обложки для Pink Floyd, и он взялся за работу с энтузиазмом. Сторм предложил идею обложки. Лично мне она не понравилась, но остальные были в восторге. Хотя мне понравилась собака». Конец цитаты.

Звучала композиция «Человек 20-го столетия» с альбома «Animal Magnetism» 1980 года. Весной 1981 года Scorpions готовились к записи очередного студийного альбома. Для него уже было придумано название «Blackout» – «Затмение». Продюсер команды Дитер Диркс арендовал на юге Франции виллу, в которой оборудовал студию. Рудольф Шенкер, цитата. «Энергия била через край, и нам не терпелось после многомесячных гастролей снова оказаться в студии. Настроение в группе было великолепное, и мы были в самом соку, хотя что-то было не таким, как обычно. В воздухе витало какое-то неопределенное настроение. В первые две недели все шло гладко, у нас было отличное настроение. Демонстрационные образцы были многообещающими, мы рвались в бой. Вот только Клаус... Обычно первый во всех наших приколах изо дня в день нервничал все сильнее. Его что-то беспокоило, и за завтраком он сетовал на проблемы с голосом. В конце концов, однажды дело дошло до того, что мы записали музыку, а Клаус не смог под нее спеть. Экспрессия, всегда придававшая уникальность его исполнению, совершенно исчезла. Он мучился, но не мог брать высокие ноты, а потом и вовсе потерял голос. Ничего себе заявочки! Что же делать? Никто не знал, что делать. Мы нервничали и смотрели на отчаявшееся лицо нашего певца. «Парни, все пропало», – уныло сообщил он. «Петь я больше не могу». Конец цитаты. С альбома «Blackout» – «Затмение» слушаем композицию «No». «Нет».

По возвращении в Германию Клаус немедленно пошел к врачу, но когда врач услышал, что перед ним певец, он лишь вздохнул и покачал головой. Цитата. «Господин Майне, должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. Мне очень жаль. И вообще, разумнее всего вам просто сменить профессию». Конец цитаты. Голосовые связки – одно из самых чувствительных мест организма. Голос Майне не был профессионально поставлен. За 10 лет постоянного перенапряжения связки попросту истрепались. На них образовались узелки. Рудольф Шенкер, цитата.

Кёльне Клаус лег под нож под общим наркозом. Когда уплотнения были удалены с голосовых связок, ему сказали «ждать, ждать, ждать». Ситуация для всех нас складывалась хреновая. С одной стороны, нам хотелось продолжить запись альбома. С другой, мы страшно волновались за друга. Конец цитаты. Шов в горле воспалился, и потребовалась вторая операция, после которой Майне лечился у специалиста из Вены, успешно восстанавливавшего голос оперным певцам. Но даже лучшие врачи не решались давать какие-либо прогнозы. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы перепробовали все средства, пытаясь вернуть оптимизм нашему кудрявому. Сам он выдержал страшную внутреннюю борьбу. С одной стороны, он был готов бороться за свой голос, с другой – не хотел стоять на пути успеха группы. Рудольф, все это не имеет никакого смысла. Думаю, тебе пора искать нового вокалиста. Я вас только торможу». «Клаус, даже не думай об этом», – заявил я. «Поверь мне, Клаус», – продолжал я, пытаясь вернуть ему надежду. «Это не конец. Я знаю, что ты будешь для нас петь». «Я точно это знаю». «А как же альбом?» – прошептал Клаус. «Подождет, так что не беспокойся. Сначала поправляйся. Потом мы спокойно двинемся дальше. И никогда не забывай одну вещь. Мы тебя ждем, что бы то ни было. Окей?» Он грустно кивнул, и я обнял его за плечи. Конец цитаты.

No one like you. Никто не похож на тебя. Так называется песня, которая только что прозвучала в исполнении Scorpions. Песня взята мною с альбома Scorpions Blackout. Рудольф Шенкер, цитата. Осенью 1981 года в студии Диркса записывалась калифорнийская рок-группа Dokken. Нашему продюсеру пришла идея, чтобы вокалист группы Дон Dokken исполнил демонстрационную версию наших песен. Так Диркс мог дальше оттачивать аранжировку. Решение обернулось удачей. Клаус услышал об этом, и, разумеется, в нем забурлила ревность. Чужой голос для его песен? Нет! И что же? Последняя искра честолюбия, которой не было много недель, вспыхнула и запустила в действие механизм выздоровления. В Клаусе вновь проснулся борец. Наконец-то! Я уверен, что тогда, без нашей поддержки, будь он вокалистом-одиночкой, он бы давно выбросил свое ружье в бурьян. Но мы стояли за ним, и это придавало ему силы. И гляди-ка, через 7 месяцев после второй операции голос Клауса восстановился. Мы пошли в студию, удалили голос Дона Dokken'а, и Клаус направился прямо в кабину вокалиста. Случившееся после этого мы все не забудем до конца жизни. Клаус свободно пел. Да как пел! Он стряхнул последние остатки болезни, и мы чувствовали, что в тот момент на земле не было человека счастливее. Он вложил столько чувства в свое пение, что у нас навернулись на глаза слезы. Притихшие, мы сидели словно мышки и не верили своему счастью. Это был магический момент. Тот магический момент в студии стал для всех нас выражением того, что все возможно, если в это твердо верить. Что тут скажешь? Наконец-то мы снова стояли на сцене. Ведь именно там и было наше место. Конец цитаты. С альбома Scorpions Blackout слушаем композицию «Когда рассеивается туман».

0: А сейчас традиционная, но не совсем обычная страничка юмора. В работе над программами для любителей музыки прошлых лет мне помогают жена и кошка. Когда я начитываю текст, кошка сидит рядом и внимательно слушает, а иногда комментирует. Вот один из примеров. Господин Майне должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран из аудиоархива «Радио Рансис».
3: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
4: Дорогие слушатели, этот выпуск гостиной проведу я, Зоя Шишкова. Здравствуйте, Михаил.
5: Добрый вечер.
4: Мы как съездили на рыбалку?
5: Ну как, в принципе, очень прилично. 4 килограмма, наверное, поймал.
4: Кого?
5: Ну, в основном окуня и щука одна.
4: Ух ты, даже щука и окуни, какие у вас там рыбы-то хорошие ловятся.
5: Ну так окунь вот самый крупный попался, по более 400 грамм. Хорош окунь. Походили, клевало очень плохо, конечно.
4: Зато надышались.
5: Это да.
4: Отдохнули. Ну что, начнем?
5: Ну, давайте попробуем.
4: Вот так начался у нас разговор с Михаилом Леухиным из Финляндии. Извините, очень стандартно, банально, не оригинально, но все-таки я поначалу хочу вас попросить рассказать о себе.
5: Родился в Петрозаводске в 1959 году. Родился совершенно слепым. После чего было достаточно много операций. И к 7 годам, в общем-то, я кое-как видел. Пошел я в школу, в зрячую.
4: Значит, прилично видели, раз в зрячую школу пошли.
5: Не, это была попытка родителей меня удержать около себя. Но из этого ничего не получилось. Через месяц мучений с обеих сторон, как со стороны преподавательницы, так и со стороны меня, все-таки вынуждены были меня отправить в Ладву, поскольку в те времена, в общем-то, преподаватели были довольно плохо подготовлены к встрече, скажем так, с инвалидами. Попал я в Ладву, в ладвинскую школу, где я учился до 7 класса, после чего школа переехала в Петрозаводск. В Петрозаводске доучился до конца. Было такое желание куда-то поступать, но, видимо, желание было не слишком сильным. Поэтому уехал я в Псков работать. Работал там несколько лет. Ну, по личным обстоятельствам уехал оттуда. И некоторое время работал в Петрозаводском обществе слепых. Но тут уж я, конечно, всерьез взялся за то, чтобы поступить куда-то. И вот не знаю, с какого перепугу решил поступать на философский факультет Ленинградского университета. Два раза я туда пытался поступать. Ну, в те времена, в советские, надо было получить разрешение от обкома партии для того, чтобы поступать на философский факультет, поскольку считалось, что это идеологический факультет?
6: Вы знаете, я в свое время тоже на философский пыталась поступать в МГУ, но нам никакого разрешения там не требовалось.
5: Серьезно? Да. Интересное кино. Но дело-то в том, что у нас оно как раз требовалось. И дважды я пытался. Ну, то есть первый раз я сдавал 4 экзамена, набрал 19 баллов, и второй раз я сдавал 3 экзамена и набрал 14 баллов. То есть результат для меня вполне нормальный. И надо сказать, что для того, чтобы поступать, я дважды ездил в ЦК партии в Москву. Даже это не помогло.
6: Надо же, при таком хорошем результате все равно вас брать не хотели.
5: Нет, нет, нет. Первый раз там был в ЦК партии такой молодой партийный работник по фамилии Крыгин. До сих пор помню, в общем-то, очень приятный человек. И когда он при мне просто отзвонил в карельский обком партии, там ему ответили: ну вы что, он же слепой, да как он тут в Ленинграде, да будет, да вы что? Вот ответил: ну знаете, ребята, если он добрался до моей приемной, то, наверное, в Ленинграде он как-нибудь разберется. Но когда я приехал туда, меня принял второй секретарь обкома партии, взял так за пуговицу пиджака и сказал: слушай, ну чего ты ломишься? Вот мои дети учатся в Петрозаводском университете на историческом факультете, и все в порядке. Поступай, мы тебе поможем. Ну, поскольку, в общем-то, был я такой товарищ в те времена ершисты, я сказал: знаете, в Петрозаводский университет я попаду без всякой вашей помощи. Ну и попал. То есть, опять же, при проходном балле, по-моему, 13, я набрал с 3 экзаменов 14 баллов. И когда пришел смотреть списки, оказалось, что меня в списках нет.
6: Там вы сдавали на исторический факультет в Петрозаводск?
5: Да, на исторический факультет в Петрозаводского университета. Естественно, я пошел сразу же к декану выяснять, что там и как. Был достаточно рассержен. Декан, видимо, это издалека увидел, сказал: не-не-не-не-не-не, все в порядке, успокойтесь и не волнуйтесь. Ну, понятно, что все равно, как бы там ни было, но я оказался в отдельном списке. Университетские годы проходили замечательно. Было достаточно много людей, зрячих, моих сокурсников, которые вполне нормально ко мне относились. И должен заметить, что не было никаких, абсолютно никаких различий. Разумеется, речь идет о тех, кто хоть как-то хотел контактировать, кто не хотел, там было видно сразу. С теми я не контактировал. Но в любом коллективе, в принципе, далеко не все друг с другом контактируют.
6: Естественно.
5: Так что было очень приятно учиться. И вот до сих пор, конечно, благодарен своим сокурсникам. В те времена вся эта компьютерная техника находилась еще в зачаточном состоянии. Я помню, ДВК-3, по-моему, была в то время. Машинка такая. Ну, в общем, совершенно не приспособлена ни для чего. Приходилось много читать. И читали, как правило, мне сокурсницы и сокурсники. Это, конечно, была огромная помощь. И забыть это просто нельзя.
1: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
4: Напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня у меня в гостях Михаил Люхин из Финляндии, и мы продолжаем разговор.
5: Ну, закончил я университет, закончил с красным дипломом. Единственная четверка у меня была в дипломе. Второй диплом был на курсе. И вот когда я закончил, естественно, отправляли в аспирантуру людей. Ну и когда я уже постфактум пришел в университет, уж не помню по какому делу, там был декан молодой, уже не тот, при котором я поступал в университет. Вот он просто элементарно сказал уже тогда: знаешь, вот видел бы ты, первая путевка в аспирантуру была бы твоя. С работой точно так же не сложилось. Переписка с министерством образования была там, ну, целый грозбух. Ну и ничего бы и не получилось, скорее всего. Не помогли мне, опять же, добрые люди. В частности, Михаил Леонидович Гольденберг, Геннадий Васильевич Холманский. Ну и мой сокурсник Анатолий Александровский. Вот не знаю, как-то получалось так, что все время находились люди, которые ну каким-то образом входили в мое положение и вопреки всем препонам я оказался там, где я хотел оказаться.
6: А где вы хотели оказаться?
5: Ну я хотел работать просто-напросто.
6: Я думала, у вас была какая-то цель вот именно там устроиться. Ну, работать где-то в определенном месте.
5: Нет. Надо было найти хоть какое-то место. И проработал я 3 года в лицее. Причем, видимо, довольно неплохо, потому что приходили ко мне с проверками. Ну, вы знаете, что по законам в Советском Союзе завуч, приходя с проверкой, должен был заранее предупредить учителя. Там было все несколько иначе, без предупреждения приходили и просто говорили: Михаил Александрович, мы хотели бы провести проверку, да, опрос такой вот, блиц. И независимо от того, какой был класс, а там было параллель, допустим, по несколько классов от А до Ж. То есть вполне прилично. И вот приходили в любой класс и просто-напросто проверяли. А проверка какая? Брал человек учебник, просто с текста, выбирая вопросы, шел так вот между рядами, задавал вопросы направо-налево. Знаете, что меня больше всего удивляло? Ведь они же отвечали.
6: Ну, наверное, потому что любили вас и сумели вы привить любовь и к своему предмету.
5: Возможно, любовь к предмету, но любовь к себе-то вряд ли. Видите ли, я проходил практику у очень и очень опытного педагога. Так вот, она мне сказала в свое время, что преподаватель в классе должен быть жандармом.
6: Подождите, я не совсем вас поняла. То есть вы согласны с мнением этой преподавательницы, что преподаватель должен быть жандармом?
5: До сих пор убежден, что это именно так. Просто-напросто вся вот эта демократия и попустительство ни к чему нормальному не приводит. Потом просто, когда проходишь мимо школы и слышишь, когда, так скажем, ну, по-нормальному уже не назовешь, просто вот как их дети называют, училки, орут просто, знаете, как 100 глаз Магрефа, это ненормально. Либо есть дисциплина, либо ее нет, вот и все.
6: И вы были жандармом?
5: Конечно, на 100%.
6: Ну вот когда вы говорите, преподавательница орут, это не жандармерия?
5: Не, какой же это жандармерия? Это просто-напросто уже расписаться в своем бессилии.
6: А каким образом вы были жандармом?
5: Допустим, захожу в класс. Часто так бывало, поначалу в особенности, когда народ распущен до безобразия. Сидит молодой человек на первой парте, развалившись. Ну и обычно, чтобы ввести все это дело в какие-то рамки, заходишь прямо с места в карьер. Начинал обычно, что Геннадий Васильевич в прошлом году рассказывал вам то-то, то-то, то-то. Так, помните? Помним. Ну вот и вопрос, почему? Сидит молодой человек вот тут, вальяжный, на первой партии. И так это небрежно отвечает: а по качину. И что, по-вашему, я должен делать?
6: Что же вы делали?
5: Элементарно, что? За шиворот и вон. Это приходилось делать один раз. Я понимаю прекрасно, что я нарушал все параграфы и все что угодно, но, тем не менее, на задней парте сидел здоровенный такой товарищ. Называли его паровоз, второгодник и третьегодник, не знаю. После чего он басом оттуда так заявлял: серьезный мужчина, все. Дисциплина восстановлена была, и не надо было потом ни орать, ни дергаться, не дергать их. Работать можно было спокойно, и все.
6: Вот вы его с урока удалили, а потом для него какие-то последствия были?
5: А зачем? Обычно работали по академической системе пары. Между 2 45-минутками просто 5 минут перерыв. Вот он 45 минут у меня там где-то прохлаждался, и после 5-минутного перерыва стук в дверь, заходит, говорит: Михаил Александрович, можно сесть? Я говорю: ну, конечно.
6: Я в связи с этим вспомнила из своей школьной жизни пример. У нас тоже был преподаватель немецкого языка, который чуть чего нас прогонял из класса. Ну, а потом мы возвращались, как ни в чем не бывало. Только мы этим пользовались. Не хотелось нам на уроке сидеть. Мы начинаем себя плохо вести, и он нас выгоняет, а мы и рады, и довольны. Тем более последствий никаких не было.
5: Нет, я не настолько был прост, чтобы не понять ситуацию в классе. Понимаете, одно дело выгнать одного человека, тем более, что я же сказал, я его не выгнал, я его просто за шкварник выкинул. Я не то, что этим бравирую или что-то, нет. Такая вот есть необходимость. К тому же, что самое интересное, вот сколько не спрашивал, никто ни разу не сказал, что был обижен.
6: Но они понимали, что они заслужили это.
5: Видимо, да. Никаких ни обзывок, ни каких-то у меня кличек, ничего подобного у меня не было.
6: Да, может быть, за глаза они и были, просто вы об этом не знали.
5: Нет, обычно в педагогическом коллективе все это известно становится довольно быстро. Когда уж у кого-то есть что-то, то оно есть. Если, допустим, вот называли у нас там преподавателя баллон, так ну все, он был баллон. И никуда от этого не деться.
6: Ну, видимо, ребята все-таки вас уважали. А ведь просто так ни за что ребята не уважают. Наверное, были интересны им ваши уроки.
5: Не знаю, как насчет ребят, но там это была проектная школа. Обычно 8-й кабинет, это был кабинет военное дело. Этот кабинет был разделен на 3 части, 2 класса и 1 бухгалтерия. Но, как обычно, кирпича не хватило, и до конца, до потолка стены не были возведены. А поэтому бухгалтеры слушали мои уроки. Так вот, когда я приходил получать зарплату, они заточно говорили, что Михаил Николаевич, вы так рассказываете, что нам работать неохота. Это было, да. Что касается детей, ну, вот в свое время было так, что получается так, что я немного как бы хвастаюсь, но нет, я не думаю, что это хвастовство. Во-первых, нечем тут особо-то гордиться, но приятно было. Я заменял классную руководительницу, поработал за нее месяц в классе. Ребятишки очень умные и очень быстрые. Они с гуманитарным уклоном, очень сообразительные, быстро работают. Поэтому надо было поворачиваться, успевать. Когда этот месяц прошел, я ушел оттуда, вернулась их классная руководительница, и потом мне сказал завуч, что дети написали заявление на имя директора, попросили убрать свою классную руководительницу, поставить меня туда. Директор кричал там, типа, то я скорее умру здесь на месте, чем вот он пойдет в этот класс. Ну, понятно, да, что как бы ты там ни крутился и как бы ты там ни пытался что-то делать, все равно останется так, что как бы хороший ты парень, но не наш. В то время со мной вместе в этом же лицее работал мой сокурсник. И однажды он после уроков, и жена его тоже там работала, все историки мы были, подошли ко мне в кабинет как-то, говорят, слушай, а ты ведь финн? Я говорю, ну вообще по материнской не да. А что здесь сидишь-то вообще? Мы тут собираемся ехать в консульство. Поехали с нами. Я говорю, ну поехали. Ну вот, встали в очередь. Нас приняли и попросили в следующий раз явиться с документами. У меня было еще от бабушки, от моей, церковные метрики на финском языке, еще с 19 века. Когда я там только это показал, мне сразу сказали, нет проблем, все доказано. То есть по материнской линии у меня там все, в общем-то, ингермоланцы шведского и финского происхождения. Поэтому меня сразу же сказали, что никаких препонов. Я был, пара моих сокурсников и еще одна молодая пара.
6: И вы все уехали?
5: Да вот как бы не так. Дело в том, что получил я визу. Мои сокурсники не получили, а вторая вот молодая пара, они получили, но не уехали. Уехал я один.
6: Вот так. А в какие это годы было?
5: Это был 92-й год. А, нет, даже, наверное, это уже 93-й год. Да, 93-й. Как раз я тут уже познакомился со своей будущей женой. Ну, как бы, не очень торопился на ней жениться, в том смысле, что она зрячая девушка, да и на 13 лет моложе меня. В общем, не спешил я. Преподавал я так потихонечку в школе, а потом мне пришло вот, как сказать, паспорт уже готовый. Пришел он где-то в апреле 95-го года. Ну, я позвонил туда в консульство. Говорю, так а что, мне можно вообще-то это немножко задержаться? Ну, там на меня немножко накричали в том смысле, что как же так? Тут бабушки в очередь стоят, вас без очереди вообще пропускают, и вы тут еще и не едете никуда. Я говорю, ну, вообще-то как-то не очень этично бросать детей посреди года. Дайте хоть доучить до конца года, а потом уж я и уеду. Но тем временем, пока я тут доучил детей, я успел жениться и уехал.
1: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
4: И мы с Михаилом Люхиным продолжаем разговор дальше, теперь уже о жизни в Финляндии.
5: Уехал я один в Финляндии. Приехал я сюда, не зная ни языка, совершенно слепой в дребезги.
6: И ехали, не зная куда, ведь люди все-таки, наверное, уезжают по каким-то связям, знакомствам, а вы вот так вот приехали.
5: Ну да, так и получилось. Я приехал, стоял на автовокзале и думал, как же мне интересно теперь поступать. Ну и придумал, естественно. Взял такси и поехал в полицию. Приехал к ним и говорю, ребят, вот слушайте, я не знаю, как это все тут устраивается у вас. Но вы тут организация официальная. Пару слов по-фински я знал. Вызвали переводчицу. Ну и тут мы поговорили. Мне предложили, давай, слушай, мы завтра посадим тебя на автобус. Уезжай отсюда.
6: Обратно. Ага. А вы же приехали один или с женой?
5: Нет, один. Так она врач, она работала пока. Естественно, она потом приехала.
6: Значит, полиция вас хотела отправить обратно. А вы что?
5: Ну, просто спокойно сказал, ребят, не для того я сюда приехал, чтобы обратно уезжать. Ну и меня они просто на полицейской машине отвезли. Тут есть такое Лянсикату, так называемое. То есть западная улица, на которой расположены студенческие общежития. А летом в этих студенческих общежитиях просто устраивают как бы летний отель. Ну и мне предоставили там комнату, естественно, за деньги, за плату. Я туда попал, и там оказалась очень добрая такая нормальная финка, которая сказала, слушай, что ты тут будешь это по всем углам тыкаться? Давай, говорит, я тебе буду приносить в комнату еду. Там завтрак входил в проживание. Приносила она мне завтраки. Жил я там потихонечку, ну и потихоньку разбирался с делами.
6: Простите, а как же вы с финкой объяснялись-то?
5: А там еще подвязался какой-то эстонец. Он ей объяснил все, и потом даже нам и объясняться не надо было. Ну и тем временем я начал изучать, естественно, финский язык. Поначалу, да, помогали несколько русских, таких же переселенцев, как и я. Но там было отношение такое, что ты авантюрист, ты сюда приехал и с этими проблемами не справишься.
6: А вы в самом деле авантюрист.
5: Нет, я не авантюрист. А если авантюрист, то в очень таком положительном смысле.
6: Естественно, я же не хотела сказать, что в отрицательном.
5: Надоели все вот эти разговоры по поводу того, что авантюрист, ты не справишься. Через месяц я совершенно спокойно ходил по этому городу один. Нашел я общество слепых сам, пришел туда, а я до этого туда факс отправлял и спросил у них или карту рельефную, или какую-то помощь, чтобы...
6: Чтобы оказали.
5: Да-да-да, чтобы когда я приеду, приезжая на совершенно неизвестное место, проблемы-то возникают, естественно, и у зрячего. Там была секретарша, она, правда, передо мной извинилась, говорит, слушай, ты уж извини, я тебе не ответила на все эти письма. Сердишься на меня? Я говорю, да что сердиться-то? Собственно говоря, никто никому ничем не обязан. Я разобрался с этими делами, вот и все. То есть через месяц я ходил совершенно спокойно по городу и до сих пор хожу. А через полгода кое-как, опять же, пробивался со страшной силой. Преподаватели меня отфутболивали как только могли. Типа того, мы со слепыми никогда не работали. Попал я на курсы, там была у нас Мерви, очень хорошая такая преподавательница. Когда я туда пришел, Она посмотрела, через неделю сказала: слушай, тебе здесь делать нечего. Ты все это знаешь. Ну и после этого полугодичные курсы я эти все-таки прошел.
6: А в чем заключалось обучение на этих курсах? Что они вам там преподавали?
5: Финский язык. Ну вообще тут такая потом появилась программа. Она называется Kotoutuminen. На русский язык это можно перевести достаточно грубо. Это получается как бы одомашнивание.
6: Адаптироваться помогали.
5: Это сейчас как бы помогает. Все это по большому счету остается на бумаге. Никто никому ничего не помогает. Я не хочу критиковать. Сразу же хочу оговориться. Финляндия достаточно благополучная и вполне приличная страна. И не нуждается в моих восторженных отзывах. Но то, что, в общем-то, это бюрократические штучки, остающиеся на бумаге, это так оно и есть. И все это одомашнивание оборачивается просто-напросто трудоустройством местных преподавателей. Вот и все. А вот как балбес приходит на курсы и не хочет он учиться, он так и остается балбесом. Я встречаю людей и сейчас до сих пор, которые живут здесь больше десятка лет и почти по 20 лет, и не говорят по-фински.
6: То есть все зависит от человека.
5: Разумеется.
6: Ну, собственно говоря, тут, я думаю, преподавателей-то не в чем обвинять. Если ты захотел выучить язык, они тебе помогут.
5: А, нет. Я не про то. Как раз я преподавателей не виню. Я говорю то, что вот эта программа адаптации, она, по сути дела, дутая фикция. Потому что пока сам себе не поможешь, тут тебе никто помогать, ничего не будет. Здесь нормальный западный уклад жизни. У всех резиновые локти, все толкаются. Вот был недавно буквально случай, женщина, у которой практически отсутствует память, которая может поджечь дом, там все что угодно, говорит: что-то конфорки у меня быстро нагреваются. Смотрю, говорит, они все время красные. Стала звонить по всем социальным...
6: Вот тут. Службам?
5: Да. Не она, а, естественно, кого попросила помочь. Вот человек стал звонить, обзвонил все. Кругом. Не-не-не, это не наше дело. Вот когда дом сгорит, вот тогда будет их дело. Я тут некоторое время еще просидел безработным. Пошел я, устроился на курсы. Называется Уравалинта курсы. То есть это курсы выбора, ну, скажем так, будущей профессии. Но профессия у меня была своя. Там некоторое время было обучение, потом практика. Ну, я пошел на практику в университет сюда, в Йоинсу. А поскольку там люди были знакомы с Петрозаводским университетом, а у меня красный диплом, мне его даже подтверждать не надо было. Меня взяли на практику. После чего я практически сразу же попал на работу. И 10 лет я отработал в университете. То есть занимался как переводной работой, так и работал в проектах. Было собственное исследование.
6: А вы переводили с какого языка на какой?
5: Ну, вообще, по большей части я переводил с финского на русский. Хотя я могу, конечно, писать и на финском. Сейчас, буквально вот недавно, о своих путешествиях я писал именно на финском статьи. И, в общем-то, приняли их на ура.
6: Вы сказали, что вы переводили с финского на русский. Собственно говоря, для русских работали, да, получается?
5: Ну, допустим, последний проект с моим шефом бывшим у нас был такой. Он назывался «Акоулутус ярая юхтестюя». То есть это образование и приграничное сотрудничество. Речь шла о приграничном сотрудничестве между Финляндией и Россией. Поэтому как в Финляндии, так и в России были заинтересованы в этих исследованиях. Ну вот и пригласили меня на международный симпозиум выступить. Ну, видимо, пригласили так, рассчитывая, что, ну, сделаем вид, что взяли мы тут убогого, типа того, что все мы из себя такие сочувствующие. Так я понимаю сегодня. Ну, а поскольку подготовился я достаточно неплохо, когда я выступил, в общем-то, мне сказали: ну, Михаил Александрович, что-то вы так говорили классно. Там были представители из Германии, Азербайджана, России, Финляндии, Эстонии, Израиля, Греции, не помню еще откуда. Много там было кого. Отметили, в общем-то, мое выступление как весьма практичное. И тут же меня пригласили выступить, тут есть такой в Лахте Александр Институт. то есть Александровский институт, почитать там лекции. А потом мы в Саванлидно пригласили в школу переподготовки переводчиков. Там готовились переводчики синхронного перевода. Вполне приличный проект был. Ну и, короче говоря, после того, как я выступил на этом симпозиуме, больше меня уже никуда не приглашали. Поскольку, как я понимаю, люди академические, или, как сказать, по-русски-то лучше, то есть занятые в науке, они довольно ревнивые, и толчья там такая изрядная. Все, в общем-то, пытаются место под солнцем захватить, как-то застолбить для себя. Ну и, в общем-то, я там совсем был не в удел. Отношение мое вообще к этому, ко всему, вот такое вот. Я играю на чужом поле и по чужим правилам. И независимо от того, как ко мне относятся, я все равно буду искать возможность самореализации.
1: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
4: Еще раз напоминаю, что сегодняшнего моего гостя зовут Михаил Люхин.
6: Ну, вы сказали, что проработали в университете 10 лет.
5: После чего начались крупные неприятности. Неприятности начались с того, что начался кризис в 2008 году. И тут уже, в общем-то, было действительно так это неприятно. Прежде всего, уволили моего шефа, он был страшно обижен. Сказал, что 15 лет отработал в университете и выкинули его как собаку. Хотя он автохтон, фин, местный. Я успел перескочить на другую подножку. То есть стал работать с профессором. Это дама такая уже в годах. Проработали мы с ней в паре 2 года. Интересно было тоже работать. Ездил я по командировкам в Петрозаводск. Ну, вылетела и она. Естественно, все мои, так сказать, якоря, с помощью которых я как-то держался в этом университете, были удалены. Ну и закончился мой контракт. Вылетел я с университета. Походил я туда-сюда, поискал себе рабочее место. Ну, а представьте, когда больше 8% безработица, ну, особо-то я никому не был тут нужен. Это я прекрасно понимал. Попробовал работать с Тамперевским университетом, кое-что получалось. Пока Nokia финансировала исследования, что-то получалось. Но это не Nokia, которая телефоны делает, а Nokia, это вот, которая шины изготовляет для автомобилей и прочее, такие вот резинотехнические изделия. С ними я тоже поработал, приятно было работать. Ну вот нету ассигнований. Сейчас университеты не являются государственными учебными заведениями. Должны они своими силами зарабатывать деньги. Понял я, что дело тут бесперспективное. И нашел я себе работу. Сейчас я ремонтирую велосипеды.
6: Какой неожиданный поворот.
5: А почему неожиданный?
6: Ну, из того, что вы рассказали, я никак бы не могла сделать вывод, что вы еще и в этом деле специалист.
5: А вы знаете, мне это даже очень нравится. Люди приходят, вот сейчас, в последнее время, ко мне стали приходить клиенты не просто так, а ко мне лично, потому что знают, что ремонтирую вполне добротно.
6: А когда и как вы приобрели эти навыки?
5: Да вообще просто-напросто пришел я туда, никаких навыков у меня не было. Постепенно, так, разбирая все на винтики.
6: То есть вы любите технику, да?
5: Да, сказать, что я ее очень люблю, пожалуй, нет. Но я люблю кататься на велосипеде, поэтому я к ним отношусь с большой приязнью. А к тому же, когда люди приходят и тебя благодарят, причем благодарят не наигранно, а на самом деле им приятно и удивляются тому, что как ты тут весь из себя слепой, а к тому же сейчас у меня слух серьезно падает, да еще и глухой, и как ты вообще это все умудряешься сделать?
6: А вообще есть какие-то предприятия для незрячих?
5: Есть такая организация, как Федерация слепых Финляндии. Это как бы головное, ну как сказать, головной офис в Хельсинки. Называется это здание Иристало. Это центр реабилитации. И там же люди трудоустроены, слепые, допустим, те, кто работает с компьютерами, у них есть преподаватели, ну, это примерно Реакомпа, да, вот российского что-то вроде, такой есть образовательный
6: центр. Ну, понимаю, их реабилитируют, то есть учат работать с компьютером и так далее.
5: Кстати, зачастую сами слепые.
6: Да, учат. Ну, это как у нас.
5: Там же, собственно говоря, реабилитация людей пожилых, которые слепнут, допустим, от того же самого диабета.
6: У вас все это в одном месте сосредоточено? В Хельсинки, а в других городах?
5: В принципе, да. Сосредоточено оно в основном в Хельсинки. Но люди из других городов могут туда приехать, там же есть гостиница.
6: Ну хорошо, вот научили их работать с компьютерами. Да, еще нужно учесть, что не каждый способен к этому. А вот работать они могут где-то как-то? Есть какие-то предприятия?
5: Предприятий нету как таковых. Там есть так называемая сокива-кесситюя. То есть те, кто делает изделия из лианы, лозы, так называемые. Но тут лиану они используют, привозят с Юго-Восточной Азии лиану, она красится, стирается с нее кора, она разного диаметра, делается и мебель, и поделки, типа корзины, прочее, прочее, прочее. Кроме того, щетки различные. Люди у себя на дому все это делают и отправляют на реализацию в Хельсинки. Или куда-то еще в другое место, где там сейчас одевсклады есть. И сейчас при Федерации слепых Финляндии создано так называемый социальный бизнес, где люди печатают, как вот, я не знаю, по-русски это назвать, распечаткой занимаются. То есть, допустим, врачи обычно наговаривают диагноз и все прочее на магнитофон, а потом надо это дело распечатать. Вот таким вот делом занимаются, переводами, ну, в смысле, делают распечатку как на шведском, так на финском, ну, и на английском. Но их немного. Есть люди, которые получили хорошее образование в университетах, они сами трудоустраиваются, без всякой помощи. Есть массажисты, которые создают свой бизнес.
6: А для массажистов у вас какие-то определенные образовательные учреждения для незрячих массажистов? Или они учатся со зрячими на общих основаниях?
5: В свое время был такой так называемый Арла-институт. То есть это профессиональная школа. Громко называется институтом. На самом деле, я не думаю, что она дает столь высокую квалификацию. Но там, в частности, учились массажисты.
6: Незрячие.
5: Незрячие. Там же учились настройщики пианино. Там и что касается лианы, тоже было образование, и компьютерщиков там учили. Теперь это все объединено с другими учебными заведениями. И вот этот Арла-институт стал только как бы одной образовательной единицей в общей такой вот... Как ее назвать-то? Агломерация. Что это? Там, в общем-то, все в кучу собрано. И в этом смысле очень плохо. И в Арла-институте сейчас учатся как зрячие, так и слепые, так и кто угодно другой. Это крайне неудобно. Слепые жалуются. Им трудно учиться, потому что преподаватели, те, которые раньше преподавали, разбежались. Те, которые пришли, у них нет навыка работы со слепыми. Они работают для зрячих. Ну и в результате, в общем-то, квалификация, естественно, страдает. Кроме того, в Финляндии любой может себя объявить массажистом. Не обязательно требуется диплом. Вот и все. Сказать, чтобы были какие-то, вот как раньше в Советском Союзе, УПП? Нет, таких тут нет.
6: А у вас до сих пор остаток зрения сохранился?
5: Не, я слепой вдребезги.
6: А как же вы катаетесь на велосипеде?
5: На тандеме.
6: А когда вы начали этим заниматься?
5: Ну, несколько лет назад получилось так, что мы с приятелем просто-напросто взял я в аренду тандем и поехали мы с ним. Тут есть такой традиционный пробег вокруг озера Пегаселька. 130 километров. Обычно проезжают за один день все это дело, но мы то же самое. В детстве, когда я видел, я ездил на велосипеде, потом я не ездил долгое время, больше 30 лет. Ну, я тут сел, и мы за день проехали с ним эти 130 километров. Я решил, что мне это понравилось. Потом начал как-то так нерегулярно, но все-таки ездить, выезжать. Потом съездил в Германию, купил себе тандем, заодно прокатились мы там из Ремаген до Гамбурга, 700 километров, на этом тандеме.
6: С огромным удовольствием,
5: о,
6: да?
5: О, с огромным. Еще с каким огромным. В прошлое лето я проехал из Италии в Испанию, через Францию, естественно. Там было 1350 километров. Ну, а теперь планирую в этом году из Португалии в Марокко.
6: А когда вы первое свое путешествие совершили? Наверное, когда ездили за тандемом, да?
5: Если говорить о заграничном, да. Сейчас раз-два в неделю езжу, просто в виде тренировки по 36 километров за раз мы катаемся с моим социальным работником.
6: С социальным работником?
5: Вообще, с социальным работником мне крупно повезло, он у меня вообще замечательный. Примерно моего возраста, фин.
6: Значит, с вашим социальным работником вы катаетесь на велосипедах.
5: Да.
6: И на рыбалку ездите.
5: И на рыбалку ездим.
6: А путешествуете по разным странам?
5: Путешествую я как? Я обычно нахожу себе пилота.
6: То есть как это?
5: Ну, то есть тот, кто будет за рулем сидеть, за первым рулем. То есть тот, кто сидит впереди, это пилот. Обычно смеются. А тот, кто сзади, тот мотор. Вот. Очень сложно с российскими товарищами об этом договариваться. Видимо, надо это делать в письменном виде. Потому что потом начинаются какие-то дрязги, что обычно не бывает с финнами.
6: Вы находите вот таких путешественников из России, да?
5: Дело в том, что несколько сложнее найти финна, потому что здесь более или менее люди при деле. И у них так или иначе сложно выкроить, допустим, дней 20 или 15 на эти все поездки. Поэтому обычно беру с России. Должен заметить, когда едем, это практически поездка. То есть я сам ее финансирую, все вот эти билеты на самолет, туда-сюда, ночлеги. Ночлеги в основном это типичный бюджетный вариант европейский. Если вы в курсе, европейцы ночуют они в палатках. Скажем, там третья, четвертая, пятая ночь. Это кемпинг, то есть надо помыться, надо постираться и прочее. Тут точно так же, стараюсь придерживаться вот этого. Ну и что касается питания, основные продукты за мой счет. Все остальное, хотите разносолы, пожалуйста, за свой счет.
6: А материально вы достаточно обеспечены для того, чтобы позволить себе такой роскошь. У вас там, наверное, и пенсии вам платят? Как это?
5: Нет, пенсии мне не платят. Очень серьезно ограничено получение пенсии. То есть, если ты получаешь помимо пенсии, если где-то подрабатываешь свыше 600 евро, у тебя пенсию просто-напросто забирают. А поскольку я зарабатываю больше 600 евро, ни о какой пенсии вообще речи быть не может. Да, у

0: допустим, квартиры, градусник стоит свыше 100 евро. В то время как для зрячих вот этот цифровой градусник, он стоит 5 евро.
1: Ну, понятно,
0: вот он,
1: и частично вам компенсирует государство.
0: Да. Это уже государство. То есть это фирма называется Кела, которая это все как бы возмещает. Далеко не все, но очевидно же, допустим, вот тот же самый тандем, если велосипед, хороший велосипед для зрячего человека стоит где-то порядка 800 евро, но он уже хороший велосипед. Мой тандем стоит 3000 евро. То есть цены несравнимы. И назвать это льготами язык не
1: поворачивает. Я вас понимаю, а вот, например, тандем, вам тоже какую-то компенсацию за него выделили? Ведь это же не необходимый для вас предмет.
0: А вот видите, дело в том, что как раз считают-то они очень хорошо. Ежели человек не занимается спортом, ежели он сидит ситнем дома, он обязательно чем-нибудь заболеет. И вот тогда-то ему придется возмещать гораздо больше. А теперь представьте, на 5 миллионов населения финнов 500 тысяч болеет диабетом.
1: Да.
0: Как вам такие цифры? Вот так. Поэтому считать они умеют. Лучше просто-напросто помочь человеку заняться спортом и заплатить один раз что-нибудь ему помочь, чем потом постоянно вот весь этот инсулин и все прочее, это все очень дорого. А тем более, когда начнутся еще потребности, скажем так, реабилитации, когда надо будет ему еще дать собаку проводниковую, которая стоит еще вообще неизвестно какие тысячи евро. Нет, они хорошо считают.
1: Ну, а медицинское обслуживание как поставлено?
0: Ну, медицинское обслуживание, здесь существует, опять же, на мой взгляд, не до конца доделанная система, то есть она дублируется. Есть система государственных медицинских учреждений, и есть частные медицинские учреждения. Опять же, та же самая Кела каким-то образом возмещает расходы на частную медицину, потому что, ну вы представьте, допустим, та же самая какая-нибудь пломба, если зубы лечить у частного врача, это где-то 60-70 евро. А что касается, допустим, если там томография или что-нибудь, это вообще уже сотни евро, если не тысячи.
1: То есть, короче, если вы обращаетесь не в государственные медицинские учреждения, а в частные, то какую-то часть возмещает вам?
0: Возмещают. Это независимо от того, инвалид ты или не инвалид, возмещают всем. Эта система, в общем-то, разработана, но я еще раз говорю, она половинчатая, она не до конца продумана. Что касается государственных учреждений медицинских, то так можно ждать очереди по полгода и по году. И назвать это очень квалифицированной помощью, да нет, как-то я бы не сказал. Когда у меня возникают какие-то серьезные проблемы, которые я хочу выяснить, я лучше съезжу в Россию и... Простите, я вот заплачу, причем это называется здесь государственная бесплатная медицина, но все равно, по-любому, когда ты приходишь в центральную больницу, ты платишь около 30 евро за прием у врача. Просто, не за лекарства, не за что, а просто за прием. Так я за эти деньги в России просто-напросто в Петрозаводске попаду в республиканской больнице, и там будет нормальный специалист.
1: Значит, все-таки у нас в России, вы считаете, медицинское обслуживание лучше гораздо, да?
0: Хочу сразу же сказать одну вещь. Что касается диагностического оборудования, медикаментозного обслуживания, то, что есть в Финляндии, оно гораздо на более высоком уровне, чем в России. Что касается врачей-специалистов, не могу сказать, что здесь найдутся столь же хорошие специалисты, как в России.
1: В России лучше.
0: Лучше.
1: Вы поддерживаете тесные контакты с Россией. Часто бываете у нас?
0: Матушка у меня умерла в 99-м году. И с тех пор, в общем-то, я езжу достаточно редко в Россию. Сейчас, к тому же, работают.

0: Вот они связаны с Россией никоим образом. Но сейчас вроде как-то начало что-то наклевываться с Петрозаводским университетом. Может быть, что-то и получится, может быть, и нет, не знаю.
1: Вот вы мне о себе рассказываете, мне так представляется, что вы очень такой контактный человек. И я так чувствую, что люди к себе тоже располагаете. А у вас много друзей?
0: А вы знаете, я бы сказал, достаточно. Для меня вполне достаточно. Я не думаю, что друзей вообще может быть очень много.
1: Ну, это правильно. Ну, то есть достаточное количество людей, на которых вы можете положиться в трудную минуту, да?
0: Точно. Вот это да. И даже сам удивляюсь порой, насколько их много бывает. Причем люди вот совершенно лишенные каких-либо сентиментов. В частности, бизнесмены. Даже удивляешься. И хотя бы тот же самый вот момент, когда на работу устраивался. Люди же мне ничем не обязаны. Просто даже трудно понять, вот почему. Взяли да помогли.
1: Ну, я только что попыталась, так сказать, определить, почему так получается.
0: Не, наверное, это не совсем так. Я не кокетничаю, отнюдь нет. Я достаточно жесткий человек.
1: Одно другому не мешает. Но мы не будем об этом. Пусть люди слушают вас и судят, от чего так получается.
0: Это понятно. Просто, во всяком случае, мне крупно везет, это точно. На людей, да. И встречается гораздо больше хороших людей по жизни, чем плохих, это точно.
1: Ну, это я уже сказала, это много зависит от отношения к людям. Как ты, так и к тебе, в основном.
0: Вы знаете, вот даже удивительно, обычно ведь финны, они как бы не очень отзывчивые люди, скажем так. И, ну, по вполне понятным причинам очень сильно здесь развит индивидуализм. То есть каждый сам за себя и отнюдь не расположен очень много помогать. Но у меня сложился круг общения среди вот финнов. И люди довольно часто и охотно берут меня с собой просто. Не то, что даже вот мой социальный работник, да, на рыбалку. И когда ходим в шахматы играть, просто звонит мне приятель, сам говорит, слушай, пойдешь играть? Пойду. Ну все, говорит, я за тобой зайду и пойдем вместе.
1: Слушайте, ну вот вы ходите на рыбалку, вот тоже мне интересно. Мне кажется, это так сложно без зрения. Как вы ловите рыбу? Сети ставите?
0: Ну, у меня и сети стояли, и на удочку.
1: И на удочку тоже?
0: Да, и лодка у меня есть куплена с мотором. Все есть. Не знаю, вот сейчас думаю, что на следующий год, чтобы сети ставить подальше уезжать, так вот, надо купить снегоход себе или не надо, не знаю. В этом-то плане нету сложности как раз. Наоборот.
1: А в чем сложности?
0: Сложность в последнее время возникает именно из-за того, что я плохо слышу. И когда я хожу, ведь в конце концов надо же понимать, что я создаю некоторые проблемы и для других участников движения. И это просто очевидно. Иногда чуть ошибешься и вместо тротуара идешь по проезжей части. Такое тоже
1: А вы
0: бывает.
1: ходите один часто или все время сопровождением?
0: Нет, я как раз предпочитаю ходить один. На работу я хожу 5 километров в одну сторону, 5 километров в другую сторону. И все, я хожу один. Мне это нравится. На рыбалку, вот летом, я хожу то же самое. Тут от моего дома 6,5 километров в одну сторону. Там через район в начале города, потом через лес и маленькая такая, есть, как сказать, типа деревеньки, да, или поселок, как ее назвать. Там частные дома, туда хожу, то же самое один. Туда-сюда.
1: Один.
0: Да.
1: Ну как же вы при плохом слухе ориентироваться-то сложно.
0: Ну вот, в этом плане это как раз все проблемы и есть. Надо очень внимательно ходить.
1: Ну, это все понятно. Мы даже это и обсуждать не будем. А все-таки с трудом представляю, как вы вот эти трудности преодолеваете.
0: Знаете, это, наверное, очень трудно даже вот понять самому, потому что зачастую, вот пройдя по дороге один раз, в следующий раз идя, я знаю, ходил ли я по этому месту или нет. И очень часто вот есть такое чувство, был я здесь или не был. Это в свое время вот есть Юра, такой товарищ Петрозаводский. Ну, вы-то его, наверное, знаете, Тихомирова.
1: Ну, в общем, да, я с ним немного знакома.
0: Кстати, блестяще читает стихи.
1: Да, я знаю, он у меня даже в программах был.
0: И в свое время он смеялся. Вот эту мысль он выразил очень хорошо, сказав: «Сапоги дорогу знают». Оно так и есть на самом деле.
1: Но, наверное, все-таки на протяжении пути помогают люди, провожают до какого-то определенного места.
0: Нет.
1: Никогда?
0: Нет. Я обычно этим не пользуюсь и стараюсь...
1: Ну, а если заблудились вдруг, не туда зашли? Такое же очень часто может быть.
0: Бывает.
1: И тогда как?
0: Хожу, соображаю, слушаю, думаю и выхожу. В свое время я оказался в компании, ну, там словом за словом мы поругались. Я шел до Йоэнсу, 18 километров, один, без трости, без всего, по совершенно незнакомой дороге. Ничего, пришел.
1: Ну что ж, это замечательно, дай вам Бог. Ну вы, наверное, уже в Финляндии прижились и полюбили ее.
0: Я люблю природу Финляндии, она очень близка по духу мне, и она очень близка... Еще и в том смысле, что Карелия это совсем недалеко. Я нахожусь в районе, который называется Северная Карелия.
1: Вы почти на родине.
0: Да. С востока примыкает именно российская Карелия. Поэтому, конечно, я люблю здешние места. Хотя сказать про всю Финляндию я этого не могу, потому что она очень разная в разных местах. Допустим, у меня сестра живет в 400 километрах от меня, и там уже совсем другое.
1: Ну, я думаю, что вы не жалеете о том, что уехали из России.
0: Порой иногда хочется вернуться.
1: Ну, это, наверное, эпизодически. Временное такое желание. Или как?
0: Вот знаете, в свое время этот вопрос задали Веллеру. Спросили, как. Он сказал, а никак. Как может жить, как он... говорит о себе, русский писатель еврейской национальности, живущий в Эстонии. Наверное, все-таки я его очень хорошо понимаю. У финнов есть такая хорошая-хорошая пословица. И звучит она так. Ома ма мансика муа ма муштик. То есть, чужая земля черника, своя земляника.
1: Ну, этим сказано все.
2: Вот такой интересный разговор состоялся у нас с Михаилом Леухиным, который долгое время жил в России, а затем уехал в Финляндию. Этот выпуск программы подготовила и провела Зоя Шишкова.
3: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис». В эфире гостиная «Радио «Рансис».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова сегодня в гостиной с вами Зоя Шишкова. А пригласила я сегодня Михаила Леухина, который однажды здесь уже был. Ну, те, кто его слышал, имеют о нем представление, а для тех, кто сегодня встретится с Михаилом впервые, немножко скажу о нем. Михаил Леухин родился и жил в Петрозаводске. С детства незрячий. Получил он высшее образование, историк. Некоторое время преподавал в лицее. Затем Михаил, поскольку по материнской линии он фин, перебрался в Финляндию. Долгое время он преподавал там тоже в различных вузах, а затем вынужден был оставить преподавание и начал ремонтировать велосипеды. Михаил всегда мечтал о путешествиях, и мечта его осуществилась. О своих путешествиях он нам сегодня и расскажет.
2: Если начать сначала, то надо сказать, что долгое время после того, как я ослеп, я не катался на велосипеде, а произошло это, то есть печальное событие, когда я закончил кататься на велосипеде, было мне, наверное, лет 15, когда я последний раз ехал на велосипеде и сбил бабушку, после чего сосед сказал: слушай, ну, вообще-то надо, наверное, заканчивать. Так вот и получилось, что долгое время, с 15 лет и практически до последнего времени, я не катался на велосипеде вообще, и лишь потом... Пожалуй, это было года 3-4 назад, когда мой приятель предложил мне прокатиться на тандеме. Здесь есть традиционная такая поездка на 1 мая вокруг озера. Озеро называется Пихасельке. И вот вокруг него местные жители любят проехаться в течение одного дня. Расстояние примерно 130 километров. Довольно приятная дорога. Постоянно вдоль берега озера. Места очень красивые. Не очень сложная поездка, за исключением одного небольшого по протяженности отрезка, где есть горки. Но горки небольшие. Проехали мы с ним эту дистанцию. Был я, конечно, вымотан по первости, но это просто без тренировки. Сразу же я сел и поехал. Проехали мы с ним эту дистанцию, и зародилась идея, почему бы не проехать где-нибудь за пределами Финляндии. И посмотрели мы, где же можно купить приличный тандем. Оказалось, в общем-то, его можно найти во многих местах. Единственное, что подкупало и ценой, и расположением, Германии. Ну, туда мы и поехали. Проехали мы с ним 700 километров от Реймаген до Гамбурга за 8 дней.
1: Но ехали вы на тандеме.
2: Разумею.
1: То есть у вас уже какой-то был, просто вы его тогда решили обновить.
2: Не.
1: А как?
2: Мы просто-напросто из Финляндии заказали его туда. Его нам уже изготовили.
1: Но в Германию вы ехали не на тандеме, а другим видом транспорта.
2: Ну, разумеется, мы на самолете туда прилетели. И на следующее утро пришли в магазин и купили тандем. И сразу же поехали.
1: То есть уже из Германии в Финляндию вы возвращались на тандеме, не на самолете, так?
2: Да, до Гамбурга мы ехали на тандеме, а потом уже добирались до Хельсинки на пароме.
1: То есть получилось, вот вы купили тандем, и это было первое ваше путешествие на тандеме.
2: Да. Естественно, первый город, который нас интересовал, это Кёльн, Кёльнский собор. Там мы и были, там все это дело посмотрели, и спускались и вниз. Там до Кёльнского собора самого еще были другие церкви, там вот старые кладки под землей. Все посмотрели. Естественно, впечатление было, конечно, потрясающее, когда ты забираешься туда наверх. Огромное количество ступеней, я даже сейчас не помню сколько. Но когда поднимаешься там наверху, прямо от полу до потолка практически, вот все стены расписаны надписями, кто ж там был. Огромное количество надписей на русском языке, даже на китайском и на японском. Там надписи есть тоже. Много туристов туда поднимается. Правда, занятие не из легких. Это точно. Мой приятель, он такой 115 килограмм весом, то есть он был не в восторге от этого мероприятия, но мне-то удалось это довольно легко. Единственное, что не понравилось, это когда колокол звонит, и ты там наверху. Ощущение такое, что ой-ой-ой, почти резонанс. Настолько мощный звук.
1: Тяжело это.
2: Тяжело. Да, особенно, когда со слухом не все в порядке.
1: Значит, это было ваше первое путешествие, и было это когда?
2: Это было в 2011 году. Выехали мы 29 августа, закончили мы 6 августа. О, сентября получается.
1: Вам понравилось, и вы продолжали путешествовать.
2: Да, в следующий год мы ехали уже из Бергамо до Героны. То есть самолет приземляется не в Милане, а в 50 километрах от Милана, аэропорт Бергамо. Уже летели вместе с тандемом из Финляндии.
1: В Италию.
2: Да, там его загрузили, то есть все боковые сумки подвесили, рюкзак, ну и двинулись в путь. Ну, конечно, Италия, это да. Италия понравилась, пожалуй, больше всего. Городки настолько уютные, настолько приятные, старые, мощеные такие узенькие улочки. И по обеим сторонам небольшие кафешки. Как-то все это уютно и настолько приятно. Это было в сентябре.
1: В сентябре того же года?
2: Нет, в сентябре 12-го. Когда узкая улица, ты прекрасно чувствуешь, что действительно дома находятся где-то рядом. И то, что кафе, они открыты или просто-напросто вообще на улице стоят столики. И люди разговаривают, и ты находишься вот в гуще событий. Итальянки настолько они открытые и дружелюбные. Мы когда остановились, они к нам подошли и начали спрашивать, чтобы их сняли на видео, и спрашивали, чтобы им объяснили, как это звучит по-русски, типа того, привет передали.
1: А вы с ними как общались-то?
2: А никак. Молодой человек был, он знает английский, ну, те через пень-колоду тоже знают. Но хотя надо отметить, что вот в южных и в средиземноморских странах плохо говорят по-английски, но все-таки говорят. И какой-то язык жестов и на пальцах, и как попало, все-таки общение находишь.
1: Ну, я понимаю, зрячие объясняются, им это просто. А вы вступали в разговор?
2: Практически нет. Я просто сразу же хочу предупредить и объяснить. Для меня важно было. Все вот эти поездки и сейчас они то же самое важны тем, что это прежде всего спорт. И это проверка на выносливость. Это раз. Во-вторых, конечно же, ты все равно ощущаешь эту атмосферу, когда появляешься на тандеме, едешь где-то в городке, и публика сидит в кафе и начинает аплодировать и кричать «Браво!». То есть, если вдруг появляется человек, турист, да, и совершенно слепой, они же прекрасно понимают. В отличие от русских, там нету такого «Че? Да кто такие? Че они сделают?». Нет, там все прекрасно понимают. И отношение к этому, типа того, что это уже чуть ли не подвиг. Когда рассказали им вечером, что едем в Барселону, на следующее утро вдруг кто-то из тех, с кем вечером разговаривали, встретился и кричит тебе, когда ты проезжаешь мимо: «Браво, Барселона!» Знаете, это интересно. Вот мы останавливаемся, надо, допустим, сварить там кофе или что-то. Разводишь горелку прямо на обочине дороги. Останавливаются на машине. Люди говорят: «Вы что, ребят, помощи-то не надо?» «Да нет, не надо». Проезжают дальше. Они просто привыкли, что они обычно в кафе где-то останавливаются. А здесь идея такова. Я путешествовал разными способами. и в пятизвездочных отелях останавливался. Ну, скучно сидеть там, ходить от одной бочки к другой, пробовать тут вино, там пиво. Нет. А здесь, когда едешь, ты, во-первых, находишься в гуще событий. По-любому. Нравится тебе это или не нравится, видишь ты или не видишь, слышишь ты или не слышишь. Но ты все равно находишься в самой жизни.
1: Раз вы предпочитаете путешествовать в гуще жизни, давайте рассказывайте про жизнь там. Какой она вам показалась?
2: Жизнь в Италии показалась как? Прежде всего, когда в Финляндии путешествуешь, тебе никто никогда не разрешит даже в каком-то лесном массиве поставить палатку. То есть, если есть там хозяин этого леса, он костьми ляжет, но он тебе не даст поставить палатку. В Италии на берегу Тесины мы поставили палатку прямо в центре города. Никто слова не сказал. Сказали, да ставьте ради бога.
1: Вот как там все просто с этим.
2: В Германии точно так же, кстати. Ну, если есть какие-то проблемы, вот у нас однажды получилось так. Ограждение специально сделано для того, чтобы не проезжали туда ни на машинах, ни на чем, только для велосипеда оставлено. Такая, как змейка сделана из турникета. И тандем, ну, никак туда не проходит. Пришлось его поднимать. Вдвоем было тяжело. Итальянцы подбежали, помогли. Подняли, перенесли, все в порядке, дальше поехали. Вначале мы ехали из Милана по материку до Генуи. Сложность вся в том, что поездка практически до Героны проходила в гористой местности. И там от Павии начался такой медленный, длинный подъем. Ехать было достаточно тяжело. И в одном местечке на мосту сидела цыганка. И так она весело смеялась.
1: Над вами?
2: Ну, глядя на нас, смеялась, да.
1: Потому что вам трудно было ехать?
2: Нет.
1: А почему?
2: Она смеялась, она знала почему. Мы чуть-чуть вперед проехали и поняли почему. Вот этот тягун длинный, медленный подъем сменился. Наверное, 2 или 2,5-километровым подъемом на перевал. Ну, тогда я еще, в общем-то, к этим подъемам был мало привычен. Но все-таки мы его одолели. И потом начался спуск, наверное, 15 километров до Генуи, практически вот такой серпантин. Причем там припарковаться негде толком. Кругом горы, ущелья, в общем-то, какие-то обрывы, какие-то склоны. И вот в этом плане было действительно несколько страшновато и сложновато на первых порах. То, что когда ты спускаешься вот с этой горы, а там еще дождь прошел на перевале, скорость приличная, и летишь туда под гору так, что аж уши закладывает.
1: Я вообще, честно говоря, не представляю. Мне кажется, можно так полететь.
2: Можно, вполне. Короче говоря, приехали мы в Геную и поехали по побережью. Это Лигурия, и заходили, такая есть Фортеза дель Премиар. Это в Савонне. Огромное циклопическое строение. Я даже не знаю, кто его построил. Из огромных плит создано, наверное, этажей по 9. И наверху батареи, орудия стоят. Сегодня оно в очень таком уже плохом состоянии. По таким местам мы тоже гуляли. Но мне больше нравилось. Вот, допустим, мы приехали на пляж. Спросили там у итальянца, можно искупаться? А пляж закрытый. От отеля, от какого-то пляжа. Говорит, да ладно, идите, купайтесь. Платить не надо. Ну, уж обнаглели в конец. А что, комнату-то можно, это, как сказать, ключик, чтобы положить туда вещи-то свои? Да берите.
1: Как к вам они были доброжелательны?
2: Да, пожалуйста, шезлонги? Да ради бога. Берите, пустые все равно. Вода была потрясающая, наверное, 23-24 градуса. Море ласковое, великолепное, пляж песчаный. Еда в Италии великолепная.
0: В эфире гостиная «Радио Ранзис».
1: Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня я беседую с Михаилом Леухиным из Финляндии, и он выступает в роли путешественника.
2: Проехали по всему побережью Лигурийскому и выехали в Монако. В Монако мы переночевали на берегу моря, поставили палатку. Был шторм ночью, причем дикий шторм. как разгулялось море, как волны начали колотиться, вот этот, ну как назвать его, дебаркадер или набережная, даже не знаю. Страху-то там было немножко. По той простой причине, что ветер-то был сумасшедший. Палатку трепало по-настоящему. И главное интересно, утром отличная погода, солнышко, все прекрасно. Мы въехали в Монако, остановились проверить, правильно мы едем по маршруту или нет. Ну и представьте себе, черный тандем, сзади на багажнике огромный рюкзак, находится вот под таким пыльником, то есть такая защита там, чтобы не пылился рюкзак. Сбоку висят сумки, какой-то тут товарищ в солнцезащитных очках, второй смотрит там что-то на планшетнике. Быстренько подъехал полицейский на скутере. Типа, то, что, ребята, стоим? Что, дорогу смотрим? А как насчет документов? Да, пожалуйста. Проверил. До тех пор, пока мы не отъехали, он никуда не уехал. То есть там публика очень богатая. Когда едешь, там что не Феррари, так Ламборджини. Что не Мерседес, так Бентли. Там не увидишь дешевой машины практически.
3: И вы там со своим тандемом были, наверное, как экзотика какая-то.
2: Наверное. Ну, в принципе, виду-то никто не подавал. Но всегда обращали внимание на то, что едут люди на тандеме. Ехали дальше и вскоре приехали в Ниццу. Меня удивило больше всего, знаете, огромный транспарант с метровыми буквами. На русском языке написано «Добро пожаловать в Ниццу», не на каком другом, именно на русском. Ну, известно, что русские туристы, они оставляют больше всего денег. Но в отличие от Италии, там нету вот такого уюта. Второй раз я туда не поеду, это точно. Французы показались, в отличие от итальянцев, более замкнутыми, менее дружелюбными.
3: На французском они хотели с вами общаться.
2: Французы абсолютно не желают разговаривать по-английски. На французском, да, пожалуйста, сколько влезть. Но продолжали мы поездку дальше. В принципе, особых приключений не было. Единственное, что в Канны приехали, попали уже ночью. Не найти ни кемпинга, ничего. Темно. Решили посмотреть место, куда палатку поставить. Ткнулись туда, ткнулись сюда. Везде сидят эти, как их... обслуживающее арабское население, видимо, алжирцы или кто-то. Там их во всех углах ютятся. Ну, как-то с ними чувствуешь себя не вполне уютно. Ну, и в результате оказались мы на пляже, поставили палатку, утром проснулись, когда вылезли оттуда с пляжа. Оказалось, практически под вывеской, типа того, ночевать и ставить палатки запрещено.
3: Можно сказать, что вам повезло, да? Если бы обнаружили вас, то были бы неприятности какие-то.
2: Да, во Франции были неприятности такого плана. Выехали на автобан, и в Тулоне нас поджидала полиция, двое полицейских. Один нас хотел оштрафовать, но второй сказал, ладно, бог с ними, турист, давай все-таки отпустим. Ну и отпустили нас с миром. И дальше мы поехали. Вот там интересное было место. Это между Тулоном и Марселем. Там из Сан-Сир-Сюрбер такой городок. И когда из него выезжаешь, начинается крутой-крутой подъем наверх. И причем нас француз догнал, сказал, ребята, вы знаете, подъем на этот перевал очень труден. Ну поехали мы все-таки. Частично мы прошли его пешком, толкая тандем. Там порой были по сегодняшнему опыту, не скажу, что очень крутые, но по тогдашнему, да, оказалось, что это вообще смертельно. Получилось еще так интересно, вы знаете, вот едут навстречу машины и говорят, ребят, зря идете, там жандармы никого не пускают. Ну, упрямо, я говорю, пойдем, все равно вперед. Че теперь тут кругалями? Давай. Пошли мы, поднялись. Оказалось, видимо, там кто-то упал, и спасатели кого-то поднимали из ущелья. Жандармы нас пропустили, естественно. Но, что самое интересное, вы понимаете, вот оказываешься на высоте, наверное, выше, чем 100 метров над уровнем моря. И это вот такой, знаете, как хребет. Левая стенка, то есть обращенная к морю, она практически вертикальная. А справа склон, ну, градусов 70, наверное. И вот сама вершина вот этой гряды, она срезана, и сделана дорога. Вот две машины разъедется, не больше. Причем никакого ограждения, никаких отбойников. Вот шагнул, и все, ты полетел. Оттуда со 100-метровой высоты.
3: Да, рискованно.
2: Да, мы там страху-то не терпелись, конечно. Мы переехали в Испанию. Ощущение было, чем дальше едешь, тем легче по горам было ехать. Второй раз я в этом году был в Испании, и чем больше я там бываю, тем меньше она мне нравится. Пляжи каменистые, море прохладное. Там уже было и тяжело ехать, и мы до Барселоны все-таки не дотянули. И остановились в Гироне. Вот в городе как бы слегка полегче. Но опять же, вот приходишь в отель, есть гараж, но чтобы поставить свой тандем не на улице, а в охраняемое помещение. Ну, казалось бы, люди ведь бизнесом занимаются, должны бы просто сами предлагать. Ничего подобного. Чуть ли не клещами вытягивать приходится. А если у вас место, куда можно поставить? А да, есть. Да что ж сразу-то не говорить. В магазин приходишь, если какие-то товары более дорогие, а более дорогие по испанским меркам, как я понял, это уже 6 евро, это уже чуть ли не сумасшедшие деньги. Но вот стоит, допустим, алкоголь более такой элитный. Или на нем стоят пищалки, или все стоит под замками. Я говорю, что, у вас сплошное варьё?
3: Ну что, очень даже может быть.
2: Очень может быть. Если пытаешься расплачиваться карточкой, вплоть до того, что паспорт требует, я как-то к этому не привык. В Финляндии, пожалуйста, ты расплатился карточкой, у тебя никто никаких твоих личных данных не требует. Ну вот тем у нас и закончилась та поездка из Гироны. Мы вылетели обратно.
0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: И Михаил Люхин продолжает свой рассказ.
2: В этом году я уже ехал из Португалии в Марокко. Поездка была запланирована давно, и со мной был очень хороший пилот.
3: Уже другой.
2: Просто замечательный мальчик, 21 год.
3: Наверное, первого вашего пилота вы так измучили, что он больше уже не захотел с вами ехать.
2: Ну, у нас там свои терки были. А вот с этим мальчиком я ехал с удовольствием. Он тренированный, мы с ним тоже давно знакомы, и я ему доверял. Прилетели мы с ним в Португалию, в Порто, ночью. И первое впечатление мое было от хостелса. Я привык к тому, что в Европе обычно хостелс предполагает, пусть там не двухместная комната, трех-четырехместная, но она хотя бы приличных размеров. Здесь я ночевал натурально в шкафу.
3: Это была одноместная комната или двухместная?
2: Да ничего подобного. Дело в том, что, во-первых, когда мы туда пришли, хозяйка сказала, в одной комнате мест нету, так что вам придется ночевать в разных комнатах. Захожу я в свою комнату, там стоят двухъярусные нары. И ширина прохода буквально 40 сантиметров. На нижней кровати спит, ну я не знаю, то ли это был португалец, то ли это был какой-то латинос. Ну, во-первых, он наелся какой-то чесночной еды, а во-вторых, напился вина. Ну, кое-как я дотерпел до утра, выскочил оттуда, спрашиваю, а ты как? Да, у меня, говорит, все хорошо, нас было пятеро, говорит, 3 девчонки, 2 парня в одной комнате.
3: Замечательно. Дорогие слушатели, в Португалию осторожно.
2: А вы знаете, вот зато другой опыт. Совершенно противоположно. Мы когда поехали по Португалии, во-первых, встречаются люди, они практически не говорят никто по-английски. Там французский. Но такая вот есть особенность. Спрашиваешь у португальца что-то. Он стоит, медленно соображает, потом вдруг резко вскидывается, видит на противоположной стороне дороги другого человека, начинает громко ему кричать, руками махать. Тот подходит сюда. Короче, через 5 минут собирается толпа. И вот они всем вот этим кагалам галдят, рассуждают, где же это, то, что мы ищем, находит. И как туда проехать. Общими усилиями они все-таки находят решение, как нас туда направить, а потом вдруг находится где-то доброволец, который говорит: «А да ладно, я вас провожу».
3: Короче, очень отзывчивые зато португальцы.
2: Очень.
3: Тогда, дорогие слушатели, вы подумайте, ехать туда или как. Ну и там, наверное, все-таки можно более благопристойный отель найти. Так что это тоже примите во внимание, только дорогой будет.
2: Вполне возможно. Если поискать, можно найти по вполне сходным ценам. Единственное, что это надо искать. А когда ты едешь, там дистанция диктует свои условия. Причем едешь, стоят люди, кричат. Едут на машине, кричат. И вот вай-вай, форце-форце, пуш-пуш. Это постоянно.
3: Это приветствия такие, да?
2: Вай-вай, давай-давай, форце-форце, то есть сильнее-сильнее. Пуш-пуш по-английски, это подбадривают велосипедистов, толкай-толкай. Вот так вот на всем протяжении нас сопровождали. Я никогда не думал, что в Португалии столько лесов. Надо отдать должное пилоту. Он постоянно все, что было из природы, он все буквально. Хочешь посмотреть? Иди, давай я велосипед подержу, шагай туда. Вот там такое дерево, вот там такой кактус. Все, что мы встречали, он обязательно показывал, описывал, делал фотографии на ходу. В принципе, вот то, что касается обслуживания, готовки пищи, мытья посуды, проводить меня куда-то, никаких проблем. Единственная проблема у нас была, вот о которой я сейчас расскажу. Ехали мы по этим лесам. Ну, естественно, дорога оказалась плохая.
3: Это естественно, леса, есть леса. Но тропинки были, да?
2: Нет, это был асфальт, но он был настолько разбитый, как у нас в России. И мы первый же вечер разорвали покрышку и пробили колесо. Ладно, поменял я камеру, было у меня в запасе. Мы поехали утром. Так ведь парень-то мой, одна его особенность. Но сейчас мы помчимся, как ветер. Ну, поехали, мы потихоньку доехали до населенного пункта. Там нам местный португалец помог, подкачал колесо у него в машине, электронасос. И говорит: а вот теперь, ребята, вам надо подняться на перевал, и за ним будет город. А там вы найдете все, что вам надо. Ну и поехали мы на этот перевал. Понеслись, как ветер. Едем мы. Я парню говорю: слушай, ты переключай скорости-то пораньше. С большой на маленькую. Парень весом около 80 килограмм, я где-то около 70, плюс боковые сумки, плюс рюкзак, плюс вес самого велосипеда, 18,5 килограмм, плюс замок, там килограмма 2 он. В общей сложности получается около 200 килограмм. И вот эта махина, понимаете, ей надо же тормозить, и надо же в гору на ней ехать. И когда два взрослых мужика начинают крутить педали, мы действительно его с места-то сдвинем. Но на ось заднего колеса нагрузка какова, когда ты на большой скорости поднимаешься наверх? Ну и, в общем-то, поднимались. Не успели подняться на перевал, сорвали сцепление на заднем колесе, и дальше мы в горочку не как ветер понеслись. А мы начали толкать этот велосипед в гору. Пришлось мне покупать новое колесо. Поехали мы. Есть мыс, он называется Сагрес. Это самая западная точка Европы. Там прекрасные пляжи, маяк, где люди встречают солнце утром. Решили мы туда заехать, выкупаться в Атлантическом океане. Там интересный такой аттракцион. Трехколесные машинки с парусами. И вот люди на них гоняют. Это же архисложно, вот поймать ветер, и чтобы против ветра на ней ехать. Там же не просто в одну сторону ездят, они кругами ездят. Вообще, конечно, это класс.
3: Ваш пилот не попробовал?
2: Нет, он не решился. И мы поехали дальше на сам мыс. Он: вот сейчас мы здесь искупаемся. Проехали полкилометра, пробили колесо.
3: Опять?
2: Да. Мы кое-как дотащились до города, нашли место ночлега. Хорошо, местный товарищ, он из обслуги. Я, говорит, могу вам купить и покрышку, и камеру. Ну, мы поставили колесо новое. Поехали дальше. Не удалось нам и здесь искупаться. До конца Португалии вот такая вот картина была. Ломались, постоянно отставали от графика. У нас была спешка. Но страна любопытная. Она хорошо районирована с точки зрения хозяйства. В одном месте леса собирают живицу, занимаются деревообработкой. В другом месте мы проехали туризм. В третьем глубоководный нефтеналивной порт и тут же атомная электростанция. Дальше поехали скотоводство. Видно невооруженным глазом, как все это разделено. Проезжали в каком-то месте, там фирма крупная. Сады грушевые, вот десятки километров. Одни груши растут. Причем, ко всему, я даже не думал, что груши могут расти такими гроздями. Прямо гирляндами. Дальше поехали. Виноградники. Виноград, причем, такой низкорослый, удивительно. Никогда такого не видел низкого. И природа, какая-то у них природа агрессивная. Везде какие-то колючки. Поставили палатку в одном месте. Вроде расчистили, все нормально. Ночью я проткнул матрасик. Он надувной у меня такой хороший. Я его проткнул, решил посмотреть, в чем дело. С матраса-то ногу опустил и в пятку себе всадил шип этот. Прямо сквозь пол палатки. Стал вытаскивать, шип обломал. Парень проснулся, я говорю, слушай, а дело-то плоховатенькое, тут жарко. Это сейчас у меня все нагноится и будет там весело. Даже элементарной иголки-то не было взято с собой. Во, забавно, поехали. Правда, клей был медицинский взят. Все вот эти бактерицидные средства были взяты. Взял он нож, разрезал мне пятку, достал оттуда эту колючку, заклеил клеем, наступило, да, вроде нормально, поехали дальше. Приехали в Испанию. Вот не любил я Испанию, и не люблю, и не нравится мне. Неприятная страна, во-первых, грязная везде. На обочинах чего только не валяется. Вплоть до того, что там, простите, за натурализацию женское белье на обочинах валяется. Приехали мы в такой городок с очень благозвучным названием. Не знаю, как он правильно будет по-испански звучать. То ли Хуэлла, то ли Хуэлла. Пошли искать гостиницу. Никаких гостиниц толком. В Севиллу попали. Температура в тени была 48,7. Первым сошел с ума наш спидометр. Когда мы стояли, он показывал, что мы едем со скоростью 75 км в час.
3: Да.
2: Вода превращалась почти в кипяток. Рама велосипеда, она алюминиевая? Теплопроводный же алюминий. А на раме лежит бутылка с водой. Укрепляется. В течение получаса, наливая холодную, хоть из холодильника, хоть откуда угодно, моментально становится горячей. Днем вообще ездить невозможно, и воды-то не найдешь. Там у них сиеста, они все спят.
3: Вам тоже нужно было ночью ездить?
2: Я предлагал своему товарищу, но он... Да я не могу утром встать рано, но лежабока такой вот.
3: И как это вы выдержали?
2: Испания, это куда ни шло, это еще более или менее цивилизованные места. Ну вот, приехали мы через Севиллу, потом в эти Медины проехали. Хотелось посмотреть. Все-таки сарацинские дела, да. Попали туда только ночью. Но, доложу я вам хорошо, что попали ночью, потому что там такая горища. Мы туда как лезли на этом велосипеде, потом как с нее спускались. Это да. В результате пришлось посреди пустого поля поставить палатку, заночевали. Утром просыпаемся. Вот я говорю, у парня язык. Это что надо? Он, ха, сегодня будет хорошо ехать. Ветер попутный. А мы ехали в сторону Тарифы. Тарифа, прибрежный город. Едем, а там ветряных мельниц стоит куча. И мы как вот из-за горы-то выехали.
3: Навстречу ветер, да?
2: Ветер! С гор срывается просто шквальный, вот 200 килограмм велосипед, полная масса, да, вся загрузка. Просто нас вот кидает в сторону. До Тарифы мы кое-как добрались и опять же не успели на паром. Пришлось ночевать в Тарифе. Полночи мы там прогулялись с ним. Утром мы выехали на пароме через Гибралтар. И выехали мы практически уже в Атлантический океан из Гибралтара. Приехали в Танжер. Танжер — это уже Африка, Марокко. Мы туда приехали. Никто нас толком не осматривал, не досматривал, ничего. Зачем, ребята, приехали? Путешествуем. А есть постоянный адрес какой-нибудь в Марокко? Да нету. Ну ладно, едьте. Нас выпустили из терминала таможенного. Поменяли мы деньги на их дирхамы. Площадь. Светофоры, все работает. И тут же стоит постовой со свистком. Везде дублируется светофор, и тут же стоит регулировщик. Зачем это делается, не знаю. Но судя по тому, как там водят, это да. Вот страна-то мне понравилась. Знаете, нищая, голодная, грязная. Но понравилось до ужаса. Чем понравилось? Люди простые, веселые, нас пугали. Там такие эти рабы, они такие сякие, раздатакие. Ну, все было. Сплошная экзотика. Африка, она и есть Африка. Едем мы по скоростному шоссе. Машины нас догоняют, и каждая сигналит. Причем они сигналят не потому, что мы им мешаем, а у них такая манера. Они друг другу также сигналят, то есть он нас просто предупреждает, что он нас сейчас будет обгонять.
3: Машин много.
2: Огромное количество.
3: Представляю, какой там шум.
2: Все передвигается на колесах. Я думал раньше, что Россия – это дом престарелых мерседесов. Ничего подобного. Марокко мерседесов немецких просто пруди все старые. Такси огромное количество. Причем в одно такси, вот в этот Мерседес несчастный, уж не знаю, каким образом это они умудряются, но туда набивается вместе с таксистом по 7 человек. Причем полицейские, регулировщики все это видят. Ни слова. Грузовики едут, полные груженные. На переднем борту сидят люди, ноги положив на кабину. Их там сидит ряд, человек по 5, по 6. Грузовики едут со скоростью больше 100 км в час. Никого это не касается. Автобусы, это же надо видеть. Едет автобус, в нем есть кондиционер, потому что из него течет вода снизу. То есть разница температур есть. Так у него еще и двери открыты. И все это движется, ну, на скоростном шоссе еще куда ни шло. Мы проехали немножко. Проехали 60 км по этому шоссе. Останавливает нас полицейский. Подходит, поздоровался, как с лучшими друзьями. Хорошо, ребята, едете. Ну, хорошо, все в порядке, познакомились. А здесь ехать нельзя. А куда же там ехать? А сейчас покажу. Завернул нас, главное, меня под руку взял, а он говорит, пусть велосипед таскает. Проводил меня на обочину, показал, куда нам ехать. То есть мы съехали на второстепенную дорогу, поехали по ней, ну, скоростное шоссе, там все-таки горки срезаны. А здесь горки начались хорошие. Местное население стоят, продают арбузы. Подходишь, сколько стоит? 20 дирхамов. Да ты че? Знаю, что надо сбивать цену на 30% свободно. Сбиваешь до 10, в некоторых местах до 7 дирхамов. Стоят, улыбаются, включают дурака. Типа ничего они не понимают. Ничего, все понимают. Делаешь последний жест. Ну ладно, поехали. А, ну на, за 7 дирхамов. Ну 7 дирхамов это 60 центов арбуз.
3: Но такое во многих странах.
2: Нет.
3: Торговаться надо.
2: Да.
3: Они не уважают тех, кто не торгуется.
2: Это да. А кроме того, понимаете, вот видишь, насколько нищая страна. Вот едешь, городок какой-то проезжаешь, на околицах выброшенные дохлые собаки. Жара, сумасшедшая жара. Ниже 40 градусов и не было. Все это там разлагается, запах. Туристы для них это золотое дно. Но настолько они приветливые и дружелюбные. Вот увидят тандем, они первый раз в жизни его увидят. Подойдут, расспрашивают. По-английски там через пень-колоду, ну что-то понимают. И тоже стараются как-то помочь все время.
3: А вот вы только что сказали, антисанитарии там не боялись?
2: Просто-напросто всю дорогу, начиная с Португалии до конца поездки и в Марокко, я пил воду именно из крана. Парень, когда мы приехали в Марракеш, говорит, да что я, в конце концов, не могу себе позволить купить бутилированную воду. Взял и купил. Вы бы видели, как его там полоскало. Мы ехали в одном месте, река течет, и, видимо, открытый водозабор. Я у него спросил, говорю, слушай, вода прозрачная? Он говорит, да. А я знаю, что цветность воды убрать сложнее всего. Не запах, не бактерий, а именно цветность. Вода прозрачная, значит, чистят. Пьешь, отдает тиной. Да, это есть. И где кафе или шеловская заправка, все время менял воду. То есть не давал ей долго быть на раме.
3: Ну хорошо, вода, а пища?
2: Вот сейчас расскажу про пищу. Вот мы приезжаем. Ресторан, да? Стоят открытые такие печи. И в них готовят пищу. Я могу ошибаться, слово правильно не произнесу. Мясное блюдо называется салама, по-моему, оно у них. Просто вот висит баранья нога, он берет, отрезает от нее кусок. Там как? Заказываешь полкило мяса. Вот тебе дают полкило мяса. Вот он отрезал этот кусок. Его быстренько в мясорубку. С чем-то он его размолол, с чем-то намешал. Такие биточки сделал. И тут же прямо на открытом огне он их готовит. Салат, великолепные овощи. Действительно, ну представьте, на таком солнце, да? Спелые, отличные овощи. Все это стоит гроши несчастные. И хлеб, ну, на юге вы знаете, у них все время вот лаваш или что-то, он всегда свежий и очень хороший, качественный хлеб. Пока ешь салат, подойдет мясо, потом кофе. Великолепный кофе. Вот в Италии, во Франции пил. Знаете, вкус золы во рту потом стоит. Их, вот этот арабский кофе пьешь. Отлично. Кроме того, они подают отдельно оливки. Это бесплатно все. Жгучий перец, ну и салат. Представьте себе, мы поели, за все про все заплатили 17 евро. На двоих 17 евро. Мы наелись от пуза. Причем я не видел, чтобы это было как-то очень грязно.
3: Да, вот я как раз хотела вас спросить. Вот вы говорите, такая антисанитария, там и кошки, и собаки, и все прочее. А не боялись вы, что мясо будет не свежим?
2: Ничуть. Во-первых, мясо там висит прямо на кухне. Вы знаете, вот в Испании меня мухи достали. В Марокко это было только около Марракеша. В других местах не было мух. Вообще приятно было ехать. Покупали мы фрукты везде. И ночевали мы, ставили палатку в апельсиновом саду. Все это здорово так. В Рабат приехали. Парень, ну здесь-то я точно искупаюсь, потому что это последняя возможность искупаться в Атлантическом океане. Вот именно в Рабате мы сломали заднее колесо. 8 спиц вылетело разом.
3: Опять, значит, та же история.
2: И вот опять же, парень молодой на мотоцикле, остановили ее, Азиз, местный. Он говорит, ну, ребят, давайте снимайте колесо. Я, говорит, вот возьму твоего пилота и поедем с ним, найдем мастерскую. Он провез его по трем мастерским, нашли спицы, вставили. Тот договорился с мастером. Мастер уже хотел домой уходить. Договорился, все поставили. Заплатили мы. Всего 40 дирхамов, то есть это получается 3 с небольшим евро.
3: Ну да, цены там несоизмеримы с нашими.
2: Кроме того, он его провез по центру Рабата, ему как бы экскурсию устроил, там вот где Королевский дворец, все вот это показал. Поставили мы это колесо, поехали дальше. Уехали к Мухаммедии, и там началось. Вы знаете, интересно, вот я первый раз в жизни видел кочевников. Не знаю, назвать их бедуинами или нет, там отнюдь не в белых бурнусах, там в коричневых балахонах, на таких заморенных лошадях, и грязные такие тележки, и сами они грязные. Мы попробовали там, в тех местах, где они тусуются, вот эти кочевники, в лесу поставить палатку, категорически не рекомендуется.
3: Да, но вы отчаянно, наверное, решились на такое.
2: Почему?
3: А мало ли, кочевники все-таки.
2: Не-не-не-не-не-не. Зоя, я не видел вообще от них никакой угрозы, ничего. Они очень тихие.
1: А тогда почему не рекомендуется?
2: Почему? Потому что туалетов поблизости нет.
1: Вот по какой причине.
2: Конечно. Пришлось оттуда уезжать. Нашли где-то на горном склоне. Место себе чистое, нормальное. Поставили палатку, все в порядке. Вы знаете, там кактусы растут с такими овальными здоровыми листьями. И по периметру вот этого листа растут такие, они как бы плоды. Напоминают они огурец, только у него с одной стороны, как у груши, вот такая горловинка получается. Я не знаю, для чего они их используют. Во всяком случае, 90% местного населения стоит с ведрами вдоль дороги и продает это. Я не видел, чтобы кто-то это покупал. Вот это бизнес по-мароккански. Что они делают, я понять не могу, для чего.
1: Так вы и не узнали.
2: Но я из любопытства полез в этот кактус. Там большие иголки я миновал рукой. Этот плод схватил, посмотрел, как он растет. Любопытная же я натура. Я все там посмотрел, и гранаты как растут, и как инжир растет, и апельсины. Все видел. И этот кактус посмотрел. Но когда я вытащил руку, там мелкие-мелкие иголки. Вся рука была утыкана. Стал зубами вырывать. У меня язык и губы, все было в этих иголках.

0: там вообще ничего нет.
1: Высохли.
0: Да. А может быть, весной с гор там стекает, потому что на горизонте все время маячили горы. И причем горы высокие. Дальше мы поехали. Там уже пустыня начинается. И знаете, вот, ну молодец король у них. Там вдоль дороги высажены в несколько рядов кактусы, потом какие-то деревья идут, а дальше сады. А потом за садами уже видно, километра полтора-два, и там начинаются уже белые барханы, песок, пустыня. Мы, значит, приехали туда в одно местечко. Пришли в кафе кушать.
1: Подождите, это где? В пустыне?
0: В пустыню.
1: Я так представляю, пустыни это одни пески.
0: Ничего подобного. Я же говорю, там вот дороги обсажены, там растут и апельсины, и гранаты вдоль дорог.
1: А я вас поняла так, что сначала вот эти сады, еще как-то удивилась, хотела спросить, а потом начинается пустыня, одни пески и ничего больше.
0: Вот представьте, дорога, и по обеим сторонам дороги вначале вдоль дороги идут высажены кактусы, потом идут какие-то другие деревья, а потом идут плодовые деревья. То есть от дороги вот эти плодовые деревья отодвинуты. А за плодовыми деревьями уже там по обеим сторонам пустыня.
1: Ах, вы едете по заросшей части этой пустыни, там насадили
0: да,
1: всего,
0: да,
1: да?
0: Да.
1: А уже за вот всеми этими зарослями с двух сторон вас окружает
0: да.
1: уже пустыня. О, как интересно!
0: В том-то и дело, это же по приказу короля все сделано. Мы проезжали резиденцию короля, там парк такой километра три, наверное, длиной. По периметру метров через 300 такие будки, там сидят часовые. У них у всех рации, они все друг с другом общаются. Мы остановились на противоположной стороне дороги попить воды. Нам никто слова не сказал. Приехали мы в такое местечко. В кафе заходим. Там девушка, полкило мы мясо заказали. Принесла она нам мясо. Я сижу, говорю, а вилки?
1: Руками.
0: Она так посмотрела, а нету. Говорю, как нет? А вообще нету.
1: Конечно. Ну, мы же едим курицу руками.
0: Ну да. Поехали мы дальше. И вдруг такой спуск. Вовка счастливый. Мы, говорит, едем уже, спускаемся больше 10 километров. Река. И дальше вроде такая плоская местность. Навстречу нам едет подросток лет 12-13 на ишаке. Пальцем на нас показывает и заливается. Как будто это не он на ишаке едет. А мы на тени толкаем. По меньшей мере. Он этого тандема не видел, наверное, никогда в жизни. Но действительно, вот там уже дремучесть. Полная. Далеко мы не уехали здесь. Свернули в сторону. Остановились. Абсолютно плоская равнина. Не воткнуть даже колышек палатки.
1: Почему не воткнуть?
0: Там все высохше настолько. Я не знаю, то ли это овцы вытоптали, то ли что.
1: Если не воткнуть, что же вы сделали? Как же вы ее поставили?
0: Камнем пришлось заколачивать. Титановые колышки.
1: Угу.
0: Утром такой конденсат, все мокрое. Насквозь. В пустыне именно так. Но это только было преддверие пустыни. Солнце взошло, все быстренько высохло. Мы дальше поехали. И тут началось самое интересное. Подъем. И подъем постоянный. Мы километров 20 поднимались наверх. Я думал, там умру. Жара. Больше 45 градусов. Едешь по обеим сторонам. Там уже практически выжженное просто поле. Или как его назвать? Редкие деревья. И чем ближе ты к Марракешу. Как правильно? Его склонять, я даже не знаю. Вообще называют они его Марракеч. Местные. Ну, обычно называют Марракеш. Так вот, чем ближе к Марракешу, наверное, да?
1: Видимо.
0: Тем хуже. Жарище невыносимое. Вот я думал, фигура речи, палящее дыхание пустыни, ничего подобного. Ветер дует, как из печки. Опаляет. Аж кожу сдирает.
1: В Испании такая же жара была.
0: В Испании была жара, но Испания отдыхает. Марракеш – это, наверное, ворота в ад. Иначе не назвать. Перед Марракешем мы остановились ночью, не доезжая до него 30 километров.

0: быстро-быстро спустилась мгла, как обычно в тропиках, да? И вдруг со стороны Марракеша пришла туча. И эта гроза сухая. То есть ни дождинки не выпало. Молния как полыхнет. Володя говорит, вот все белым-бело, как днем. Такие яркие вспышки молнии. Ни грома, ничего. Вот тишина полная.
1: Только молния?
0: Да. Такие гигантские молнии в полнеба. Причем жара. Трудно сказать, когда легче, днем или ночью. Духотища. В палатке спать невозможно. Я боялся змей там. Все равно пришлось открыть палатку. Лежишь на матрасике, а внизу земля, вот как будто ты лежишь на русской печке, на лежанке. Там уже и песок, и все. Я на утро встал, не отдохнувший, 30 километров до Марракеша ехать. Вовка эту воду купил, ему плохо. Кое-как мы приехали в этот Марракеш. Город европеизированный, там туристов много. Их для экзотики возят на верблюдах, на лошадях в каретах, на ишаках. И вы понимаете, когда вот в этой жаре 50-градусной, там в городе точно 50 градусов, не меньше. Это как в конюшне. Амбре такое там стоит. И поверх всего вот эти марокканские автомобили. Выхлопная труба – это про марокканские автомобили. Там резонатор, вот то, что на выхлопной трубе должно быть, и которое очищает выхлоп. Его и в помине нет. Там вот просто труба торчит из машин. А если есть этот резонатор, то там, видимо, он насквозь пробитый, просто-напросто ломом или чем-то. И из него валит чернущий дым, как, знаете, из хорошей углем отапливаемой электростанции.
1: То есть неизвестно, где лучше, в пустыне или в городе?
0: В городе гораздо хуже. Доехали мы до аэропорта. Володя, о, я, говорит, нашел место, тут 9 гостиниц. Приехали в одну гостиницу. Выходит, мест нет. Заходит во вторую. Мест нет. Я говорю, Володь, ты посмотри, сколько на ней звездочек. А он, главное, выходит такой сердитый уже со второй гостиницы. Все такие деловые, мест нет, а у самих во дворе падалью пахнет. Ты посмотри, сколько на них звездочек. Ради интереса. Опять. Я говорю, ну-ну, давай. Безумство храбрых. Вы представьте, вот в этой жаре, когда ты пьешь, мы стирали же одежду, вот одеваешь футболку, в первый же день на груди рисунок, соль выступает, вот как ребра есть, вот такой хэллоуинский рисунок, знаете, череп и кости, из соли все это. Он месяц небритый, и он в этот пятизвездочный отель заваливает, и ничтоже сумняшися у них спрашивает места. Хорошо, нас поймал на улице, зазывала. Говорит, а, ребят, пойдемте, я вам покажу дешевый отель.
1: Он уже, наверное, очумел от усталости.
0: Он-то?
1: Да.
0: Наверное. Встал-то он, наверное, здорово. Но надо отдать должное. Парень ни разу не взвыл. Честно говоря, даже удивился. Проехать 1850 километров и все-таки 21 год. Как-то не верил я в стойкость юных, небреющих бородой.
1: А за себя не боялись? Вам ведь уже не 21 год.
0: Было такое опасение, думал, что вот интересно, а сердечко-то выдержит? Ничего, выдержал, и ноги выдержали.
1: Ну а скажите мне, пожалуйста, какая страна вам понравилась больше всего?
0: Из всех моих путешествий я бы выделил вот так. Три страны, которые мне больше всего понравились. Италия, Германия и Марокко. Марокко за исключением Марракеш.
1: Какие планы на будущее?
0: Планы на будущее?
1: Да, куда еще собираетесь?
0: Сейчас я дачу прикупил, она мне немножко планы сбивает.
1: Почему? Строить надо, да?
0: Нет, почему? У меня там все есть. Там уже дом и сауна.
1: А чем?
0: Так надо сажать. Вон сейчас только что приехал, яблоки привез домой. Совсем надо разбираться. Пока я ездил, все мимо меня проехало. И черника, и малина.
1: Так что же будет, дача или путешествие?
0: Путешествие и дача. Вот сейчас у меня в планах Латинская Америка. Когда у нас лето, там зима, а когда у нас зима, там лето. То же самое получается с Юго-Восточной Азией, куда я хочу тоже съездить.
1: И также на тандеме.
0: В Латинскую Америку, да, на тандеме. А вот что касается Юго-Восточной Азии, скорее всего, нет. Там-то, наверное, будет несколько сложнее, хотя надо будет разведать обстановку. Меня туда зовут, знакомые. Сейчас, видимо, у меня закончится контракт. То есть я уже не буду работать, видимо. Год я буду получать профсоюзные деньги. И меня ничто тут особо не держит. Я могу просто-напросто зимой взять и на пару месяцев туда уехать. И прокатиться сразу же и по Таиланду, и по Камбодже, и по Бирме, и Лаосу, и Вьетнаму, и Малайзии. Это все сразу же охватить, и Сингапур.
1: Ну что ж, мне остается только пожелать вам, чтобы вы осуществили все свои намерения. И еще, чтобы ваш тандем, если вы все-таки поедете снова на тандеме, не ломался больше так.
0: Вы знаете, пожалуй, мне придется покупать новый тандем. Этот тандем, я что-то не рискую его уже взять в следующую поездку, если ехать в Латинскую Америку.
1: Но ведь новые, они тоже имеют обыкновение ломаться иногда. Так что, чтобы не старый, не новый, ну, неважно какой, главное, чтобы не ломался.
0: Это да.
2: Вот так закончился наш разговор с Михаилом Леухиным из Финляндии. Этот выпуск программы подготовила и провела Зоя Шишкова.
3: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

виновен. Пожалейте меня, люди! Люди! Я еще так молод!

0: смотри-ка. На площадь снова помост для аутодафе. И горожане собрались.
1: Пойдем посмотрим.
0: Да, послушаем, как будет оправдываться осужденный.
2: Марк Беркалайко, Владимир Лещинский, призы. Радиоспектакль.
3: Люди! Клянусь вам! Я ни в чем не виновен!
0: Неудачная сегодня жертва!
4: Все мельчает. Какие огромные раньше складывались костры. Как визжали женщины, как вопили осужденные. Но ни один фильм ужасов так не щекотал нервы.
3: Я еще так молод! Я недолюбил! Не доработал!
5: Заткнись, зануда!
6: Ничего у тебя не выйдет!
5: С таким скрипучим голосом сочувствие добрых людей не вызвать! Не станем мы требовать твоего помилования! Так что гори себе спокойненько!
7: А вот и палач вышел! Сейчас будет потеха!
8: Все ли готово?
9: Боже, какой импозант этот палач. Подвинься, я хочу поближе его разглядеть.
10: А, тебя прям потащило к нему.
9: Он меня ущипнул.
8: Хочешь поджариться, цыпочка? Не спеши, до тебя тоже дойдет черед встать на этот помост. Ох, твой пухленький зад, наверняка создан дьяволом. Так что костра тебе не избежать.
9: О, какие возбуждающие сильные пальцы.
10: А знаешь, я когда-то имела дело с палачом. Да-да, представь себе, это незабываемо. В постели он был молчалив, как смерть. Все время массировал мне шею, словно подготавливал к отсечению головы.
3: Люди!
9: Слышишь? Осужденный опять кричит.
3: Меня никто никогда не жалел. Пожалейте меня, когда огонь начнет лизать мое тело. Пожалейте меня. Ничего большего я уже не прошу.
8: Ну, что вы решили, сограждане? Казнить или помиловать?
7: Делайте свое дело, господин палач. Этот человек не сумел тронуть наши сердца.
6: Давайте, давайте, не мешкайте.
8: Да свершится воля народа и правосудие Божье.
11: На колени, на колени. Только бы ветер не задул в нашу сторону, а то месяц назад дым так ел глаза, что из-за слез я ничего не видел.
8: Проклятый склероз, а! Я же забыл дома спички. Люди добрые! Кто одолжит мне спички?
5: Возьмите мои!
9: Ой, мои, а пожалуйста! Мои, возьмите мои!
8: Ах, у тебя полный коробок, цыпочка!
9: Ты видела, он выделил меня! Клянусь, как только он вошел, я тотчас почувствовал, что у нас общее биополе. Это поинтереснее занятие любовью.
10: Но не скажи, не скажи.
3: Скорее! Скорее, Бог!

0: Я неудачно спрыгнул, когда запылал огонь. Ощущение не из приятных, когда поджариваешься, как цыпленок. Сегодня вы меня вправду чуть не сожгли, господин актер. Ох, извините, господин палач. Слава богу, что я в последний раз стоял у этого столба.
1: И вели себя трусливее, чем обычно, господин математик. Ах, извините, господин осужденный. Мне пришлось нажать на рычаг еще до того, как вас полностью заволокло дымом, Александр.
0: А нечего было экономить на дымовых шашках. Мне уже, к вашему сведению, Филипп стал подпаливать ноги. Ладно, все сошло. И все равно они гнусавили, склонив головы.
1: Увы, не все. Дамочка, у которой я взял спички, так и ела меня глазами. Пришлось срочно отойти в сторону, чтобы она не заметила ваше исчезновение. Эх, жаль, что я при исполнении был. Эх, бабенка хороша.
0: Президент бабник. Только этому нам и не хватало.
1: Зато президентов-импотентов нам хватало всегда.
0: А ваш гнусный намек на мою тщедушность меня совершенно не трогает.
1: О чем вы? Я вовсе не вас имел в виду. Ваши нервы, дружище, чересчур напряжены. Ну, а это и понятно. Вам ведь не удалось набрать очки в этом задании.
0: Смею напомнить, и вам пока тоже.
1: Именно, пока. Не забывайте, у меня остался еще один шанс. Как вам понравилось сегодняшнее выступление, мэтр?
2: А, как всегда, замечательно. Ну, ну что, господа, на отдых? Завтра, слава богу, последний раунд. Отдыхать. Отдыхать, господа, никаких разговоров.
1: Да, мэтр, вы, как всегда, правы.

0: Вы уже отдохнули, Александр? Как ваша нога?
1: Вы молчите. Посмотрите вверх. Очень похоже на настоящий закат, не правда ли?
2: Удивительная все же вещь закат. Ведь точно знаешь, что всего каких-нибудь 10 часов и солнце опять взойдет. А почему же всякий раз в такие минуты грустно?
3: Вы чересчур поэтичны для рядового исполнителя, мэтр.
1: А в нашей стране вообще все наоборот. Исполнители поэтичны, поэты исполнители, математики увлекаются политикой, а политики математикой.
3: Добавьте еще, что бездарные актеры рвутся к власти, а власти бездарно актерствуют.
2: Ну, забияки и бретеры. Можно ли высказать хоть какую-то мысль, чтобы вы немедленно не начали размахивать ею как дубинкой? Например, если я скажу, что 2 умноженное на 2 это 4, вы и тут найдете повод для драки.
4: Конечно, я немедленно лечу вас в банальности.
1: А я в противовес, безрассудности. Вообще, должен вам сказать, мне непонятно ваше поведение, мэтр. Вы приставлены к нам высоким жюри, чтобы наблюдать за выполнением всех условий этого сверхсекретного задания. Но наблюдаете вы, по моим наблюдениям, не очень-то пристально. Зато уговариваете нас не соперничать, пребывать в постоянной умиленности закатами, восходами, друг другом и всем белым светом в придачу.
2: Вы забываете, мой милый Филипп.
1: Тихо, не называйте меня милым. Это, безусловно, ласкает мое ухо, но в той же степени раздражает ухо Александра. И он тут же обвинит меня в том, что я вас подкупил.
3: Бред, вы не приписываете мне собственную манию преследования.
1: Ах, это у меня мания преследования.
2: Господа, милые мои Филипп и Александр.
1: Только не надо уравниловки, мэтр.
2: Господа, милые мои Филипп и Александр. Похвально, что оба вы так неудержимо рветесь именно к первому месту и хотите занять именно президентское кресло. Но я не имею права забывать, что тот из вас, кого высокое жюри сочтет менее достойным, займет как-никак второе место и по условиям конкурса станет премьер-министром. Вы хотите заставить меня констатировать, что во время последнего испытания будущие президент и премьер пребывали в постоянной сваре? Нет, это очень бы огорчило высокой жюри, да и весь наш народ, с таким живым интересом воспринимающий ход конкурса. Вы только вдумайтесь, господа. Первый в истории человечества открытый конкурс на замещение вакантных должностей президента и премьера. Не просто изложение предвыборных программ, как в других странах, кичащихся своей демократией, но и выполнение ряда заданий, призванных проверить готовность к занятию этих постов. Вы просто обязаны предстать перед народом не ожесточенными соперниками, а друзьями соперников.
3: Вы правы, мэтр.
1: Да, безусловно.
3: Хотя это не исключает дискуссию по принципиальным вопросам.
1: Ни в коем случае не исключает, но дискуссии, а не свару, как удачно выразился мэтр.
2: Да.
1: Вот вам моя рука, Александр. Итак, на земле мир.
3: Ну, а вот моя. И в человецах благоволение.
2: Вот такими вы мне и вправду милые мои Филипп и Александр.
3: Послушайте, это очень странно, что, перечисляя наши имена, вы всегда нарушаете алфавитный порядок. А не означает ли это, что решение жюри на самом деле предопределено?
2: Ни в коем случае, милые мои Филипп и Александр. Мои дорогие Александр и Филипп. Все с самого начала было честно. Все будет честно и до самого конца. Ну, пойду-ка задам корм нашей лошадке. Займитесь пока костром, господа.
1: Сегодня ваша очередь создавать антураж, так что хлопочите. А я пока послушаю новости. Подвиньте телевизор.
5: Good luck, son.
6: Die violent.
5: Телезрители, вы с нетерпением ждете окончания конкурса. Еще бы, кто станет президентом, Филипп или Александр? Кто получит пост премьер-министра, Александр или Филипп? Могу сказать только, что сейчас претенденты выполняют последнее задание. Это задание, таковы условия конкурса, в отличие от всех предыдущих, секретно. Вместе с Александром и Филиппом находится представитель высокого жюри. Послезавтра все они вернутся в столицу, а на следующий день, изучив отчет своего представителя, жюри подведет окончательные итоги. Напомню, что по результатам предыдущих заданий шансы претендентов абсолютно равны. Остальные участники конкурса далеко позади.
1: Да, придется завтра поднапрячься, склонить толпу к милосердию. А иначе опять ничья.
3: А что же вы в предыдущие два раза, когда были жертвой, не напрягались?
1: А решил дать вам фору. А теперь, когда вы свои три шанса использовать не сумели, придется мне играючи унести на своей груди финишную ленточку.
3: Глупая похвальба. Вы не хуже меня понимаете, что в этом задании очки набирать невозможно. Кто же будет жертвовать приятным развлечением и требовать помилования осужденного?
1: Вы забываете, господин математик, что я большой актер.
3: А-а-а.
1: Да-да-да, что зал рыдает, когда я произношу последние слова Гамлета.
3: Ну, а вы забываете, дорогой мой, что толпа на аутодафе и зрители в театре – несколько разные категории.
1: Ничего, у меня есть способ выжать сочувствие даже из тех камней, которые находятся у них в груди.
3: Боже мой, как вы по-детски, по-актерски самоуверены. Просто на вас невозможно всерьез рассердиться. Послушайте, Филипп, зачем вам быть президентом? Во главе государства должен стоять человек холодного аналитического ума. Вот место премьера как раз для вас. Это публичная деятельность, это мастерство исполнительства. Вот тут ваши навыки лицедея пригодятся. А работа президента, вы извините, это совсем другого рода. Собирать, изучать информацию, принимать решения в кабинетной тиши. Согласитесь, вот это моя дорога.
1: Хотите вы к черту, господин математик, только по какой-нибудь другой дороге. Вы невыносимо скучны. И я займу президентское кресло хотя бы для того, чтобы оно не досталось вам. Скучный тип во главе разваливающегося государства – это полный мрак. Спасти страну может только человек с богатым воображением, а не такой скрипучий зануда, как вы. Так что советую заняться костром. Вы что, не слышите меня?
3: Слышу.
1: Вот я советую заняться костром, иначе мэтр пожалуется жюри на вашу неисполнительность.
3: И прекрасно. Раз я не исполнителен, значит, жюри ничего не остается, как сделать меня руководителем, то есть президентом.
1: И тем не менее, вы выполняете свои обязанности. Занялись таки костром, а? Эх, да вы не просто скрипучий зануда. Вы коварнейший из всех скрипучих зануд. О, вот и мэтр.
6: Лошадка так аппетитно захрумкала, что мне тоже захотелось ням-ням есть.
7: Что случилось, господа? Почему до сих пор нет костра?
3: Ну, кто придумал это идиотское устройство? Здесь нужен профессиональный электрик. Потому, мэтр, я перестал видеть в этом, с позволения сказать, костре, какой бы то ни было необходимость. Именно
7: как
3: поэтому.
7: Как же мы приготовим еду?
3: Зачем? Зачем мы что-то постоянно имитируем? Зачем в этом замкнутом, комфортабельном помещении имитировать закат? Зачем нужна имитация костра, на котором будет поджариваться имитация кабаньей ноги, когда на самом деле мы положим американского цыпленка в японскую ультразвуковую печь и через 5 минут будем иметь прекрасный ужин? Зачем мы, подъезжая в автомобилях в городах, а помост для казни подвозя в автофургоне, трясемся потом на улице на допотопной повозке, запряженной полудохлой лошадью, которую, кстати сказать, подвозят в том же фургоне? Зачем? Зачем, в конце концов, нужно это дурацкое задание с поочередной имитацией палача и жертвы? В худшем случае я стану премьер-министром, но и как премьер-министр я имею право спросить, зачем?
1: Затем, дорогой мой, что человеку свойственно играть.
3: В кого, Филипп? Во что?
1: В человека. В традиции, в жизнь.
3: Ну а как же тогда управлять?
1: Играючи.
3: Мэтр, я
8: задал вопрос вам, но ответил почему-то Филипп.
2: Я совершенно согласен с его ответом.
8: Я не буду оперировать понятиями аморально, безнравственное. Это ненаучно. Скажу только, что ваш мэтр и господин Филипп, взгляды, извините меня, неразумны. Ваши взгляды порождают неоптимальные методы управления. Они привносят в них обман. А ведь давно доказано, что система, основанная на правдивой информации, гибче и устойчивее системы, основанной на информации ложной. Любая имитация неоптимальна по сути своей. Игра, использующая имитацию, это есть игра с невозможной оптимальной стратегией.
1: Какие сложные рассуждения, господин математик. А я хочу есть. И поэтому я достаю цыпленка. Мэтр, вас не затруднит включить печь?
6: Нет, конечно, пожалуйста.
1: Благодарю. Наш костер разгорается. А сегодня прохладный вечер, господа. Так приятно погреть руки над костром. Мэтр, который час?
2: Ах, да-да. Где же микрофон? Алло. Будьте добры, вечернюю зарю.

0: красиво. Я всегда любил вечернюю зарю. Ай, как красиво.
1: Что такое? Вы что, обожглись? Что, вам врача? Что?
2: Очень остроумно.
3: Браво, браво, мой милый. Вы действительно великий актер.
2: А что, вам нечего мне возразить, мэтр? Вас что, больше привлекают шутки Филиппа?
3: Нет, почему? Мне есть что вам возразить. Причем только одно, милый Александр. Ваш интеллект чудовищно огромен для такой простой штуки, как власть. Нет, нет, вы не пугайтесь, пожалуйста. Ничего подобного жюри я не доложу. Это просто моя личная точка зрения.
2: Простой? Простой, вы сказали? Не потому ли страна на грани катастрофы, что управленцы считают управление простой штукой?
0: Горячо, горячо. Мне опять обожгло ладонь. Да, холодно, холодно, когда рядом нет костра, холодно. А сейчас мне голодно. Где цыпленок? Вкуся. А теперь я хочу спать. Ой, пора вставать. Вы, конечно, утверждаете, Александр, что человеческий организм – сложное устройство, не так ли? Но посмотрите, каким простым и ясным командам подчинена вся эта сложность. Система управления может быть полной абракадаброй для непосвященного, но верховная власть должна быть понятна любому. Ее приказы могут быть о чем угодно, но лейтмотив их должен быть бесхитростен и груб. А это как женщины. О чем бы вы с ней ни говорили, она все время должна слышать ваше подспудное «хочу». Очень хочу.
2: Боже,
0: да, безумно хочу. И высший пилотаж. Это когда вы разглагольствуете о погоде, а она за секунду, слышите, всего за секунду до вашего натиска сама вдруг прижимается к вам, готовая отдаться немедленно.
2: Насилие? Опять насилие, да?
0: Нет, нет, это не насилие, а любовная игра, в результате которой насилие становится для насилуемых мучительно желанным.
2: Боже мой, всю гамму взаимоотношений правителя и общества вы готовы свести к этим фрейдистским бредням.
0: Разве это я свожу? Да сам наш язык к этому сводит. Родина, страна, держава. И все ведь это женского рода. О. Даже мужественный отец превращается в женственная отчизна. Или на худой конец в бесполое отечество.
2: А народ, что вы скажете об этом понятии?
0: Так ведь толпа.
3: Алло, алло. Слышите меня? Алло. Ночное небо, пожалуйста. И прекратите трансляцию.
2: Что? Что, трансляция? Мэтр, значит, все, что здесь происходило, жюри видела и слышала?
1: Таков был приказ.
0: Увы.
2: Ну, это уж чересчур. Ухожу. Прощайте.
0: Не очень-то все это чистоплотно. Могли бы, по крайней мере, подождать, пока мы разойдемся.
3: Зачем?
4: Мне все стало ясно. Полагаю, что и Александру тоже.
3: Я счастлив, что мне первому суждено поздравить вас с победой.
4: Не сомневаюсь, что симпатии высокого жюри теперь уже окончательно на вашей стороне.
0: А если мне и завтра не удастся вызвать сочувствие у толпы?
4: Теперь это уже не имеет значения.
0: Тогда, может быть, не стоит проводить последний раунд? Если вы так уверены в решении жюри.
3: Вряд ли целесообразно, господин президент, давать Александру повод обвинить нас с вами в нечестности.
0: Да, пожалуй. Скажите, мэтр, чей изощренный ум придумал это задание, когда мы поочередно должны быть то палачом, то жертвой? Надеюсь, теперь это не государственная тайна.
4: Совершенно верно, господин президент.
3: Для вас теперь нет государственных тайн. Это придумал я.
0: Итак,
5: Правитель должен быть готов в любую минуту оказаться палачом или жертвой. Я правильно понял смысл вашей придумки? Или есть еще какой-то второй смысл?
4: С присущей вам мудростью, господин президент, вы поняли все изумительно верно.
5: Пока я не приведен к присяге, называйте меня как прежде. Филипп.
4: Благодарю.
5: Вы мне нравитесь. А какова ваша должность?
4: О, весьма скромная, но достаточная для такой маленькой серой мышки, как я.
5: Не верится мне в подобное самоуничижение.
4: Это не самоуничижение, Филипп, это гордость. Я горжусь тем, что принадлежу к великому братству серых мышек.
5: Каких мышек?
4: Тех самых мышек, которых сидящий на троне не замечает, а то ненароком и давит тяжелой ступней своей. Тех самых мышек, которые своими тоненькими чуткими хвостиками могут смахнуть вашу жизнь в урну под лестницей, а своими когтистыми лапками могут вознести вас на самый трон, откуда вы перестанете замечать их. Пусть материалисты бормочут, что история — это смена формаций. На самом же деле история — это мышиная возня. Да, мышиная возня, о которой так презрительно отзывались великие миры сего, не замечая, что маленькие серые мышки давно уже бегают по их поверженным наземь телам. Я смеюсь над наивным заблуждением великих, будто время имеет цвета. Черное, белое, красное. Смеюсь, потому что время — это всего лишь череда восьмичасовых рабочих дней трудолюбивых аппаратчиков. Аппаратчики не бывают черными, белыми или красными. Аппаратчики всегда серые.
5: Завтра тяжелый день, мэтр. Мне бы хотелось отдохнуть.
4: Как вам будет угодно. Спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, серая мышка. Желаю вам увидеть во сне что-нибудь приятное. Только, разумеется, не голодную серую кошку.

0: Филипп! Филипп!
1: Ой, что случилось?
0: Я вас вызываю.
1: Вы меня уже вызвали. Зачем?
0: Я вызываю вас на дуэль. Стреляемся немедленно.
1: Надеетесь меня убить?
0: Уверен.
1: Ну тогда вас отправят на каторгу, и вы не станете даже премьер-министром.
0: Зато я выполню свой долг ученого. Да-да-да, цепочка рассуждений, и я пришел к выводу, что вас необходимо убить.
1: А я без всяких рассуждений пришел к выводу, что стреляться не стану.
0: О, так вы еще и трус в придачу. Ну, тогда придется надавать вам пощечину.
1: Тихо. Тихо ты. Цыц, мозгляк.
0: Все равно я убью вас.
1: Зачем?
0: А за тем, что пусть уж лучше страной правит устоявшийся клан управленцев, чем самовлюбленный циник. За тем, что ваш цинизм страшнее их тупоумия, их косности, их безграмотности.
1: Поверьте, я и вправду не знал, что наши разговоры подслушиваются. Но даже если бы и не подслушивались, разве можно быть таким прямолинейным, как вы? Да еще при этом и изуите. Разве можно быть таким близоруким и не видеть, что в нынешних условиях стать президентом – это стать первым среди волков? А значит, нужно показать им, что умеешь вы, да еще и лучше, чем все они. С системой нужно бороться не рассуждениями, а властью.
0: Опять власть.
1: Помолчите вы. Получив власть, я разрушу систему, разрушу до основания. И только потом на развалинах такие, как вы, смогут выстроить оптимальное. О, радуйтесь, я уже выучил ваше любимое словечко. Оптимальное управление. Но сначала нужно все это разрушить. И я смогу это сделать, а вот вы не сможете.
0: Но я вам не верю, ведь и до вас многие пробирались к трону, говоря, что разрушат систему, а потом срастались с нею, и она только крепла.
1: И до вас много яйцеголовых профессоров создавали много стройных теорий управлений, но система их переваривала и только крепла. Значит, нужно понять, почему она крепнет, что ее сплачивает. Страх, жажда власти – ерунда. Примитив. Мне вот этот старый лис излагал высокопарную чушь насчет великого братства мышек. А может, и не совсем чушь. Но вот что именно делает их братством? Это-то и надо понять. Вот этого-то и надо их лишить того, что их сплачивает. И тогда система развалится сама.
0: Я не верю ни одному вашему слову. Завтра моя очередь быть палачом, и я не нажму на рычаг. Люк не распахнется. Слышите, актеришка, завтра запахнет жареным, вашим жареным мясом. Кого при нашем головотяпстве удивить, что рычаг заело?
1: Идиот, теоретик. Ты что, не понимаешь, что они именно для этого и придумали секретное задание? Они же на это и надеялись с самого начала. Но нельзя же быть настолько лишенным малейшей интуиции.
0: Ну и пусть! Пусть они это и задумали, но все равно я вас убью! Убью, потому что вы их! Вы самый лучший, самый талантливый, изворотливый среди них! Вы провокатор, вы их подсадная утка!
1: Тихо! Я, кажется, уже говорил тебе, что знаю способ разжалобить толпу, и я ее разжалоблю. Они не просто потребуют моего помилования, они растерзают тебя в клочья, если ты попытаешься только чиркнуть спичкой. Так что либо оставьте эти бредни, либо разденьтесь утром и полюбуйтесь напоследок на свое тощее тело, пока оно целенькое. Прощайте. Звезды уже тускнеют.
0: Не верю. Убью.

0: Я забыл спички!
1: Она уже на помосте!
2: Эта старуха сгорит быстро!
0: Ой!
2: Она смотрит на тебя!
3: Эй, парень! Посмотри на меня! Я буду приходить в твои сны, чтобы ты просыпался и кусал бы локти, что не вырвал меня из костра, а подбросил в него лишнюю вязанку!
0: Молчи, ведьма! Зачем мне на тебя смотреть, на такую страшную, высохшую?
3: Пусть высохшую, пусть! Зато как же весело я буду гореть, словно сухие листья, что жгут в октябре. Они искрами уходят в небо сумрачное, как ваша жизнь, и гаснут там. Не хочешь смотреть? Да хоть подойди потом к пламени, погрей руки, а я дам тебе дармового тепла.
4: Когда загудит пламя, нечестивица, мы запоем псалом, и Господь возрадуется нам. Нашей чистоте и твоя погибель. Не так сильно будет терзать его доброе сердце.
3: А ты не как святой, а дядя? Какой ты сытый! На все сытые святые. Ведь это ты пожалел камень со своего двора, когда меня везли мимо, а полез тихонько во двор соседа и бросил уже оттуда.
5: Эй, это не дело, сосед. У меня ведь тоже камни не просто так валяют.
4: Ты разве одного не досчитался, сосед-то? Так я отдал.
5: А какого был размера?
3: Да как его голова?
4: Врешь, гадина.
3: Какая
4: мне такое не поднять.
0: Не опоздал, а? Ой, с трудом сбежала из дому. Якобы вынести мусор.
3: Не опоздал, не опоздал. А ну беги скорее, выбрасывай мусор. Потом набьешь ведро пепла. Будешь посыпать свою лысую голову.
6: Что ты болтаешь? Какая лысина?
3: Лысая.
6: У меня грива, как у льва. Ну что она несет? Вместо того, чтобы молиться, пытаться вызвать наше сочувствие, она смеется над нами.
3: Какое мне ваше сочувствие? Да если я подойду к дверям рая, испачканная вашим сочувствием, святой Петр пинками погонит меня в ад.
4: Замолчи, подлая! Он уже и палач идет.
7: Ну, тихо, тихо, тихо. Все ли готово?
3: Все, все. Не сомневайся, все. Они натаскали столько хвороста, что на уголях еще неделю можно будет жарить шашлык из этого жирного барана.
6: Да что? Это я жирный баран?
3: Ты, откуда ты еще?
7: Откуда ты, скажи честно? Вы ведете себя как-то странно, голубушка.
3: А тебе-то что за печаль? Ты знай себе, запаливай. Доставь удовольствие этому быдлу. Но, скоты, на колени! Это же ваша привычная поза. Сейчас палач скажет, что забыл дома спички, и вы наперебой будете предлагать ему свои. Так деды делали ваши, отцы и деды, и прадеды. Это скотство у вас в крови, ублюдки.
6: Скорей, палач!
3: Ублюдки!
6: Скорей!
7: Будьте милосердны, сограждане! Это же женщина! Помилуйте ее!
4: Помиловать? Ты что, издеваешься? Боишься, гнусавый? Эта дрянь осмелилась замахнуться на наши традиции. Я сам своими руками.
3: Правь! Правь с ними, Александр! Правь! Благословляю!

0: Филипп, вы живы?
1: Да жив, жив.
0: Ну, вылезайте, вылезайте. Ну, давайте руку, ну. Вот так. Ну, зачем вы раздразнили их? Я уже едва успел нажать на рычаг. Ну, вы ведь специально переоделись с женщиной, чтобы разжалобить. Ну, а потом вдруг, ну, зачем вы так?
1: А черт меня знает, зачем. Нервы не выдержали, противно стало. Фу. Сначала вошел было в роль, а потом вдруг стало противно взывать к этому дерьму. Если Александр, думаю, захочет меня сжечь, то и пусть правит. Они с таким народом будут достойны друг друга.
0: Вы были неправы, Филипп. Вы на их ненависть ответили ненавистью, а так нельзя.
1: Да,
0: это порочный круг, да. Филипп. Я ведь всю ночь думал над вашими словами. Я ведь понял, что сплачивает систему. Наша ненависть. Ненависть таких, как мы, понимаете? Мы ненавидим функционеров. И это их сплачивает. Они просто вынуждены держаться друг за друга,
1: понимаете? Что же вы предлагаете? Жалеть их?
0: Ну, наверное, жалеть. Это же просто гигантский клуб самоубийц. То, что мы называем системой. Вся наша страна – это гигантский клуб самоубийц. Потому что в ней слишком много ненависти, вы понимаете? Интеллигенты ненавидят функционеров, народ ненавидит интеллигентов. Палачи у нас чуть ли не национальные герои. Даже мы с вами ими побывали. Так дальше нельзя, Филипп. Система, основанная на ненависти, она не может быть оптимальной. Но почему вы улыбаетесь? Вы имеете в виду, к этому выводу я пришел не на основе каких-то там морально-этических соображений. Это было бы ненаучно. Только путем тщательнейшего анализа я просто могу доказать такую теорию.
1: Идеи, надо сказать, у вас хоть и завиральные, но интересные. Это, пожалуй, к лучшему, что я сегодня выбился из колеи. Пожалуй, и вправду президентом лучше стать вам. Ваши идеи.
2: Мое исполнение.
0: Нет. Я понимаю, что я, скорее всего, никакой не политик, не дипломат, и уж тем более не камильфо.
1: Вот это верно.
0: Многие вообще считают меня скрипучим занудой. Вот и вы ведь тоже, признайтесь. И женщины мне об этом часто говорили. Хотя... Строго рассуждая, никакой я не зануда. Просто у меня специфический способ мышления. Ну, чему вы все время улыбаетесь? Ну, в самом деле, Филипп, ну что такое? Ну, чему вы смеетесь?
3: Хорошо, что я успел снять парик. Если бы кто-нибудь увидел наши объятия.
2: Спички.
3: Ой, ведьма!
1: Зачем?

сограждане! В последнее время управленцы подверглись нещадной критике со стороны представителей умственного труда. Можно было бы отмахнуться от нее, но это не в традициях управленцев, неустанно заботящихся о монолитном единстве нации. Мы приняли решение дать этим людям возможность проявить себя, показать, на что они будут способны, если придут к власти. Был объявлен открытый конкурс на замещение вакантных должностей президента и премьер-министра. В нем участвовала почти вся интеллектуальная элита страны. И вы помните, как в результате многочисленных испытаний особенно выделились двое – Филипп и Александр. Кто они, эти, так сказать, умнейшие из умных? Воздадим им должное. Талантливые люди. Один знаменитый актер, второй известный ученый-математик. Но может ли народ уповать исключительно на талант и образованность будущих правителей? Разумеется, нет. Прежде всего, важны их человеческие качества, непоколебимость их моральных устоев, их преданность нашим великим идеалам. А именно это и внушало опасения, возникшие уже на самых первых этапах конкурса. Надеясь развеять их, высокое жюри дало двум главным претендентам последнее задание, суть которого я, по соображениям государственной безопасности, раскрыть, к сожалению, не могу. Скажу только, сограждане, что задание было серьезным нравственным испытанием. И что же, новоявленные лидеры его не выдержали. Мало того, что они проявили себя циниками, схоластами, беспринципными авантюристами, они в угоду своему безграничному властолюбию во время выполнения задания пошли на тягчайшее преступление, неоднократно покушаясь на жизнь друг друга. Это переполнило чашу терпения высокого жюри, и я уверен, вы всем сердцем поддержите его решение. Александр и Филипп, сконцентрировавшие в себе все пороки, присущие оторванным от народа интеллектуалам, заслуживают смертной казни. Завтра на центральной площади столицы они будут сожжены. Все остальные участники конкурса отбудут различные сроки каторжных работ. Да здравствует вечное и нерушимое единство управленцев и

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированы.

0: Зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе.

суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Бой влюблён.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Всем привет! Собираемся в дорогу и слушаем простую дорожную песню, которая так и называется «Камино. Дорога». Поет Лили Иванова.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Дорожная песня в исполнении Валерия Леонтьева. «Эх, переведу».

дорога. Ты отправляешься в дорогу, а я слушаю гитару в этой горной стране, и луна поет.

Эх, путь, дорога, ты отправляешься в путь, а я слушаю гитару в этой горной стране, и луна.

Тебе нужна моя любовь. Здесь, в этой горной стране. Но ты больше не любишь меня.

Ты отправляешься в путь, а я слушаю гитару в этой горной стране. И луна. Поет со мной.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Вот такая простая песня. Пусть дорога будет доброй, чтобы идти и петь легко и свободно. Заходите отдохнуть с дороги и послушать разные песни на разных языках. И про дорогу тоже. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buenas horas, queridos amigos.
1: La forêt ressent faisait entendre.
2: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблён.
3: Шумел камыш, деревья гнулись.
4: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Я уйду от тебя, я скажу на прощание, прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду без упреков и

башмачках. Фломастеры верят в часы на стене. Здравствуй, Новый год!

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну что ж, те за цыгане, которые очи черные не спели для вас. Очи черные!
2: Ну еще раз слово к вам всем.

0: Спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса попала на пластинку «Квартета Аккорд», выпущенную фирмой «Мелодия» в 1967 году. Песня называется «Возвращайся». Русский текст Юрия Цейтлина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока — немецкой рок-команде «Scorpions» — «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Holiday» – «Покой» с альбома Scorpions «Love Drive» – «Погоня за любовью», выпущенного в 1979 году. По окончании японских гастролей Scorpions в 1978 году соло-гитарист команды Ульрих Рот покинул Scorpions и занялся сольной карьерой. Прослушав около 100 кандидатов на место соло-гитариста, музыканты Scorpions остановили свой выбор на уроженце Ганновера Матиасе Япсе. Цитата. «Мой приход в группу привел к единству в музыке и в звучании. Больше не было двух направлений, только одно. И с тех пор прошло уже много лет». Конец цитаты. С приходом Матиаса Япса сформировался золотой состав Scorpions. Клаус Майне, ведущий вокал. Матиас Япс, лидер-гитара. Рудольф Шенкер, ритм-гитара. Франсис Бухгольц, бас-гитара. Герман Раребел, ударные. В этом составе команда проработала 14 лет и записала свои лучшие альбомы. Послушаем титульную композицию с альбома Scorpions «Love Drive», выпущенного в 1979 году.

Шестой студийный альбом Scorpions «Погоня за любовью», как и три предыдущих студийных альбома, записывался при участии продюсера Дитера Диркса. В записи трех композиций альбома принял участие младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, который со скандалом ушел из группы UFO. Некоторое время у Скорпионов было два соло-гитариста – Матиас Япс и Михаэль Шенкер. Но Михаэль продержался всего несколько месяцев. Алкоголь и наркотики сделали свое дело. Клаус Майне, цитата. «В нашей музыке есть два очень сильных направления. Одно направление – очень сильная, мощная, горячая и тяжелая сторона, а другое – очень нежная, мелодичная сторона баллад. Это всегда были два очень важных направления Scorpions». Конец цитаты. Наряду с откровенными текстами, обложки некоторых альбомов Scorpions вызывали настоящий скандал. И при выходе альбомов в других странах, например, в США, изображения на обложках были заменены на более умеренные и нейтральные. С альбома «Погоня за любовью» послушаем композицию «Лакомый кусочек плоти».

альбома Love Drive началось стремительное восхождение Scorpions на мировой рок-олимп. В британском UK-чарте альбом продержался 11 недель, а в списке популярности американского билборда – 30 недель. На рок-фестивале в Кливленде, США, летом 1979 года Scorpions произвели настоящий фурор. Они выступали наряду с такими монстрами рока, как Aerosmith и AC/DC. Раскручивая на гастролях песни с альбома Love Drive, Scorpions выпустили в 1980 году следующий студийный альбом под названием Animal Magnetism. Альбом был похож на ранние работы Scorpions и не превзошел по популярности предыдущую пластинку «Погоня за любовью». Вероятно, Scorpions еще не до конца определились, в каком же духе продолжать движение вверх. Обложка пластинки, как и некоторые обложки ранних альбомов Scorpions, вызвала много противоречивых оценок. Однако это, в отличие от предыдущих, не привело к ее замене. На обложке были изображены мужчина, пьющий пиво, и женщина с собакой. Бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Бухгольц. Цитата. «Герман предложил назвать альбом Animal Magnetism. Это было интересное название, и нам оно понравилось. Мы обратились к этому парню, Сторму, который разрабатывал обложки для Pink Floyd, и он взялся за работу с энтузиазмом. Сторм предложил идею обложки. Лично мне она не понравилась, но остальные были в восторге. Хотя мне понравилась собака». Конец цитаты.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала композиция «Человек 20-го столетия» с альбома Animal Magnetism 1980 года. Весной 1981 года Scorpions готовились к записи очередного студийного альбома. Для него уже было придумано название «Blackout» – «Затмение». Продюсер команды Дитер Диркс арендовал на юге Франции виллу, в которой оборудовал студию. Рудольф Шенкер, цитата. «Энергия била через край, и нам не терпелось после многомесячных гастролей снова оказаться в студии. Настроение в группе было великолепное, и мы были в самом соку. Хотя что-то было не таким, как обычно. В воздухе витало какое-то неопределенное настроение. В первые две недели все шло гладко. У нас было отличное настроение. Демонстрационные образцы были многообещающими. Мы рвались в бой. Вот только Клаус, обычно первый во всех наших приколах, изо дня в день нервничал все сильнее. Его что-то беспокоило, и за завтраком он сетовал на проблемы с голосом. В конце концов, однажды дело дошло до того, что мы записали музыку, а Клаус не смог под нее спеть. Экспрессия, всегда придававшая уникальность его исполнению, совершенно исчезла. Он мучился, но не мог брать высокие ноты, а потом и вовсе потерял голос. Ничего себе заявочки! Что же делать? Никто не знал, что делать. Мы нервничали и смотрели на отчаявшееся лицо нашего певца. «Парни, все пропало», – уныло сообщил он. «Петь я больше не могу». Конец цитаты. С альбома «Blackout» – «Затмение». Слушаем композицию «No». «Нет».

По возвращении в Германию Клаус немедленно пошел к врачу, но когда врач услышал, что перед ним певец, он лишь вздохнул и покачал головой. Цитата. «Господин Майне, должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. Мне очень жаль. И вообще, разумнее всего вам просто сменить профессию». Конец цитаты. Голосовые связки – одно из самых чувствительных мест организма. Голос Майне не был профессионально поставлен. За 10 лет постоянного перенапряжения связки попросту истрепались. На них образовались узелки. Рудольф Шенкер, цитата. «В Кёльне Клаус лег под нож под общим наркозом. Когда уплотнения были удалены с голосовых связок, ему сказали «ждать, ждать, ждать». Ситуация для всех нас складывалась хреновая. С одной стороны, нам хотелось продолжить запись альбома. С другой, мы страшно волновались за друга». Конец цитаты. Шов в горле воспалился, и потребовалась вторая операция, после которой Майне лечился у специалиста из Вены, успешно восстанавливавшего голос оперным певцам. Но даже лучшие врачи не решались давать какие-либо прогнозы. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы перепробовали все средства, пытаясь вернуть оптимизм нашему кудрявому. Сам он выдержал страшную внутреннюю борьбу. С одной стороны, он был готов бороться за свой голос, с другой – не хотел стоять на пути успеха группы. Рудольф, все это не имеет никакого смысла. Думаю, тебе пора искать нового вокалиста. Я вас только торможу». «Клаус, даже не думай об этом», – заявил я. «Поверь мне, Клаус», – продолжал я, пытаясь вернуть ему надежду. «Это не конец. Я знаю, что ты будешь для нас петь». «Я точно это знаю». «А как же альбом?» – прошептал Клаус. «Подождет, так что не беспокойся. Сначала поправляйся. Потом мы спокойно двинемся дальше. И никогда не забывай одну вещь. Мы тебя ждем, что бы то ни было. Окей?» Он грустно кивнул, и я обнял его за плечи. Конец цитаты.

No One Like You. «Никто не похож на тебя». Так называется песня, которая только что прозвучала в исполнении Scorpions. Песня взята мною с альбома Scorpions Blackout. Рудольф Шенкер, цитата. Осенью 1981 года в студии Диркса записывалась калифорнийская рок-группа Dokken. Нашему продюсеру пришла идея, чтобы вокалист группы Дон Dokken исполнил демонстрационную версию наших песен. Так Диркс мог дальше оттачивать аранжировку. Решение обернулось удачей. Клаус услышал об этом и, разумеется, в нем забурлила ревность. Чужой голос для его песен? Нет! И что же? Последняя искра честолюбия, которой не было много недель, вспыхнула и запустила в действие механизм выздоровления. В Клаусе вновь проснулся борец. Наконец-то! Я уверен, что тогда, без нашей поддержки, будь он вокалистом-одиночкой, он бы давно выбросил свое ружье в бурьян. Но мы стояли за ним, и это придавало ему силы. И гляди-ка, через 7 месяцев после второй операции голос Клауса восстановился. Мы пошли в студию, удалили голос Дона Dokken, и Клаус направился прямо в кабину вокалиста. Случившееся после этого мы все не забудем до конца жизни. Клаус свободно пел. Да как пел! Он стряхнул последние остатки болезни, и мы чувствовали, что в тот момент на земле не было человека счастливее. Он вложил столько чувства в свое пение, что у нас навернулись на глаза слезы. Притихшие, мы сидели словно мышки и не верили своему счастью. Это был магический момент. Тот магический момент в студии стал для всех нас выражением того, что все возможно, если в это твердо верить. Что тут скажешь? Наконец-то мы снова стояли на сцене. Ведь именно там и было наше место. Конец цитаты. С альбома Scorpions Blackout слушаем композицию «Когда рассеивается туман».

А сейчас традиционная, но не совсем обычная страничка юмора. В работе над программами для любителей музыки прошлых лет мне помогают жена и кошка. Когда я начитываю текст, кошка сидит рядом и внимательно слушает, а иногда комментирует. Вот один из примеров. Господин Майне должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И сегодня я решил совсем в общих чертах немного поговорить вот об этом вопросе, который некоторые поднимают. Есть ли какой-то реальный толк от вот этих всевозможных обновлений безопасности ежемесячных Windows и Android, в безопасных DNS-серверах, в каких-то шифрованных протоколах и так далее и тому подобное? Это действительно что-то дает? Нужно ли постоянно

меньше, но все-таки она существует. Но уж если вы будете выходить на улицу, то риск подвергнуться какой-то опасности у вас будет очень высокий. То же самое и при выходе в интернет. Если вы хотите действительно иметь какую-то высокую безопасность, то лучше вообще отключите Wi-Fi, мобильный интернет и используйте только локальные файлы. Вот тогда у вас какая-то худо-бедная безопасность может быть и будет, потому что все основные шпионские и зловредные действия происходят удаленно через интернет. Поэтому как только вы подключились к интернету, неважно мобильному или проводному, за вами сразу начинают шпионить все, кому не лень. Начиная от провайдера, который вам предоставляет услугу интернета, заканчивая владельцами каких-то веб-сайтов, ресурсов, протоколов, приложений, VPN, прокси и так далее и тому подобное. Потому что как только трафик ушел с вашего устройства или с вашего маршрутизатора и пошел куда-то дальше, в глобальную сеть дальше, он проходит через множество узлов-посредников, где его могут всячески анализировать, использовать в своих интересах. Правда, крупные игроки и конторы, они вот так прям нагло и открыто его в криминальных интересах не используют, они его используют в своих интересах или в интересах своих хозяев, ну, например, чтобы какую-то вам контекстную рекламу подсовывать, чтобы следить, какие вы ресурсы посещаете, чем вы интересуетесь, ну, а вот чтобы прям ваши какие-то финансовые данные воровать и использовать, ну, официально такие крупные игроки вряд ли это открыто будут заниматься, а вот втихушку и, скажем так, теневым образом очень много желающих поживиться вот этой информацией. И вы ее особо никак не защитите. Итак, давайте начнем вот с какой ситуации, с так называемых сертификатов безопасности. Дело в том, что когда вы открываете веб-браузер, набираете адрес сайта, то, во-первых, вы передаете эту информацию так называемому DNS-серверу. DNS-сервер — это сервер, удаленный компьютер, который сопоставляет IP-адресу конкретного компьютера, так называемое доменное имя или имя сайта. Вот вы пишете просто, ну скажем, sber.ru. Дальше DNS-сервер этот запрос обрабатывает, сопоставляет ему IP-адрес конкретного компьютера Сбербанка, и вы попадаете на нужный сайт. Причем DNS-сервер вы можете использовать как от провайдера, а можете использовать так называемые защищенные, зашифрованные DNS-серверы, которые говорят, что они фильтруют рекламу, фишинговые сайты, сайты для взрослых и так далее и тому подобное. Их много всяких разных. Какие-то даже снимают региональные ограничения, когда пользователям из России различные зарубежные да вражеские ресурсы запрещают использовать их какие-то услуги. Говорят, что у нас зашифрованные серверы, но они могут говорить все, что угодно. Но если вы не являетесь очень крутым специалистом по сетевым протоколам, по циркуляции трафика, ну как вы проверите? Ну все могут говорить, что они заботиться о безопасности и так далее. Как все в реальности обстоит, вы знать не можете. Как только трафик от вас ушел, будь то DNS-сервер, прокси, VPN и тому подобные посредники. А без посредников сейчас просто никуда. Так вот, DNS-серверы вы можете использовать, какие вам захочется, но ни один из них вам безопасность не даст. Потому что все запросы, естественно, DNS-сервер получает. И DNS-сервер либо от провайдера, либо какой-то сторонний всегда, конечно, знает, какие запросы вы вводите и какие сайты посещаете. Инфотрон. Что касается сертификатов безопасности. Вот вы в веб-браузере вписали адрес сайта, уже DNS-сервер о вас какую-то информацию получает. Ну и кроме того, браузеры, они используют так называемые сертификаты безопасности, которые выдают специальные организации, которые занимаются тем, что проверяют, вот этот сайт с таким-то IP-адресом, с таким-то доменом, он подлинный или поддельный. И браузер, если он что-то такое обнаруживает в сертификате безопасности, выдает вам различные предупреждения, угрозы, что, возможно, это поддельный сайт, будьте внимательны. Ну и многие часто встречают вот такие предупреждения, что мы не можем проверить сертификат безопасности данного сайта. Ну и дальше кнопка «Дополнительно», либо «Отказаться от посещения сайта». Нажимаете «Дополнительно», читаете все эти угрозы и предупреждения, нажимаете «Все равно открыть сайт такой-то» и переходите на сайт. А хочется, чтобы этих предупреждений не было. Но дело в том, что если вы получаете такое предупреждение, это вовсе не означает, что вы реально переходите на поддельный сайт. Нет, это просто означает, что сертификат не актуален, устарел или умышленно каким-то организациям его не выдают. Ну, например, не выдают, опять-таки, зарубежные и вражеские центры сертификации российским различным структурам эти сертификаты. И в результате, даже когда пользователи в любимом браузере
типа Google Chrome или Firefox, пытаются зайти на какой-то сайт, получают

0: такое оповещение. Это вовсе не означает, что сайт поддельный, нестоящий. Это просто говорит, что сертификат не обновленный и недействительный. Вот и все. Предлагается в интернете несколько решений подобной проблемы. Ну, самое простое – это использовать отечественный веб-браузер Яндекс.Браузер. Однако он многим не нравится, в том числе и мне, особенно для Windows. Но там вот этих проблем нет. Ну, а если вы принципиально хотите использовать Firefox или Google Chrome, то в зависимости от того, какой браузер вы используете, нужно установить сертификаты от Минцифры, а с Минцифры, естественно, зарубежные организации и ресурсы, которые эти сертификаты делают, но если это не какие-то там китайские, азиатские, не будут сотрудничать, и вот такая абсурдная ситуация получается. Вы можете эти сертификаты от Минцифры скачать на сайте госуслуги, просто открываете поиск в Яндекс и пишите «Как установить сертификаты безопасности от Минцифры для браузеров?» И первая же ссылка вас переведет на сайт госуслуг. Причем, если вы используете в качестве основного браузера Google Chrome, вам нужно почитать инструкцию и скачать сертификаты для Windows. Как это сделать, все там расписано. Если вы в основном используете Firefox, то тогда нужно почитать инструкцию для Linux. Правда, не всю инструкцию. Там, где описывается, как с помощью терминала сертификат устанавливать, вы это проигнорируете, а потом идет как раз текст про Firefox. Нужно открыть настройки Firefox и с помощью импорта импортировать вот эти файлы сертификатов Firefox. Ну и тогда вот эти угрозы при попытке зайти на какие-то банки, государственные сайты у вас, может быть, исчезнут. Но это вовсе не означает, что сайты будут легко и просто открываться. Дальше целая куча факторов. Все зависит от того, какие средства обхода блокировок, как со стороны российских властей, так и нероссийских властей вы используете. В общем, тут тоже сразу вот так проблему вы можете не решить. Инфотрон. Что касается ежемесячных обновлений безопасности для Windows и Android. Кто-то их прилежно скачивает, а кто-то принципиально считает, что они бесполезны и даже вредны, отключает проверку обновлений. Ну, тоже скажу вам, что это очень-очень неразумно. Устанавливать их, конечно, можно смело, но, правда, какие проблемы они решают, вряд ли вы узнаете. Есть какие-то официальные релизы, но в официальных релизах вам понапишут все, что им захочется. А чтобы понять, реально они что-то решают или нет, это опять нужно очень глубоко разбираться в системах защиты, в сетевых протоколах и так далее. Но я всегда устанавливаю обновления Windows и в Android. Лишним не будет. Правда, ну кто из обычных пользователей сможет сказать, после обновления что-то улучшилось, изменилось или нет? Ну, в Windows все прекрасно знают, как устанавливаются обновления. Просто открываем центр обновлений, нажимаем «Проверить обновление». Если что-то предлагается, просто их устанавливаем, перезагружаем компьютер и все. А вот в Android ситуация гораздо более интересная. Дело в том, что вот эти заплатки обновления безопасности выпускают и продвинутые производители смартфонов, особенно если у них собственная оболочка, но они делают это нерегулярно. Некоторые делают это часто, некоторые очень редко, а некоторые вообще ничего не выпускают. Но это называется обновление системы безопасности. А вот обновление безопасности Android от Google вы можете, вне зависимости от того, какая у вас оболочка на Android, устанавливать каждый месяц вручную самостоятельно. Итак, сейчас я вам расскажу, как это делается во всех оболочках, кроме оболочки HyperOS от Xiaomi. Так вот, если у вас оболочка не HyperOS от Xiaomi, открываем настройки вашего Android-устройства, ищем раздел «Защиты и безопасность» или «Защита и конфиденциальность». Ну, в общем, там должно быть слово либо «Защита», либо «Безопасность». Заходим туда, ищем раздел «Система и обновление». Нажимаем туда, и там будет два пункта. Первый пункт – это обновление системы, последнее обновление, и стоит дата. Ну, например, 5 мая какого-то года. Нажимаете туда и проверяете, есть ли обновление вашей оболочки, включая обновление защиты, именно от производителя, если они вообще такую услугу предоставляют. Ну, продвинутые серьезные производители, как правило, обновляют свои оболочки. Вот здесь вы можете проверить обновление в принципе оболочки, потому что именно обновление оболочки включает и обновление безопасности. Но если у вас там ничего нет, то вы можете воспользоваться вторым пунктом. Он называется обновление системы безопасности от Google Play. И вот если вы сюда нажмете, то здесь в начале каждого месяца вы можете обнаруживать очередное обновление безопасности. Google каждый месяц их выпускает. Датируются они всегда первым числом, ну то есть 1 января, потом 1 февраля, 1 марта, апреля и так далее. Ну, например, если вы в сентябре нажмете проверку обновления, то вам будет предложено установить обновление от 1 августа. В октябре, значит, от 1 сентября и так далее. Итак, каждый месяц в начале месяца, в первых числах, можете сюда заходить, нажимать «Проверить обновление». Скачивается небольшая заплатка, часто меньше 100 мегабайт, иногда чуть больше. Потом вам предлагается перезапустить устройство, и обновление безопасности от Google ежемесячное у вас на устройстве. Если мы говорим об оболочке HyperOS от Xiaomi, то там этот пункт не надо искать в настройках безопасности. Он чуть ли не второй вообще в настройках. То есть там сначала идет система или свойство устройства, а второй пункт как раз что-то типа свойства устройства, и там есть пункт, как раз содержащий вот эти два раздела. Обновление в целом прошивки от Xiaomi и проверка обновлений безопасности от Google ежемесячная. Инфотрон. Ну и совсем в заключение несколько слов о том, какую пользу они дают. Но, как я уже сказал, никто из обычных пользователей толком выяснить не сможет, какую они дают пользу. Но если вы считаете, что там действительно каждый месяц что-то закрывается, исправляется, ну тогда вот так можете устанавливать. Правда, имейте в виду, что крупные производители, те же Google, Microsoft и все прочие, они некоторые лазейки или так называемые дыры безопасности умышленно не исправляют, умышленно оставляют для того, чтобы ими могли пользоваться спецслужбы, какие-то политические хозяева, в зависимости от того, в какой стране находится эта крупная контора. Так что есть некоторые специальные проблемы безопасности, которые целенаправленно, умышленно не исправляются. Ими, естественно, могут пользоваться те, кто знает, как их использовать в своих корыстных целях. То же самое, когда вы используете какие-то VPN-сервисы, прокси, ну, в общем, всегда, когда трафик проходит через каких-то посредников, никто также вам не может гарантировать, что тот трафик, который вы кому-то на сторону отдаете, не будет использован в каких-то, ну, скажем так, теневых целях, махинациях, шпионаже, сборе данных и так далее. Также не стоит верить заявлениям, что такая-то компания ограничила такой-то сервис, заблокировала такой-то протокол исключительно для повышения безопасности. Ну, мол, пользовались тем-то злоумышленники, чтобы какие-то злодеяния устраивать. Мы теперь это убрали, заблокировали, отключили и так далее и тому подобное. Но, как правило, злоумышленникам особых проблем подобные ограничения не создают, а вот пользователям, как я описывал в примере с сертификатами в веб-браузерах, тут примерно то же самое. Что-то у вас не может соединиться, хоть в Windows, хоть на Android, что-то не работает или медленно данные передаются и так далее и тому подобное. Ну, даже в свое время, я помню, как по умолчанию Windows без логина и пароля запретили доступ к локальным сетевым дискам по протоколу SMB. Опять-таки, якобы это было сделано по соображениям безопасности. В общем, лично у меня ощущение такое, что все эти эфемерные гонки за повышением безопасности, они в основном, по-видимому, только используются для того, чтобы, ну, попросту говоря, еще больший контроль со стороны либо производителей устройства, либо разработчика оболочки системы, либо в интересах политических, еще каких-то хозяев и властей делаются. А вот именно чтобы повысить безопасность, ну как ее можно повысить? Ну невозможно придумать универсальный фильтр, который каким-то волшебным способом понимает, что вот эти мегабиты, мегабайты кто-то будет использовать для того, чтобы воровать ваши данные, а кто-то для того, чтобы попросту честно, какой-то трафик нужный передавать. Так что, заканчивая сегодняшний выпуск, я бы хотел сказать так. Ну, конечно, обновлять вот эти патчи вредно не будет, но вот какая от этого большинству пользователей непосредственная польза, ну, я думаю, мало вам, кто вот так прямо и конкретно скажет. В том числе и я. Так что позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.
2: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию запись концерта «Слышать жизнь», посвященного Международному дню слепых. Мероприятие состоялось 12 ноября 2024 года в Доме культуры Всероссийского общества слепых города Пермь.

0: Вы видите то, что не видят другие. Вы знаете то, что другим не дано. А страшный диагноз поставить слепые возможно любому, коль в сердце темно. А в вашей душе светит счастье и радость, когда снятся в красках волшебные сны. И это, казалось бы, сущая малость, вам шепчет о том, что вы миру нужны.
1: Добрый день, дорогие друзья! При встрече и общении мы каждый раз желаем друг другу добра и ждем, чтобы каждый день открывал для нас новые страницы и встречи с хорошими людьми. Сегодня именно такой день. Мы можем насладиться музыкой и дарить друг другу добро и приятное общение. Мы приветствуем всех, кто сегодня слушает и смотрит наш концерт «Слышать жизнь», посвященный Международному дню слепых. И для открытия нашего концерта слово предоставляется председателю Пермской городской местной организации Всероссийского общества слепых Тарасовой Василе Рауфовне.
2: Всем здравствуйте! Международная организация здравоохранения, чтобы увековечить память о французском тифлопедагоге Валентине Гаюи, решила отмечать 13 ноября как Международный день незрячих. Это лишний повод показать окружающим нас людям, что люди с нарушением зрения нуждаются в тактичной помощи, во внимании. И тогда мы будем себя ощущать полноценными членами общества. Глаза заслал туман, и страшно сделать шаг. Но слепоты капкан не самый злейший враг. Все вдруг оборвалось, черным черно вокруг. Нахлынувшая злость не самый лучший друг. Жалеть себя не смей, подумай о других. Свой страх преодолей и боль превозмоги. Душе и сердцу ты ослепнуть не позволь. Не предавай мечты. Вот жизненный пароль. Всем здоровья, всем хорошего настроения, благополучия. И, конечно же, приходите на наши мероприятия. Особенно в следующем году, когда наша организация Всероссийское общество слепых будет отмечать 100-летие. И этому юбилею будет много приурочено мероприятий. Мы всех рады видеть вас в нашем Доме культуры ВОС.
0: Открывает наш концерт академический хор «Гармония». Руководитель Ирина Александровна Сальникова. Аккомпаниатор Наталья Викторовна Байкова. Встречайте бурными аплодисментами!

Продолжает наш концерт неаполитанская народная песня в обработке Мильё. Русский текст Улицкого «Колыбельная». Исполняет студентка первого курса Алена Оборина, класс преподавателя Новожиловой Людмилы Николаевны, партия фортепиано Кардакова Татьяна Анатольевна. Под ваши аплодисменты.

Эх ты, русская частушка, любит чтить тебя народ. Несмотря на все столетия, тебя время не возьмет. Встречайте, Алена Кожевникова, частушки под балалайку.

летит издалека, гонит в небе облака, гонит волны в океане, кружит вихрем в урагане, может ласково подуть, может стихнуть и уснуть. В каждом уголке на свете очень разный дует ветер. Встречайте, фолк-группа «Седмица», ах, вы ветры, ветерочки!

На сцене ансамбль «Уральский узорь». Да заря моя, зорюшка, плясовая Алтайского края. Встречаем!

бурные аплодисменты ансамблю «Уральские узоры». Руководитель Эльмира Тимурханова, концертмейстер Виктор Бровкин. А я хочу пригласить двух прекрасных девочек, Таисию Кайгородову и Варвару Чагадаеву, «Уральские лирические частушки», а «Галдыревочка горит».

0: 26 октября в нашем Дворце культуры прошел краевой конкурс самодеятельных поэтов Всероссийского общества слепых «Литературная осень 2024». Конкурс проходил в дистанционном формате. В первом туре участники присылали видеоролики со своими стихами. Во втором туре конкурсантам предлагалось в течение суток написать стихи на тему «Столетию ВОЗ посвящается». Давайте бурными аплодисментами пригласим на сцену наших конкурсантов и вручим их заслуженные дипломы. Диплом участника вручается Коровниковой Анне. Диплом участника вручается Кашемоловой Ларисе. Диплом участника вручается Акуловой Марии. Уважаемые конкурсанты, если кто-то у нас в зале присутствует, пожалуйста, поднимайтесь к нам на сцену. Диплом первой степени вручается Даниной Анастасии. И гран-при конкурса вручается Белкину Юрию. И давайте еще раз поприветствуем Юрия, потому что он дебютант нашей сцены, победитель конкурса. И сейчас он озвучит вам свое стихотворение «Столетию ВОЗ посвящается». Пожалуйста.
1: Здравствуйте, всем доброго дня. Разных обществ в России немало. Для спортсменов, людей из кино, для детей, вполне взрослых и малых. Я хочу рассказать про одно. Дальновидный земляк Мавромати в 25-м далеком году побудил комиссаров народных ВОЗ создать в молодую страну. Слава им, первым дело поднявшим, за незрячим подаренный свет. Много разных периодов было за прошедшие 100 бурных лет. Были годы свершений и строек, заработал незрячий ресурс. Побеждали, трудились, держали этот правильно выбранный курс. В 90-е все изменилось. Выживали, как все, как могли. Лихолетье почти уж забылось. Строчки хроник на полке легли. Есть достойные нынче преемники, продолжатели дел и идей. ВОЗ на благо людей развивается в необъятной России моей. В наше новое сложное время ВОЗ активную жизнью живет. Оставаться в строю помогает и возможность быть нужным дает. Здесь танцуют, поют, сочиняют, интеллектами блещут порой. И настольно азартно играют, ведь не сдавшийся каждый герой. Здесь помогут, поймут и научат жизнь увидеть на ощупь, на слух. Вместе тьму отодвинем, разрушим, укрепим наш несломленный дух. Пусть не видим мы что-то глазами, мы порой больше видим душой. Всероссийское общество с нами, мы в команде могучей, большой. С юбилейную, круглою датой от души поздравляю, друзья. Без семьи этой, верой объятой, обойтись многим просто нельзя. Всем сотрудникам, членам, собратьям, по судьбе слабозрячий, слепой, я хочу пожелать не сдаваться в этой жизни такой непростой. Всем здоровья и творческих планов, сил за грань темноты заглянуть. Всем достатка, без тощих карманов. Слава обществу и в добрый путь. Спасибо. С праздником.
2: А мы встречаем наших гостей Наталью Хрусталеву и Сергея Ильина. Дуэт Эмили и Эмиля из кинофильма «Обыкновенное чудо». Бурными аплодисментами!

мы очень рады нашим гостям. И я хочу пригласить на эту сцену Егора Алимова. Лирическая.

заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно.

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на ты.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит. Все равно я отсюда тебя заберу, светлый день с балконом на море. Твой мир

С большим удовольствием хочется пригласить на эту сцену наших гостей из Всероссийского общества инвалидов. Ансамбль «Зеленая карета», руководитель Валентина Ивановна Чувашова. Участники коллектива «Зеленая карета» стали лауреатами 6-го международного фестиваля конкурса «Мы вместе», который проходил в городе Орле. Бурные аплодисменты!

0: Как бы порой иногда не было трудно, жизнь продолжается. Следующая композиция так и называется «А жизнь продолжается».
1: Любите жизнь, друзья.

жизнь продолжается. С улыбкой встречай новый день, и ничего не кончается, и с года уходит день.

0: твори добро и люби. И даже если она трудна, твори добро и люби.
1: Спасибо.

весь мир, неведомый для зрячих, внутри, в душе, сокрыт от тьмы. В нем вечный свет, он настоящий, здесь океаны и холмы. Здесь звук пронзителен и ярок, прикосновение как стихи. Палитра образов подарок от каждой прожитой строки. Почувствовать, как дождь по крыше стучит костяшкой домино. Так тонко ощущать и слышать, порою зрячим не дано. А мы встречаем на этой сцене Василия Тарасова. «Малиновый звон» под ваши аплодисменты.

А мы продолжаем радоваться нашим гостям. Впервые на нашей сцене Константин Ланцев. Шаланды полные кефали. Бурные аплодисменты!

Ванты полные кефали. В Одессу Костя приводил, и все бентюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет.

сыпь, обожают гостью моряка. Рыбачка Соня как-то в мае причалив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли,

0: обожаю Костю моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.
1: Константин Ланцев и Наталья Закматова в лунном сиянии.

Ваши бурные аплодисменты, друзья, еще раз. А мы приветствуем на этой сцене ансамбль «Кода». Песня «Наше лето». Конечно же, под ваши аплодисменты, не смолкаем, пока музыканты немножко настраиваются.

0: на эту сцену Владимира Ухова. Стихи Александра Кергана. А березы как побелены стоят.
1: А березки как побелены стоят вдоль дороги, по которой мчится поезд. Почернели все они по пояс, штукатурка облетела, говорят. Я смотрю в окно, свои дела ворошу, как будто бомж окурки. Жизнь моя березово светла и черна, где нету штукатурки. Я и ею волен дорожить, или не дорожить на зло привычке. Надо жить, пока что надо жить, хоть топорку не хватает спички. Надо жить, искать с судьбой улад, ни о чем ином не беспокоясь. А березки как побелены стоят вдоль дороги, по которой мчится поезд.
0: Бурными аплодисментами встречаем Владимира Саранцева, «Левый берег Дона».
2: С праздником, друзья!

на горбу. Ах, катерок, ну что ж ты пристани прирос? Ты сам, конечно, не ахти, давай скорей заторпти, и пусть концы нам бросит с берега матрос. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона.

нашей юности вдвоем. Мы тихо-тихо поплывем, нам в каждом спуска узнавая каждый дом.

Музыка Крутого. Слова Арсеньева. Незаконченный роман. Исполняет Василий Тарасов.

Не всем дано увидеть солнце свет, улыбку мамы и цветов поляну. В их взгляде озорного блеска нет, из мглы их мир построен постоянно. Те люди слепотой награждены, такое даровал Бог испытание. Им радуг переливы не видны, и мир увидеть главное желание. Так пусть все медицинские умы приложат силы к этому лечению, чтобы одинаково на мир смотрели мы, не зная никаких ограничений. Дорогие друзья, сколько бы ни было в нашей жизни проблем, все они решаемы, главное, что мы живы. И завершает наш концерт Владимир Саранцев с композицией «Значит, мы живы». Под ваши аплодисменты.

головой, а значит, мы живы. Мужское плечо и женская рука.

старина, я скажу тебе одно. Спи всегда с открытым окном, чтоб чувствовать мир, его благодарно прими. За то, что в нем есть, и прими, прими. Играй, музыкант, стирай лады гитар. Простая плита на кладбище у Джимми. Подумай, деньги лишь товар, но переполнен бар, плывет с акулами Макар, а значит мы

0: Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу. Мы благодарим всех зрителей в зале и всех зрителей прямой трансляции группы ВКонтакте. Но мы с вами не прощаемся.
1: Дорогие друзья, в 13:30 мы собираемся в фойе и все вместе дружно идем в парк Горького на физкультурно-оздоровительную танцевальную зарядку.
0: Всем спасибо, мы с вами не прощаемся, а говорим вам до свидания, до новых встреч!
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Телеграм – telegram.me/radio_ransys.
3: Музыка, спорт, технологии и творчество – все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
4: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Нас разделяют сотни километров города, и мысли о тебе живут во мне. Лишь в тишине услышу голос твой, меня маня. Мне хочется бежать,

среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежду латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

мирах своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев.

вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи окажешься вдруг от того, что убили его, не

0: помолимся за родителей.
1: Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли.
2: Бесаме,
1: Амаду и Мэриам. Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Может ведь случиться и вот так. Ну, примерно. Если вам не сложно, вы можете мне немножечко подщелкивать, знаете так? Можно и подхлопывать на самом деле, но как пойдет. И...

0: Спасибо, друзья.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса попала на пластинку квартета «Аккорд», выпущенную фирмой «Мелодия» в 1967 году. Песня называется «Возвращайся». Русский текст Юрия Цейтлина.

Много дней дует знойный сиропко, но он слезы твои не осушит. Караван мой пустой.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

виновен. Пожалейте меня, люди! Люди! Я еще так молод!

0: Смотри-ка, на площади снова помост для аутодафе. И горожане собрались.
1: Пойдем посмотрим.
0: Да, послушаем, как будет оправдываться осужденный.
2: Марк Беркалайко, Владимир Лещинский, призы. Радиоспектакль.
3: Люди! Клянусь вам! Я ни в чем не виновен!
0: Неудачная сегодня жертва!
4: Все мельчает. Какие огромные раньше складывались костры. Как визжали женщины, как вопили осужденные. Но ни один фильм ужасов так не щекотал нервы.
3: Я еще так молод! Я недолюбил! Не доработал!
5: Заткнись, зануда!
6: Ничего у тебя не выйдет!
5: С таким скрипучим голосом сочувствие у добрых людей не вызвать! Не станем мы требовать твоего помилования! Так что гори себе спокойненько!
7: А вот и палач вышел! Сейчас будет потеха!
8: Все ли готово?
9: Боже, какой импозант этот палач. Подвинься, я хочу поближе его разглядеть.
10: А, тебя прям потащило к нему.
9: Он меня ущипнул.
8: Хочешь поджариться, цыпочка? Не спеши, до тебя тоже дойдет черед встать на этот помост. Ох, твой пухленький зад наверняка создан дьяволом. Так что костра тебе не избежать.
9: Какие возбуждающие сильные пальцы.
10: А знаешь, я когда-то имела дело с палачом. Да-да, представь себе, это незабываемо. В постели он был молчалив, как смерть. И все время массировал мне шею, словно подготавливал к отсечению головы.
3: Люди!
9: Слышишь? Осужденный опять кричит.
3: Меня никто никогда не жалел. Пожалейте меня, когда огонь начнет лизать мое тело. Пожалейте меня. Ничего большего я уже не прошу.
8: Ну, что вы решили, сограждане? Казнить или помиловать?
7: Делайте свое дело, господин палач. Этот человек не сумел тронуть наши сердца.
6: Давайте, давайте, не мешкайте.
8: Да свершится воля народа и правосудие Божье.
11: На колени, на колени. Только бы ветер не задул в нашу сторону, а то месяц назад дым так ел глаза, что из-за слез я ничего не видел.
8: Проклятый склероз, а! Я же забыл дома спички. Люди добрые, кто одолжит мне спички?
5: Возьмите мои!
9: Мои, пожалуйста! Мои, возьмите мои!
8: Ах, у тебя полный коробок, цыпочка!
9: Ты видела, он выделил меня! Клянусь, как только он вошел, я тотчас почувствовал, что у нас общее биополе. Это поинтереснее занятие любовью.
10: Но не скажи, не скажи.
3: А-а-а! Скорее! Скорее, Бог!

0: Я неудачно спрыгнул, когда запылал огонь. Ощущение не из приятных, когда поджариваешься, как цыпленок. Сегодня вы меня вправду чуть не сожгли, господин актер. Ох, извините, господин палач. Слава богу, что я в последний раз стоял у этого столба.
1: И вели себя трусливее, чем обычно, господин математик. Ах, извините, господин осужденный. Мне пришлось нажать на рычаг еще до того, как вас полностью заволокло дымом, Александр.
0: А нечего было экономить на дымовых шашках. Мне уже, к вашему сведению, Филипп стал подпаливать ноги. Ладно, все сошло. И все равно они гнусавили, склонив головы.
1: Увы, не все. Дамочка, у которой я взял спички, так и ела меня глазами. Пришлось срочно отойти в сторону, чтобы она не заметила ваше исчезновение. Эх, жаль, что я при исполнении был. Эх, бабенка хороша.
0: Президент бабник. Только этому нам и не хватало.
1: Зато президентов-импотентов нам хватало всегда.
0: А ваш гнусный намек на мою тщедушность меня совершенно не трогает.
1: О чем вы? Я вовсе не вас имел в виду. Ваши нервы, дружище, чересчур напряжены. Ну, а это и понятно. Вам ведь не удалось набрать очки в этом задании.
0: Смею напомнить, и вам пока тоже.
1: Именно пока. Не забывайте, у меня остался еще один шанс. Как вам понравилось сегодняшнее выступление, мэтр?
2: А, как всегда, замечательно. Ну, ну что, господа, на отдых? Завтра, слава богу, последний раунд. Отдыхать. Отдыхать, господа, никаких разговоров.
1: Да, мэтр, вы, как всегда, правы.

0: Вы уже отдохнули, Александр? Как ваша нога?
1: Вы молчите.
0: Посмотрите вверх. Очень похоже на настоящий закат, не правда ли?
2: Удивительная все же вещь закат. Ведь точно знаешь, что всего каких-нибудь 10 часов и солнце опять взойдет. А почему же всякий раз в такие минуты грустно?
3: Вы чересчур поэтичны для рядового исполнителя, мэтр.
0: А в нашей стране вообще все наоборот. Исполнители поэтичны, поэты исполнители, математики увлекаются политикой, а политики математикой.
3: Добавьте еще, что бездарные актеры рвутся к власти, а власти бездарно актерствуют.
2: Ну, забияки и бретеры. Можно ли высказать хоть какую-то мысль, чтобы вы немедленно не начали размахивать ею как дубинкой? Например, если я скажу, что 2 умноженное на 2 это 4, вы и тут найдете повод для драки.
4: Конечно, я немедленно лечу вас в банальности.
0: А я в противовес, безрассудности. Вообще, должен вам сказать, мне непонятно ваше поведение, мэтр. Вы приставлены к нам высоким жюри, чтобы наблюдать за выполнением всех условий этого сверхсекретного задания. Но наблюдаете вы, по моим наблюдениям, не очень-то пристально. Зато уговариваете нас не соперничать, пребывать в постоянной умиленности закатами, восходами, друг другом и всем белым светом в придачу.
2: Вы забываете, мой милый Филипп.
0: Тихо, не называйте меня милым. Это, безусловно, ласкает мое ухо, но в той же степени раздражает ухо Александра. И он тут же обвинит меня в том, что я вас подкупил.
3: Бред, вы не приписываете мне собственную манию преследования.
0: Ах, это у меня мания преследования.
2: Господа, милые мои Филипп и Александр.
0: Только не надо уравниловки, мэтр.
2: Господа, милые мои Филипп и Александр. Похвально, что оба вы так неудержимо рветесь именно к первому месту и хотите занять именно президентское кресло. Но я не имею права забывать, что тот из вас, кого высокое жюри сочтет менее достойным, займет как-никак второе место и по условиям конкурса станет премьер-министром. Вы хотите заставить меня констатировать, что во время последнего испытания будущие президент и премьер пребывали в постоянной сваре? Нет, это очень бы огорчило высокой жюри, да и весь наш народ, с таким живым интересом воспринимающий ход конкурса. Вы только вдумайтесь, господа. Первый в истории человечества открытый конкурс на замещение вакантных должностей президента и премьера. Не просто изложение предвыборных программ, как в других странах, кичащихся своей демократией, но и выполнение ряда заданий, призванных проверить готовность к занятию этих постов. Вы просто обязаны предстать перед народом не ожесточенными соперниками, а друзьями соперниками.
3: Вы правы, мэтр.
0: Да, безусловно.
3: Хотя это не исключает дискуссию по принципиальным вопросам.
0: Ни в коем случае не исключает, но дискуссии, а не свару, как удачно выразился мэтр.
2: Да.
0: Вот вам моя рука, Александр. Итак, на земле мир.
3: Ну, а вот моя. И в человецах благоволение.
2: Вот такими вы мне и вправду милые мои Филипп и Александр.
3: Послушайте, это очень странно, что, перечисляя наши имена, вы всегда нарушаете алфавитный порядок. А не означает ли это, что решение жюри на самом деле предопределено?
2: Ни в коем случае, милые мои Филипп и Александр. Мои дорогие Александр и Филипп. Все с самого начала было честно. Все будет честно и до самого конца. Ну, пойду-ка задам корм нашей лошадке. Займитесь пока костром, господа.
0: Сегодня ваша очередь создавать антураж, так что хлопочите. А я пока послушаю новости. Подвиньте телевизор.
5: Good luck, son. Die violent.
1: Телезрители, вы с нетерпением ждете окончания конкурса. Еще бы, кто станет президентом, Филипп или Александр? Кто получит пост премьер-министра, Александр или Филипп? Могу сказать только, что сейчас претенденты выполняют последнее задание. Это задание, таковы условия конкурса, в отличие от всех предыдущих, секретно. Вместе с Александром и Филиппом находится представитель высокого жюри. Послезавтра все они вернутся в столицу, а на следующий день, изучив отчет своего представителя, жюри подведет окончательные итоги. Напомню, что по результатам предыдущих заданий шансы претендентов абсолютно равны. Остальные участники конкурса далеко позади.
0: Да, придется завтра поднапрячься, склонить толпу к милосердию. А иначе опять ничья.
3: А что же вы в предыдущие два раза, когда были жертвой, не напрягались?
0: А решил дать вам фору. А теперь, когда вы свои три шанса использовать не сумели, придется мне играючи унести на своей груди финишную ленточку.
3: Глупая похвальба. Вы не хуже меня понимаете, что в этом задании очки набирать невозможно. Кто же будет жертвовать приятным развлечением и требовать помилования осужденного?
0: Вы забываете, господин математик, что я большой актер.
3: А-а-а.
0: Да-да-да, что зал рыдает, когда я произношу последние слова Гамлета.
3: Ну, а вы забываете, дорогой мой, что толпа на аутодафе и зрители в театре – несколько разные категории.
0: Ничего, у меня есть способ выжать сочувствие даже из тех камней, которые находятся у них в груди.
3: Боже мой, как вы по-детски, по-актерски самоуверены. Просто на вас невозможно всерьез рассердиться. Послушайте, Филипп, зачем вам быть президентом? Во главе государства должен стоять человек холодного аналитического ума. Вот место премьера как раз для вас. Это публичная деятельность, это мастерство исполнительства. Вот тут ваши навыки лицедея пригодятся. А работа президента, вы извините, это совсем другого рода. Собирать, изучать информацию, принимать решения в кабинетной тиши. Согласитесь, вот это моя дорога.
0: Ходите вы к черту, господин математик, только по какой-нибудь другой дороге. Вы невыносимо скучны. И я займу президентское кресло хотя бы для того, чтобы оно не досталось вам. Скучный тип во главе разваливающегося государства – это полный мрак. Спасти страну может только человек с богатым воображением, а не такой скрипучий зануда, как вы. Так что советую заняться костром. Вы что, не слышите меня?
3: Слышу.
0: Вот я советую заняться костром, иначе мэтр пожалуется жюри на вашу неисполнительность.
3: И прекрасно. Раз я не исполнителен, значит, жюри ничего не остается, как сделать меня руководителем, то есть президентом.
0: И тем не менее, вы выполняете свои обязанности. Занялись таки костром, а? Да вы не просто скрипучий зануда. Вы коварнейший из всех скрипучих зануд. О, вот и мэтр.
5: Лошадка так аппетитно захрумкала, что мне тоже захотелось ням-ням есть.
0: Что случилось, господа? Почему до сих пор нет костра?
3: Ну, кто придумал это идиотское устройство? Здесь нужен профессиональный электрик. Потому, мэтр, я перестал видеть в этом, с позволения сказать, костре, какой бы то ни было необходимость. Именно поэтому.
5: Как же мы приготовим еду?
3: Зачем мы что-то постоянно имитируем? Зачем в этом замкнутом, комфортабельном помещении имитировать закат? Зачем нужна имитация костра, на котором будет поджариваться имитация кабаньей ноги, когда на самом деле мы положим американского цыпленка в японскую ультразвуковую печь и через 5 минут будем иметь прекрасный ужин? Зачем мы, подъезжая в автомобилях в городах, а помост для казни подвозя в автофургоне, трясемся потом на улице на допотопной повозке, запряженной полудохлой лошадью, которую, кстати сказать, подвозят в том же фургоне? Зачем? Зачем, в конце концов, нужно это дурацкое задание с поочередной имитацией палача и жертвы? В худшем случае я стану премьер-министром, но и как премьер-министр я имею право спросить, зачем?
0: Затем, дорогой мой, что человеку свойственно играть.
3: В кого, Филипп? Во что?
0: В человека. В традиции, в жизнь.
3: Ну а как же тогда управлять?
0: Играючи.
3: Мэтр, я
6: задал вопрос вам, но ответил почему-то Филипп.
2: Я совершенно согласен с его ответом.
6: Я не буду оперировать понятиями аморально, безнравственное. Это не научно. Скажу только, что ваше мэтр и господин Филипп, взгляды, извините меня, неразумны. Ваши взгляды порождают неоптимальные методы управления. Они привносят в них обман. А ведь давно доказано, что система, основанная на правдивой информации, гибче и устойчивее системы, основанной на информации ложной. Любая имитация неоптимальна по сути своей. Игра, использующая имитацию, это есть игра с невозможной оптимальной стратегией.
0: Какие сложные рассуждения, господин математик. А я хочу есть. И поэтому я достаю цыпленка. Мэтр, вас не затруднит включить печь?
5: Нет, конечно, пожалуйста.
0: Благодарю, благодарю. Наш костер разгорается. А сегодня прохладный вечер, господа. Так приятно погреть руки над костром. Мэтр, который час?
2: Ах, да-да. Где же микрофон? Алло, алло. Будьте добры, вечернюю зарю.

0: красиво. Я всегда любил вечернюю зарю. Ай, как красиво.
1: Что такое? Вы что, обожглись? Что, вам врача? Что?
2: Очень остроумно.
3: О, браво, браво, мой милый. Вы действительно великий актер.
2: А что, вам нечего мне возразить, мэтр? Вас что, больше привлекают шутки Филиппа?
3: Нет, почему? Мне есть что вам возразить. Причем только одно, милый Александр. Ваш интеллект чудовищно огромен для такой простой штуки, как власть. Нет, нет, вы не пугайтесь, пожалуйста. Ничего подобного жюри я не доложу. Это просто моя личная точка зрения.
2: Простой? Простой, вы сказали? Не потому ли страна на грани катастрофы, что управленцы считают управление простой штукой?
0: Горячо, горячо. Мне опять обожгло ладонь. Да, холодно, холодно, как рядом нет костра, холодно. А сейчас мне голодно. Где цыпленок? А теперь я хочу спать. Ой, пора вставать. Вы, конечно, утверждаете, Александр, что человеческий организм – сложное устройство, не так ли? Но посмотрите, каким простым и ясным командам подчинена вся эта сложность. Система управления может быть полной абракадаброй для непосвященного, но верховная власть должна быть понятна любому. Ее приказы могут быть о чем угодно, но лейтмотив их должен быть бесхитростен и груб. А это как женщины. О чем бы вы с ней ни говорили, она все время должна слышать ваше подспудное «хочу». Очень хочу.
2: Боже,
0: да, боже, безумно блин, хочу. Боже. И высший пилотаж — это когда вы разглагольствуете о погоде, а она за секунду, слышите, всего за секунду до вашего натиска сама вдруг прижимается к вам, готовая отдаться немедленно.
4: Насилие? Опять насилие,
0: нет,
4: да?
0: Нет, нет, это не насилие, а любовная игра, в результате которой насилие становится для насилуемых мучительно желанным.
2: Боже мой, всю гамму взаимоотношений правителя и общества вы готовы свести к этим фрейдистским бредням.
0: Разве это я свожу? Да сам наш язык к этому сводит. Родина, страна, держава. И все ведь это женского рода. О. Даже мужественный отец превращается в женственное отчизна. Или на худой конец в бесполое отечество.
4: А народ, что вы скажете об этом понятии?
0: Так ведь толпа.
3: Алло, алло. Слышите меня? Алло. Ночное небо, пожалуйста. И прекратите трансляцию.
4: Что? Что, трансляция? Мэтр, значит, все, что здесь происходило, жюри видела и слышала?
3: Таков был приказ. Увы.
2: Ну, это уж чересчур. Ухожу.
0: Прощайте. Не очень-то все это чистоплотно. Могли бы, по крайней мере, подождать. Пока мы разойдемся.
3: Зачем? Мне все стало ясно. Полагаю, что и Александру тоже.
5: Я счастлив, что мне первому суждено поздравить вас с победой.
3: Не сомневаюсь, что симпатии высокого жюри теперь уже окончательно на вашей стороне.
0: А если мне и завтра не удастся вызвать сочувствие у толпы?
3: Теперь это уже не имеет значения.
0: Тогда, может быть, не стоит проводить последний раунд? Если вы так уверены в решении жюри.
5: Вряд ли целесообразно, господин президент, давать Александру повод обвинить нас с вами в нечестности.
0: Да, пожалуй. Скажите, мэтр, чей изощренный ум придумал это задание, когда мы поочередно должны быть то палачом, то жертвой? Надеюсь, теперь это не государственная тайна.
5: Совершенно верно, господин президент. Для вас теперь нет государственных тайн. Это придумал я.
0: Итак, Правитель должен быть готов в любую минуту оказаться палачом или жертвой. Я правильно понял смысл вашей придумки? Или есть еще какой-то второй смысл?
5: С присущей вам мудростью, господин президент, вы поняли все изумительно верно.
0: Пока я не приведен к присяге, называйте меня как прежде. Филипп.
5: Благодарю.
0: Вы мне нравитесь. А какова ваша должность?
5: О, весьма скромная, но достаточная для такой маленькой серой мышки, как я.
0: Не верится мне в подобное самоуничижение.
5: Это не самоуничижение, Филипп, это гордость. Я горжусь тем, что принадлежу к великому братству серых мышек.
0: Каких мышек?
5: Тех самых мышек, которых сидящий на троне не замечает, а то ненароком и давит тяжелой ступней своей. Тех самых мышек, которые своими тоненькими чуткими хвостиками могут смахнуть вашу жизнь в урну под лестницей, а своими когтистыми лапками могут вознести вас на самый трон, откуда вы перестанете замечать их. Пусть материалисты бормочут, что история — это смена формаций. На самом же деле история — это мышиная возня. Да, мышиная возня, о которой так презрительно отзывались великие мира сего, не замечая, что маленькие серые мышки давно уже бегают по их поверженным наземь телам. Я смеюсь над наивным заблуждением великих, будто время имеет цвета. Черное, белое, красное. Смеюсь, потому что время — это всего лишь череда восьмичасовых рабочих дней трудолюбивых аппаратчиков. Аппаратчики не бывают черными, белыми или красными. Аппаратчики всегда серые.
0: Завтра тяжелый день, мэтр. Мне бы хотелось отдохнуть.
5: Как вам будет угодно. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи, серая мышка. Желаю вам увидеть во сне что-нибудь приятное. Только, разумеется, не голодную серую кошку.

0: Филипп! Филипп!
1: Ой, что случилось?
0: Я вас вызываю.
1: Вы меня уже вызвали. Зачем?
0: Я вызываю вас на дуэль. Стреляемся немедленно.
1: Надеетесь меня убить?
0: Уверен.
1: Ну, тогда вас отправят на каторгу, и вы не станете даже премьер-министром.
0: Зато я выполню свой долг ученого. Да-да-да, цепочка рассуждений. И я пришел к выводу, что вас необходимо убить.
1: А я без всяких рассуждений пришел к выводу, что стреляться не стану.
0: О, так вы еще и трус в придачу. Ну, тогда придется надавать вам...
1: Тихо, тихо, тихо. Тихо ты. Цыц, мозгляк.
0: Все равно я убью вас.
1: Зачем?
0: А затем, что пусть уж лучше страной правит устоявшийся клан управленцев, чем самовлюбленный циник. Затем, что ваш цинизм страшнее их тупоумия, их косности, их безграмотности.
1: Поверьте, я и вправду не знал, что наши разговоры подслушиваются. Но даже если бы и не подслушивались, разве можно быть таким прямолинейным, как вы? Да еще при этом и изуите. Разве можно быть таким близоруким и не видеть, что в нынешних условиях стать президентом – это стать первым среди волков? А значит, нужно показать им, что умеешь выть, да еще и лучше, чем все они. С системой нужно бороться не рассуждениями, а властью.
0: Опять власть.
1: Помолчите, вы. Получив власть, я разрушу систему, разрушу до основания. И только потом на развалинах такие, как вы, смогут выстроить оптимальное. О, радуйтесь, я уже выучил ваше любимое словечко. Оптимальное управление. Но сначала нужно все это разрушить. И я смогу это сделать, а вот вы не сможете.
0: Но я вам не верю, ведь и до вас многие пробирались к трону, говоря, что разрушат систему, а потом срастались с нею, и она только крепла.
1: И до вас. Много яйцеголовых профессоров создавали много стройных теорий управлений, но система их переваривала и только крепла. Значит, нужно понять, почему она крепнет. Что ее сплачивает? Страх? Жажда власти? Ерунда. Примитив. Мне вот этот старый лис излагал высокопарную чушь насчет великого братства мышек. А может, и не совсем чушь. Но вот что именно делает их братством? Это-то и надо понять. Вот этого-то и надо их лишить того, что их сплачивает. И тогда система развалится сама.
0: Я не верю ни одному вашему слову. Завтра моя очередь быть палачом, и я не нажму на рычаг. Люк не распахнется. Слышите, актеришка, завтра запахнет жареным, вашим жареным мясцом. Кого при нашем головотяпстве удивить, что рычаг заело?
1: Идиот,
0: кого
1: удивить, идиот, а? Идиот, ты теоретик. Ты что, не понимаешь, что они именно для этого и придумали секретное задание? Они же на это и надеялись с самого начала. Но нельзя же быть настолько лишенным малейшей интуиции.
0: Ну и пусть! Пусть они это и задумали, но все равно я вас убью! Убью, потому что вы их! Вы самый лучший, самый талантливый, изворотливый среди них! Вы провокатор, вы их подсадная утка!
1: Тихо! Я, кажется, уже говорил тебе, что знаю способ разжалобить толпу, и я ее разжалоблю. Они не просто потребуют моего помилования, они... растерзают тебя в клочья, если ты попытаешься только чиркнуть спичкой. Так что либо оставьте эти бредни, либо разденьтесь утром и полюбуйтесь напоследок на свое тощее тело, пока оно целенькое. Прощайте. Звезды уже тускнеют.
0: Не верю. Убью.

0: Я забыл спички!
1: Она уже на помосте!
2: Эта старуха сгорит быстро!
0: Ой!
2: Она смотрит на тебя!
3: Эй, парень! Посмотри на меня! Я буду приходить в твои сны, чтобы ты просыпался и кусал бы локти, что не вырвал меня из костра, а подбросил в него лишнюю вязанку!
0: Молчи, ведьма! Зачем мне на тебя смотреть, на такую страшную, высохшую?
3: Пусть высохшую, пусть! Зато как же весело я буду гореть, словно сухие листья, что жгут в октябре. Они искрами уходят в небо сумрачное, как ваша жизнь, и гаснут там. Не хочешь смотреть? Да хоть подойди потом к пламени, погрей руки, а я дам тебе дармового тепла.
4: Когда загудит пламя, нечестивица, мы запоем псалом, и Господь возрадуется нам. Нашей чистоте, и твоя погибель не так сильно будет терзать его доброе сердце.
3: А ты не как святой, а дядя? Какой ты сытый! А все сытые святые. Ведь это ты пожалел камень со своего двора, когда меня везли мимо, а полез тихонько во двор соседа и бросил уже оттуда.
0: Эй, это не дело, сосед. У меня ведь тоже камни не просто так валяют.
4: Ты разве одного не досчитался соседа? Так я отдам.
0: Какого был размера?
3: Да как его голова?
4: Врешь, гадина.
3: Какая
4: мне такое не поднять.
5: Не опоздал, а? Ой, с трудом сбежал из дому. Якобы вынести мусор.
3: Не опоздал, не опоздал. А ну беги скорее, выбрасывай мусор. Потом набьешь ведро пепла. Будешь посыпать свою лысую голову.
5: Что ты болтаешь? Какая лысина?
3: Лысая.
5: У меня грива, как у льва. Ну что она несет? Вместо того, чтобы молиться, пытаться вызвать наше сочувствие, она смеется над нами.
3: Да какое мне ваше сочувствие? Да если я подойду к дверям рая, испачканная вашим сочувствием, святой Петр пинками погонит меня в ад.
4: Замолчи, подлая! Он уже и палач идет.
6: Ну, тихо, тихо, тихо. Все ли готово?
3: Все, все. Не сомневайтесь, все. Они натаскали столько хвороста, что на уголях еще неделю можно будет жарить шашлык из этого жирного барана.
5: Да что же? Это я жирный баран.
3: Ты откуда еще?
5: Откуда?
6: Вы ведете себя как-то странно, голубушка.
3: А тебе-то что за печаль? Ты знай себе, запаливай. Доставь удовольствие этому быдлу. Но, скоты, на колени! Это же ваша привычная поза. Сейчас палач скажет, что забыл дома спички, и вы наперебой будете предлагать ему свои. Так деды делали ваши, отцы и деды, и прадеды. Это скотство у вас в крови, ублюдки.
5: Скорей, палач!
3: Ублюдки!
5: Скорей!
6: Будьте милосердны, сограждане! Это же женщина! Помилуйте ее!
4: Помиловать? Ты что, издеваешься? Гнусавый, эта дрянь осмелилась замахнуться на наши традиции. Я сам своими руками.
3: Правь! Правь с ними, Александр! Правь! Благословляю!
7: Скорее!

0: Филипп, вы живы?
1: Да жив, жив.
0: Ну вылезайте, вылезайте, ну давайте руку, ну. Вот так. Ну зачем вы раздразнили их? Я уже едва успел нажать на рычаг. Ну, вы ведь специально переоделись с женщиной, чтобы разжалобить. Ну, а потом вдруг, ну зачем вы так?
1: А черт меня знает, зачем? Нервы не выдержали, противно стало. Фу! Сначала вошел было в роль, а потом вдруг стало противно взывать к этому дерьму. Если Александр, думаю, захочет меня сжечь, то и пусть правит. Они с таким народом будут достойны друг друга.
0: Вы были неправы, Филипп. Вы на их ненависть ответили ненавистью, а так нельзя.
1: Да,
0: это порочный круг, да. Филипп. Я ведь всю ночь думал над вашими словами. Я ведь понял, что сплачивает систему? Наша ненависть. Ненависть таких, как мы, понимаете? Мы ненавидим функционеров. И это их сплачивает. Они просто вынуждены держаться друг за друга,
1: а
0: понимаете?
1: Что же вы предлагаете? Жалеть их?
0: Ну, наверное, жалеть. Это же просто гигантский клуб самоубийц. То, что мы называем системой. Вся наша страна – это гигантский клуб самоубийц. Потому что в ней слишком много ненависти, вы понимаете? Интеллигенты ненавидят функционеров, народ ненавидит интеллигентов. Палачи у нас чуть ли не национальные герои. Даже мы с вами ими побывали. Так дальше нельзя, Филипп. Система, основанная на ненависти, она не может быть оптимальной. Но почему вы улыбаетесь? Вы имеете в виду, к этому выводу я пришел не на основе каких-то там морально-этических соображений. Это было бы ненаучно. Только путем тщательнейшего анализа я просто могу доказать такую теорию.
1: Идеи, надо сказать, у вас хоть и завиральные, но интересные. Это, пожалуй, к лучшему, что я сегодня выбился из колеи. Пожалуй, и вправду президентом лучше стать вам. Ваши идеи.
2: Мое исполнение.
0: Нет. Я понимаю, что я, скорее всего, никакой не политик, не дипломат, и уж тем более не камильфо.
1: Вот это верно.
0: Многие вообще считают меня скрипучим занудой. Вот вы ведь тоже, признайтесь. И женщины мне об этом часто говорили. Хотя... Строго рассуждая, никакой я не зануда. Просто у меня специфический способ мышления. Ну, чему вы все время улыбаетесь? Ну, в самом деле, Филипп, ну. Ну, что такое? Ну, чему вы смеетесь?
2: Хорошо, что я успел снять парик. Если бы кто-нибудь увидел наше объятие.
3: Спички.
2: Ой, ой,

сограждане! В последнее время управленцы подверглись нещадной критике со стороны представителей умственного труда. Можно было бы отмахнуться от нее, но это не в традициях управленцев, неустанно заботящихся о монолитном единстве нации. Мы приняли решение дать этим людям возможность проявить себя, показать, на что они будут способны, если придут к власти. Был объявлен открытый конкурс на замещение вакантных должностей президента и премьер-министра. В нем участвовала почти вся интеллектуальная элита страны. И вы помните, как в результате многочисленных испытаний особенно выделились двое – Филипп и Александр. Кто они, эти, так сказать, умнейшие из умных? Воздадим им должное. Талантливые люди. Один знаменитый актер, второй известный ученый-математик. Но может ли народ уповать исключительно на талант и образованность будущих правителей? Разумеется, нет. Прежде всего, важны их человеческие качества, непоколебимость их моральных устоев, их преданность нашим великим идеалам. А именно это и внушало опасения, возникшие уже на самых первых этапах конкурса. Надеясь развеять их, высокое жюри дало двум главным претендентам последнее задание, суть которого я, по соображениям государственной безопасности, раскрыть, к сожалению, не могу. Скажу только, сограждане, что задание было серьезным нравственным испытанием. И что же, новоявленные лидеры его не выдержали. Мало того, что они проявили себя циниками, схоластами, беспринципными авантюристами, они в угоду своему безграничному властолюбию во время выполнения задания пошли на тягчайшее преступление, неоднократно покушаясь на жизнь друг друга. Это переполнило чашу терпения высокого жюри, и я уверен, вы всем сердцем поддержите его решение. Александр и Филипп, сконцентрировавшие в себе все пороки, присущие оторванным от народа интеллектуалам, заслуживают смертной казни. Завтра на центральной площади столицы они будут сожжены. Все остальные участники конкурса отбудут различные сроки каторжных работ. Да здравствует вечное и нерушимое единство управленцев и народа!

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Я уйду от тебя, я скажу на прощание, прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Ночка тихая.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Но сейчас для вас звучит прима всех музыкальных инструментов. Это скрипка. Чардаш Монти!

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. С собакой все пути открыты. Так называется социальный проект, который представят нам сегодня его авторы. Оксана Забродская из Краснодарского края. Оксана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга Лифанова из Самары.
4: Здравствуйте.
2: И Анна Наумова из Курска.
5: Здравствуйте.
2: О проекте «Собака. Все пути открыты» узнала я совсем случайно. И на самом деле, вот зайдя на его сайт, ознакомившись, поняла, что авторы проекта прошли очень непростой путь, да, от зарождения этой грандиозной идеи до настоящего ее воплощения. Вот давайте каждый из вас расскажет немного о себе, ну и как пошли в проект. Кто начнет?
3: Начну я. С собакой я вместе с марта месяцем. Когда ее получила, столкнулась с множеством проблем ежедневно. И в голову пришла такая идея улучшить свою жизнь и жизнь других владельцев собак-проводников. Мы очень тесно общаемся с Ольгой Лифановой. Она получила собаку немного раньше, чем я. Потом мы познакомились с Анной. И зародился такой прекрасный проект, который получил грантовую поддержку на федеральном молодежном форуме «Территория смыслов». Сейчас проект находится на стадии реализации. Уже включены в проект более 12 регионов. Мы объединяем владельцев собак-проводников и улучшаем их качество жизни.
2: Оксана, я знаю, что именно вы смогли добиться вот денежной поддержки, добиться вот гранта на форуме «Территория смысла». Вот как это происходило? Я знаю, что даже вот сама возможность попасть на данный форум, да, это все, ну, не так просто, это удалось. Вас с собакой туда не пускали.
3: Стандартная фраза, ну это же собака, с собакой нельзя. И мы стараемся искоренять вот этот стереотип и вещать о том, что собака-проводник – это не просто собака, а наше сифлосредство. Да, проект понравился, но перед этим он был представлен на Иволге, где эксперты нам помогли его подкрутить, доделать. И уже на территорию смыслов мы поехали с очень хорошим материалом, где, ну, просто произошел бум, просто все были в шоке. Я была первым человеком, ну, на федеральной площадке, которая приехала именно с собакой. И когда мне говорили, что с собакой нельзя, и предлагали личного волонтера, я говорила, ну, тогда, пожалуйста, инвалидов-колясочников тоже выделяйте волонтеров, и пускай они приезжают без своего технического средства реабилитации, так же, как и я. Буквально за несколько дней мне одобрили заявку, я все-таки попала, моя собака-проводник никому там не мешала, все было прекрасно, мы жили в палатке на 10 человек, она слушала песни под гитару, была членом нашей команды полноценным и украшала этот форум, можно так сказать.
2: Если вернуться подробнее к форуму, я думаю, что на таком масштабном форуме знаменитом мало кто из наших слушателей бывал когда-либо. Молодежные форумы в системе ВОЗ – это вещь такая более известная. Да? Многие, наверное, там побывали и на Крымской осени, и на других форумах. А вот форумы такого значения, ну, мало кто из наших людей там бывает. Вот подробнее давайте о нем и как вы проект свой там представляли, как вся церемония это проходила. Я думаю, это интересно.
3: Сначала нужно было пройти регистрацию на АИС «Молодежь», это портал. Я прошла регистрацию, получила подтверждение, приехала туда. Сначала был заочный этап, тоже я его прошла. То есть площадка была на 1000 человек, эта смена была руководителей НКО. 600 человек из этой 1000 приехали с проектами. И только где-то 200 с лишним проектов прошли уже в очный этап. И была публичная защита проекта, где можно было представить фото, видео, материал, все о своем проекте. Но я посчитала это ненужным, потому что делать, допустим, видеоматериал незрячий, ну, по крайней мере, я не могу. Фото, ну, я сказала, что у меня живая презентация, моя собака Кая была у меня в ногах, все внимание жюри было только на мою собаку, она просто умиляла всех. Мне кажется, они даже меня не слушали в какой-то момент, мне так показалось, все внимание переключилось на нее. Но идея, да, понравилась, и мне до сих пор говорят, что да, девочки, эта идея хорошая, вы молодцы, всем очень нравится вот именно наш проект, его сама начинка, его мероприятие. Не стоит бояться ездить на такие форумы, самое главное, хорошо ориентироваться в пространстве, потому что территория очень большая, очень развита волонтерская поддержка. И на самом деле каждый участник готов в любой момент помочь. И очень развит командный дух. То есть я настолько ощутила себя там в своей тарелке. Все ребята просто приняли меня очень хорошо. Я встретила товарищей из общественной организации «Белая трость», познакомилась с ними, они тоже были на этой смене. Вся 1000 человек делятся по двадцаткам, то есть это твоя команда, ты с ней проходишь спортивные соревнования, ты с ней посещаешь лекции, то есть это образовательный форум, у нас очень было много интересных людей, можно каждому было задать вопрос, подойти лично, обменяться контактами. На самом деле, очень полезная штука. Мы привезли оттуда очень много друзей и очень много полезных контактов.
2: Что ж, замечательно. Давайте теперь, Ольга, перейдем мы к вам. Вот как вы пришли в проект? Ну и вообще, для вас с чего все началось?
4: Для меня с собакой-проводником путь начался с неизвестности на самом деле, потому что у нас в стране ни органы ВОС Всероссийского общества слепых, ни школы, ни какие-то инвалидные организации не обладают достаточной информацией и не передают ее незрячим людям, ну, чтобы те имели информированный выбор. То есть началось все с неизвестности. Настал определенный момент в моей жизни, когда я задумалась о приобретении собаки-проводника, собаки-поводыря, ну, в силу некоторых жизненных обстоятельств. И я не знала ничего совершенно, где, как, что. Ну, в помощь мне пришел на самом деле интернет, и я получила собаку чуть больше года назад. Это было для меня просто поездка в неизвестность. Но стоит отметить, что я очень люблю собак, и все, кто любит собак, ну, я думаю, что, не задумываясь, можно получать это тифлосредство, это средство реабилитации. Мы вернулись из Москвы осенью 2016 года и начали приноравливаться друг к другу. Не всегда и не все гладко проходило. Ну, как и, в принципе, это нормально в жизни. На самом деле, собака мне позволила не только выйти из дома, но и вести, ну, действительно полноценную жизнь, ходить абсолютно везде, по знакомым, по незнакомым маршрутам, ездить в другие города. И получается, что проект родился действительно из тех проблем, которые мы испытываем ежедневно, передвигаясь с собакой-проводником. И эти проблемы нам очень близки. И действительно, как уже сказала Оксана, мы хотим, ну, улучшить нашу жизнь и жизнь других ребят, кто с собаками-проводниками передвигается, чтобы мы, идя в магазин, не были настроены на войну со всем миром, а просто шли в магазин и покупали продукты, а не отстаивали свои права и не доказывали всем, что собака имеет право находиться рядом с нами. На самом деле, мне очень не хватало в процессе вот нашего приспосабливания друг к другу каких-то советов, какой-то помощи людей, у которых уже есть собаки-проводники. В нашем городе, в Самаре, я лично никого не знаю с собакой-поводырем, поэтому, ну, действительно, мне не у кого было спросить, и поэтому я стала искать ребят и в соцсетях, у кого есть собаки-поводыри. Ну, на самом деле, сначала очень мало откликнулось людей, и когда уже Оксана получила свою Каю, своего поводыря, этот проект начал масштабироваться, начал разрастаться. Уже из какой-то идеи родились и соцсети, и чат WhatsApp, ну и, соответственно, сам проект и поездка с ним на форум Иволга, Айволга. Это Поволжского федерального округа форум, с которым, собственно говоря, мы и поехали с Герой на форум, на мероприятие на это. Тоже не все гладко проходило с поездкой. Мы тоже очень долго ждали одобрения. Администрация форума сомневалась, но службы «Инклюзивный городок» и руководство данного форума пошли нам не только навстречу, а встали горой и стеной на защиту наших интересов. И была возможность поехать с собакой-проводником. И на самом деле на этот форум должна была ехать и Оксана, но ввиду обстоятельств она не смогла поехать. Но зато потом она представила наш проект проект на другом форуме, уже доработанный, и получила грантовую поддержку.
2: То есть на форуме Иволга вы поддержку не получили, но зато на территории смыслов вот...
4: Да, грантовую поддержку мы не получили, но мы получили консультационную поддержку. Мы рассказали о себе, мы создали так называемый прецедент, когда участник на общем мероприятии, так скажем, межрегионального масштаба участвовал в этом мероприятии с собакой-проводником. Когда человек с инвалидностью наравне с ребятами без инвалидности участвовал в мероприятии. Это было интересно для всех, это было на самом деле для всех абсолютно в новинку, и, наверное, своим присутствием я показала, что собака не проблемная, что никакого негатива она не создает, что это действительно собака-поводырь обученная, со всеми документами, со всеми навыками. Ну, поэтому я думаю, что этот опыт Иволги, он стал одним из основополагающих в том, что все-таки Оксана поехала на территорию смыслов.
2: Что ж, ну теперь, Анна, давайте тогда перейдем к вам. Я знаю, что вы пришли в проект немного позже.
5: Да, я пришла в проект, когда уже идея была сформулирована, и девочки попросили помочь им с описательной частью. То есть им нужно было грамотное сформулированное слово. Так как я являюсь внештатным корреспондентом журнала «Диалог» по Курской области, я со словом работаю постоянно. И они попросили помощи именно в этом вопросе. Что касается получения собаки, я вообще к этому пришла совершенно случайно. Я в городе у себя познакомилась с другой владелицей собаки-поводыря Фени. И когда я с ними познакомилась, я приехала после этой встречи домой, села и подумала, что я, наверное, тоже хочу себе такую помощницу. Подала документы, но я не собачник была по натуре. Мои животные – это кошки. И я подавала документы с расчетом, что ну я же всегда могу отказаться. Какое-то время я ждала молча и терпеливо. Потом мне в апреле написала Оксана и предложила вступить в чат в WhatsApp. Я согласилась, мне уже было интересно, время шло, и как-то вот, ну, что там, как там, где эта информация, как ее получить. А тем более образовались еще люди, которые что-то знают и что-то могут рассказать, у них уже есть опыт. И наступил когда-то такой момент, девочки вот помнят, наверное, когда я начала хныкать и говорить, что же это такое. Все рассказывают, как они ходят по маршрутам, как они гуляют со своими собаками, как собаки дома живут, как дома они себя ведут. А я еще не могу ничем поделиться. И они мне говорили, Аня, да наступит и у тебя такое время, и ты будешь. И вот они предложили мне участие в проекте. Мы его писали дружно, совместно, активно. Потом поехала Оля. И в конце июня мне звонили с учебно-кинологического центра, в который я подавала заявку, и сказали, что моя собака меня ждет. Но она была, в принципе, не моя, она просто была подготовлена. Но люди, которым она была подготовлена, по каким-то своим причинам ехать за ней не могли. А я уже пребывала в том состоянии, что я готова за собакой идти пешком. Вот только дайте мне мою собаку. И я сорвалась с недоделанными документами, с недоделанной индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Просто приехала, махнув рукой на все. Сказала, что я доделаю все потом. И вот теперь я всегда думаю, неужели Боня могла быть не моей собакой? Она могла быть с кем-то другим. Вот так, в общем-то, начиналась наша жизнь в проекте. И как раз радостное известие о том, что Оксана все-таки едет на территорию смыслов, пришло, когда мы возвращались с учебно-кинологического центра. Там у нас произошла встреча с Сергеем Михайловичем Мироновым, руководителем партии «Справедливая Россия». Он приезжал для встречи с учениками, с воспитанниками, с персоналом этого учебно-кинологического центра. И была возможность лично пообщаться. Я подошла к нему и сообщила, попросила помощи, что вот такая ситуация, что у нас не пускают девушку на территорию смыслов. Вот. И он, конечно, был очень возмущен, как это так, что же это такое, это же совершенно незаконно. Ну, наверное, все-таки он руку к этому приложил. Было отснято видео с участием и Сергея Миронова, и моего вопроса. И так вот проект наш получил поддержку и начал свою жизнь.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, хорошо, грант получен, да, поддержка получена. Давайте поговорим подробнее о тех акциях, которые вот на данный момент реализованы, то, что уже успели сделать за это время.
1: Моя деятельность началась активно в октябре, когда я ездила в город Воронеж для того, чтобы рассказать владельцам, живущим там, о нашем проекте. И нам удалось наладить волонтерские контакты с аграрным университетом. Они предложили свою волонтерскую помощь, факультет ветеринарии, в уходе за собаками-проводниками. То есть они готовы бесплатно в своей клинике проводить обследования и даже по возможности выезжать на дом для каких-то манипуляций. Ну, типа стрижка когтей, первичный осмотр, и если уж будут обнаружены какие-то серьезные проблемы, рекомендовать поход в клинику. Затем я проводила подобное мероприятие в рамках круглого стола 31 октября уже у себя в регионе, в Курске. И вообще этот круглый стол подводил итоги акции «Осторожно, незрячий пешеход», которая проходит у нас каждый год, приурочивается к Дню Белой Трости. На мероприятии было очень много представителей власти. Это были представители ГИБДД и Комитета социального обеспечения, социальной защиты. Были представители Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи, представители прокуратуры, Единой России и были даже местные СМИ. Это было радио «Курс». Проект получил одобрение, всем очень понравилось. Мы это делали с видео, уже то, что успели наработать. И последнее такое публичное мое выступление было 1 декабря в рамках обучающего семинара для председателей, секретарей, активистов местных организаций ВОС, который тоже проходил у нас же в городе. И там я как раз рассказывала уже сотрудникам ВОС, как раз председателям, секретарям и активистам. Нам было дано полчаса, но зал нас отпустил только через час. Еще одним из мероприятий, указанных в нашем проекте, является взаимодействие со средствами массовой информации. И все мы очень тщательно, очень настойчиво и очень вдумчиво подходим к решению этого вопроса. Мы с Боней уже неоднократно участвовали в съемках различных телеканалов. Это телеканал «Сейм» курский, это ГТРК «Курск», то есть государственная телерадиокомпания, то, что вещает на телеканале «Россия», «Курские включения». Совершенно недавно у нас были съемки на телеканале «Такт», это тоже курский канал. Мы встречались и с печатными корреспондентами. Вот совершенно недавно вышла о нас статья в газете «Городские известия». Также мы встречаемся с детьми. То есть дети – это будущие взрослые, которые впоследствии пойдут работать, которые сядут за руль автомобиля, автобуса и так далее. Я встречалась со второклассниками 25-й Курской гимназии, рассказывала им о собаках-проводниках, о том, что это за зверь, как мы с ним живем. Ну и, в общем, детское восприятие, детское мышление – это самая благодатная почва для работы. И совершенно недавно, на прошлой неделе, я встречалась с детьми из интерната для глухих и слабослышащих. Кроме того, что это информационная работа с детьми, это еще и некая терапевтическая работа. Дети были просто в восторге. Они фотографировались, они просили погладить собаку. Но когда есть такая возможность, я, конечно, детям разрешаю с собакой пообщаться.
0: Когда дети слабослышащие, вот как такая работа ведется? Как вы с ними взаимодействовали и для сколько для них доступно вот такое мероприятие?
1: Мы взаимодействовали через сурдопереводчика. С ними было трое сопровождающих, которые помогали общаться. Ну и также эта встреча проходила в Курской библиотеке для слепых имени Василия Семеновича Алехина. Были сотрудники библиотеки, которые уже не одно мероприятие для этих детей организовали. Они помогали. Ну и я даже не знаю, это просто контакт на уровне обмена каким-то человеческим теплом.
0: Я знаю, что в этом году, Анна, вы принимали участие в интереснейшем медиафоруме, да? И вот об этом готовы нам рассказать.
1: Да, мы с Бонни приняли участие в международном медиафоруме «Префикс плюс 10». Это такое большое мероприятие было для разных категорий журналистов. И вот, кстати, хочу отметить, что у нас там как раз проблем не возникло. То есть, когда я увидела положение и прочла в нем, что на место проведения запрещен ввоз животных, я тут же написала руководству с вопросом, что, ну, вы же понимаете, что собака-поводырь – это не животное, а средство реабилитации. И этот вопрос в течение суток был решен положительно, без всяких нервов, без всяких забот, проблем. И Боня, надо сказать, была звездой этого форума. У нас были и прямые трансляции в Инстаграм, и фотосессии, и все 33 удовольствия. И чувствовали мы себя там совершенно не хуже, чем зрячие участники. Этот медиафорум объединил около 280 человек, занимающихся разными видами журналистики. Это фото, видео, интернет-журналистика, печатное, радио. И он проводился вообще в нашем регионе в третий раз. Первый медиафорум проходил вообще без задействования инвалидов. В прошлом году, в 2016, кто-то уже участвовал. В этом году были мы с Боней. Очень была интересная, насыщенная программа. Форум был действительно международный. Были представители из Эквадора, из Италии, из Китая. Были даже с Украины люди. Очень-очень много народу. Гости очень интересные. Это и корреспонденты Первого канала, и ведущие авторадио. Очень интересные лекции Ксении Лукичевой. Она является руководителем медиапортала, который объединяет 15 городов. И очень-очень интересное мероприятие проходило в один из дней, когда участникам медиафорума была предоставлена возможность окунуться в мир незрячего человека. Этот квест организовывали представители Рязанской библиотеки для слепых, и заодно я им помогала в этом деле. Мне даже доверили целую станцию по техническим средствам реабилитации, так как я обладаю таким необычным средством реабилитации, как собака-проводник с комплектом снаряжения, то вот все технические средства мне и доверили. У людей была возможность пройти с тростью с завязанными глазами, ознакомиться с бытом, с чтением, с различными другими аспектами незрячего человека. И затем, когда квест был закончен, все встали в круг и обменялись мнениями, впечатлениями. Люди очень восторженно отзывались, то есть они абсолютно не представляли, как живут незрячие люди, кто мы, что мы. Ведь по данным психологов, 80% условно здорового населения считает незрячих людей убогими. Вот здесь у абсолютно здоровых людей в возрасте от 10 лет и старше была делегация из Новоуральска, где дети были в возрасте 10 лет. У них была возможность убедиться в том, что это совершенно не так. Они были в невыразимом восторге. Ну и, конечно, мы были звездами, нас фотографировали, как всегда, в принципе. Была прямая трансляция в Инстаграм, как я уже об этом говорила. И ролик о собаке-проводнике в моем исполнении занял первое место в конкурсе домашних заданий по радиожурналистике. Мы, конечно, очень горды с Боней. Мы совершенно этого не ожидали.
0: Ну что ж, тогда, я думаю, мы этот ролик и послушаем, а затем продолжим.
2: Привет, меня зовут Боня. Я лабрадор-ретривер палевого окраса. Имею высшее собачье образование и работаю по профессии. Несу очень важную службу собаке-поводыря. Образование я получила в учебно-кинологическом центре собаки-помощники инвалидов. Теперь у меня есть настоящая хозяйка. Я ее про себя зову хозяечка. Она не видит, и моя задача – вести ее по всем надобностям так, чтобы ее легкие шаги ничем не отличались от всех остальных. До моего появления в ее жизни моя дорогая хозяечка ходила так. Теперь же все изменилось. Мы очень часто ходим по маршрутам. В этом и состоит моя служба. Вскоре после завтрака моя хозяечка собирается, наряжается, а я бегаю вокруг и напоминаю ей, что я у нее теперь есть. И я готова вести ее повсюду, куда бы она ни решила пойти. Но вдруг она про меня забудет? Она же такая самостоятельная. Правда, еще не было случая, чтобы она про меня забыла. Может, у нее все отлично с памятью, и я зря волнуюсь? Но мне несложно напоминать о себе. Но вот мы обе собраны. На меня надето специальное оборудование, дабы я могла лучше помогать моей хозяйке. И мы покидаем наш дом. Хозяечка закрывает дверь, берется за шлейку и дает мне заветную команду. На улице много разных запахов и звуков, но я на работе. Мне некогда обращать на это внимание. У меня важная миссия – довести мою красивую хозяечку до конечной точки маршрута в целости и сохранности. Очень часто мы ездим на таких штуках, которые называются общественный транспорт. Мне нужно точно подвести мою хозяечку к дверям, ибо разная грязь на одежде ей не к лицу. Нечего эти железяки вытирать. Обычно я ложусь под сиденье, чтобы как можно меньше мешать окружающим. Но люди такие странные существа. Они часто ругаются, когда я снимаю намордник. Говорят, почему эта собака едет без намордника? Вдруг она кусается? А почему они ездят без наручников? А вдруг они дерутся? И неужели они не знают, что поводыри не кусаются? Мне некогда на маршруте всякую разность в рот брать. Да она еще не всегда чистая бывает.
3: Следующая остановка.
2: В транспорте есть автоинформаторы. Когда они работают, моя хозяйка легко определяет, где нам нужно выходить. И вот мы подъехали к нужной остановке. Я подвожу хозяйку к двери и жду, когда она выйдет. Потом спускаюсь сама, дождавшись команды. Я вообще все делаю по команде. За это моя хозяйка меня всегда хвалит и дает вкусняшки. Я люблю, когда меня хвалят и кормят.
4: Собаками нельзя.
2: Мне очень не нравится, когда нас пытаются куда-нибудь не пустить. В медицинское учреждение или в магазин. Но люди такие странные существа. Они часто не понимают, что таким образом нарушают законодательство нашей страны. Но моя хозяечка очень добрая. Она терпеливо объясняет людям их заблуждения. А еще я очень люблю вечерние прогулки. Там можно весело побегать и поиграть. Моя хозяечка очень радостно со мной играет. Мы обе получаем от этого огромное удовольствие. Моя любимая хозяечка никогда не забывает меня сводить на прогулку, покормить и приласкать. За это я научилась говорить ей спасибо, а она всегда говорит мне «пожалуйста». Мы идем по жизни в легком танцевальном ритме, ведь у нас на двоих 6 ног, 4 уха и целых 2 глаза.
0: Итак, мы продолжаем говорить о проекте «Собака. Все пути открыты» и о тех мероприятиях, которые проводятся в рамках данного проекта. Оксана, Ольга, вот о тех акциях, которые провели вы.
5: После того, как я вернулась с территории смыслов, мы презентовали проект в Самаре. Было 2 презентации, 2 круглых стола с привлечением СМИ и сотрудников органов власти. После этого приступили к презентациям в Краснодарском крае. Это была презентация проекта в Новороссийске. Торжественно мы подарили первую нашу логотипную наклейку, которую разместил председатель общества слепых на своей местной организации в Новороссийске, где нарисован человек с тростью и с собакой. И написано «Вход собакой-проводником разрешен». Эти логотипные наклейки мы будем размещать, договариваться с организациями, с здравоохранением, образованием, с магазинами, туда, куда ходят незрячие и где они испытывают какой-то дискомфорт, допустим, в посещении данного учреждения. Также проходят круглые столы в автошколах, ведутся беседы с будущими водителями, которые получают права, о правах незрячих и о собаках-проводниках, потому что возникает очень много проблем при посадке в транспорт, при передвижении на автобусах дальнего следования. И вот по ходу реализации проекта немного наши проблемы решаются. Но на самом деле в этом году, я бы сказала, бум собак-проводников, потому что они были представлены на многих площадках в Краснодарском крае. Я этим горда. Я собрала 6 владельцев собак-проводников на краевом чемпионате профессионального мастерства «Обеливик». И тоже наши собаки просто были звездами. И мы всем показали, каждый человек участвовал в своей компетенции. Кто-то обработка текста, кто-то массаж, кто-то бисероплетение. Но мы показали, что мы можем также жить в гостинице, также посещать заседания, лекции, конкурс, и собаки нам только-только в этом помогают. Причем такой интересный момент был, когда мы шли на награждение в администрацию, нас провожала сотрудник этой администрации и хотела девочкам показать лестницу. Собаки сами нашли пандус, и она так удивилась, говорит, я более 10 лет тут работаю и никогда не замечала этот пандус. То есть собаки показали, ну, просто, наверное, свою уникальность.
6: Ну, конечно, я скажу, что в рамках рамках проекта несколько направлений деятельности, помимо колоссальной информационной кампании, то есть презентации проекта на разных площадках, в разных городах. Человек с собакой-проводником посещает то или иное мероприятие общественное, он, в принципе, рассказывает о себе окружающим своим присутствием. Он говорит: «Да, я собака, и да, мне так лучше, да, мне так удобно, да, от нас нет проблем». И, конечно, этот опыт очень важен. Мы ведем, кстати говоря, консультации, консультируем и в социальных сетях, отвечаем на вопросы, и в чате для общения WhatsApp, мессенджер. У нас групповой чат владельцев собак-поводырей, и не только владельцев, и тех людей, которые раздумывают над приобретением такого средства реабилитации, ну или кто стоит в очереди. То есть мы с удовольствием отвечаем на все вопросы. Проблемы неинформированности с помощью нашей деятельности, конечно, я надеюсь, что станет намного-намного меньше. Это и ВКонтакте, Одноклассники, про нас можно узнать. Так, кстати, к нам пришли многие участники нашего чата через социальные сети. Также я была в этом году, вот буквально в декабре, в начале декабря, на Всероссийском форуме добровольцев в Москве. Тоже это глобальное мероприятие, где на площадках форумных было более 2000 участников. И также мы посетили концерт, на котором выступал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и многие звезды. С посещением концерта у нас, в общем, не возникло проблем. Ну, были вопросы, но в итоге нас пустили. Я считаю, это колоссальные подвижки, потому что там мы проходили очень серьезную систему безопасности. Также мы в рамках своего проекта ищем волонтеров и взаимодействуем, как уже сказала Аня, с волонтерами. Ну, например, с волонтерами-ветеринарами, которые могут оказать какую-то поддержку и первичный осмотр, и простые манипуляции, которым сложно самому незрячему сделать. А также волонтеры в помощи по разучиванию новых маршрутов. Волонтеры, которые, возможно, помогут человеку, который приехал гостем в другой город. Ну, ведь собака же не умеет читать. Конечно, мы еще хотим продвинуть инициативу развития в московском метро их службы мобильности, где сейчас людям с инвалидностью помогают передвигаться в метро, но людям с собаками-проводниками не помогают. Я не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, это пока так. Хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась путем освещения тех проблем, с которыми сталкивается незрячий человек. Конечно, в перспективе мы ищем и спонсоров нашего проекта. Надеемся, что он выльется в колоссальное движение. То есть, с одной стороны, это привлечение к проблемам незрячих людей, а с другой стороны, это некий добрый, зоозащитный в некоторой степени проект, потому что учит гуманному, доброму отношению к животным, адекватному отношению к животным. Я тоже была и в Самаре, и в Самарской области на нескольких мероприятиях с презентацией проекта и, конечно же, в рамках декады инвалидов, в рамках месячника «Белой трости» и в Кинель-Черкасском медицинском колледже мы были и рассказывали и о нашем проекте в том числе. Очень приятно видеть искренний интерес людей, которые не связаны с инвалидностью, условно, так скажем, здоровые люди, на самом деле очень много позитива. Негатив тоже встречается, но он идет из-за того, что люди просто не знают, что и как укусит собака-поводырь, не укусит. Наверное, самый часто задаваемый вопрос — это укусит ли собака-поводырь? Ну, то есть человек, в принципе, не знает, и ему неоткуда узнать, укусит она или нет. Также, конечно, в рамках проекта мы планируем выпустить учебно-методическое пособие рельефно-точечным шрифтом Брайля, где будет несколько разделов. Такое это пособие будет полным, всеобъемлющим, ну, начиная от того, как получить собаку-поводыря, куда написать, что сделать, какие документы подать, заканчивая ветеринарным уходом, особенностями кормления собак. То есть очень полноценное, хорошее пособие планируем выпустить и распространить его по библиотекам для слепых, по специализированным школам в регионах, где действует наш проект. Ну и, конечно, с каждым месяцем в наш проект все больше и больше регионов втягиваются, задействуются. Ну, это здорово, все больше и больше публикаций в СМИ выходит. И действительно, я лично замечаю в своем городе, что после нескольких видеосюжетов мы узнаваемы, и люди: «А, это же поводырь! Нет-нет, я знаю, она же добрая!» Ну, то есть, действительно, результат налицо, и это действительно облегчает жизнь.
0: Что ж, это радует. Ольга, вот вы участвовали в проведении очень интересной акции, посвященной Дню Белой Трости.
6: В ноябре 2017 года был организован круглый стол и акция, тоже своеобразный квест, где люди зрячие, с хорошим зрением, с завязанными глазами, доверились незрячим с тростью и прошли 15-минутный маршрут от колледжа до Дома культуры. Мы, во-первых, принимали участие в круглом столе, тоже где были представители СМИ, представители администрации. И этот круглый стол был очень в интересном формате организован. Все участники, независимо от наличия или отсутствия зрения, были с повязками на глазах. Модератор этого круглого стола была, конечно, без повязки. Очень здорово было понаблюдать за проведением данного мероприятия, потому что люди не имели возможности посмотреть, обменяться взглядами. И круглый стол обсуждения в жестких временных рамках с определенным регламентом проходило. Вот. И это был для людей очень интересный, уникальный опыт, который тоже смог, ну, предоставить понятие, что, как живут незрячие, как они общаются, и, в общем-то, было всем интересно. И потом мы пошли квестом. Это был для меня и для Геры незнакомый маршрут. Тоже мне дали в довесок девушку, мою коллегу, которую я с Герой, ну, Гера нас повела до точки назначения. Хотя мы не знали, куда мы идем, но мы доверились собаке. Я приблизительно знала там, нам налево или направо, вот. Люди незрячие, которые знали этот маршрут, вели других зрячих с завязанными глазами. Ну, понятно, что те, кто уже освоил этот маршрут, они прошли. А я не знала, я еще вела зрячего человека с завязанными глазами. То есть ответственность такая на собаке лежала. И мы прекрасно справились, обошли все препятствия и пришли ровнёхонько ко входу Дома культуры.
0: И как чувствовала себя девушка, зрячая, с завязанными глазами?
6: Девушка, зрячая, с завязанными глазами, на самом деле, очень боялась. Каждые 2 минуты порывалась снять повязку, чтобы посмотреть, что происходит, но не сняла. Она вытерпела до конца, и она сказала, что она научилась слушать шум дороги, научилась слушать улицу, научилась даже немножечко понимать собаку, когда там она пытается что-то обойти, когда она приостанавливается. То есть, ну, это очень интересный такой квест, очень интересный мероприятие, которое дает понять зрячим людям, как мы живем, работаем, двигаемся.
1: Вообще подобные мероприятия очень полезны и очень информативны для условно здорового населения. У нас в ноябре, 9 ноября, в библиотеке для слепых проводилось тоже подобное мероприятие для студентов первого курса дефектологического факультета Курского государственного педагогического университета. Вот они тоже ушли с очень хорошими впечатлениями, они стали лучше понимать нас, они поняли, куда они пришли учиться. В рамках семинаров обучающих, которые были в начале декабря, мы встречались со студентами, с соцработниками будущими, это уже второй курс того же университета, вот те тоже очень заинтересовались. То есть люди интересуются, равнодушных людей на самом деле не так много. Больше все-таки людей отзывчивых, что не может не радовать.
0: По поводу презентации проекта «Собака, все пути открыты» в разных городах России. Презентация для зрячих. Вот я знаю, что у вас было путешествие по Волге на теплоходе, да? Это вот...
6: Да, у нас своеобразный флешмоб получается в рамках проекта. Скорее, это даже не презентации проекта, а путешествие мероприятия, которые мы посещаем, записываем такие короткие веселые видео, где говорим, что с собакой все пути открыты и где мы находимся. Недавно наши ребята были в Краснодарском крае на форуме «Гражданская консолидация». Там тоже собралось, по-моему, 3 собак. На теплоходе, да, мы путешествовали с собакой. И, кстати говоря, проблем не возникло вообще. Ну, то есть разные интересные места, которые мы посещаем, мы записываем видео и говорим, и сюда нам можно, и сюда. Ребята, не бойтесь, не стесняйтесь, с собакой все пути открыты.
5: На самом деле, это какая-то проверка доступной среды у нас происходит. Наши видео все позитивные. Если есть какой-то негатив, если есть какие-то препятствия, мы их решаем, и как-то все это остается внутри проекта, то есть, ну, есть громкие, конечно, неприятные случаи, но, опять же, они все решаются и, как бы, конструктивно.

0: бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска.
1: И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота,

0: кусачий.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты».
2: В рамках проекта, в конце его реализации, запланировано, наверное, самое крупное мероприятие – это слет владельцев собак-проводников. Мы уже определились с местом проведения, с площадкой. Это будет Подмосковье, ближнее, санаторий, сосны. Планируется участие 15 владельцев собак-проводников. Оплачивается их участие в слете, их проживание и питание из гранта, полученного на территории смыслов. Мы планируем это сделать некой образовательной площадкой. То есть активисты проекта соберутся. Мы хотим организовать встречу с ветеринаром, с кинологом, с юристом и с другими интересными специалистами, которые в дальнейшем нашим активистам помогут научиться грамотной презентации и проекта, и вообще рассказывать о собаках-проводниках. И, конечно, мы очень хотим, чтобы эти люди потом принимали участие в местных форумах, мероприятиях. То есть, таким образом, они будут транслировать опыт на свои регионы. Это будет, на самом деле, я надеюсь, очень грандиозное мероприятие. И в рамках этого слета планируется акция, публичная акция «С собакой все пути открыты», где будут принимать участие, ну, достаточно количество собак-проводников. Я думаю, что не менее 10. Очень хочется, чтобы это прошло в самом городе, в Москве, с привлечением большого количества средств массовой информации, органов государственной власти, чтобы это был некий квест, когда люди зрячие могут попробовать подержаться за шлейку с завязанными глазами и даже, возможно, довериться собаке, чтобы она их провела по какому-то отрезку пути. Это будет познавательно, информационно и полезно как для незрячих активистов проекта, так и для широкой общественности.
3: Хочу заметить, что время проведения этого слета выбрано не случайно, конец апреля, ввиду того, что в последнюю среду апреля отмечается Международный день собаки-проводника.
1: Оказывается, и такой праздник. И день слепого, и день белой трости, еще и день собаки-проводника имеется. Вот на самом деле узнала об этом только вот готовясь к этой программе.
2: Хочется еще некоторые моменты отметить по поводу слета. Есть мероприятие, которое проводит школа собак-проводников в Купавне, где ежегодно они собирают тоже владельцев, выпускников своей школы, мы с хозяином вдвоем. Этот конкурс называется «Чем наш слет уникален и чем он отличается?» Тем, что мы собираем участников, получивших собак, в двух разных организациях. Мы собираем активных представителей проекта из совершенно разных регионов, которые будут потом продвигать, позиционировать не только наш проект, но и формировать положительный, позитивный образ незрячего человека среди разных категорий населения. А также, конечно, мы планируем, что это будет такой образовательный, серьезный блок, где люди обновят свои знания, где люди получат новые знания по различным направлениям. Вот. Ну и наша вот эта вот акция, она, конечно, совершенно инновационная, таких еще не было.
1: Если человек приобрел собаку недавно, ну или планирует приобрести собаку, он может, допустим, за свой счет приехать в дни проведения форума, приехать в сосны и поучаствовать вот в форуме, может, познакомиться с собачкой, да, походить, вот, понять, нужно мне это или нет, потому что ведь одно дело в теории, совсем другое вот ощутить самому, да, вот собаку рядом ощутить. Какие эмоции при этом человек будет испытывать? Вот.
2: На мероприятии, которое будет происходить в конце апреля, человек без собаки может приехать за свой счет, конечно же, в качестве участника, если он, конечно, договорится с администрацией санатория и сможет с нами пообщаться, но в любом случае требуется обсуждение предварительное с руководителями проекта, то есть с нами, либо в социальных сетях, либо почта, либо WhatsApp, либо телефон, то есть средств коммуникации на самом деле очень много. И на самом деле, наверное, я думаю, что человек, который захочет подержаться за шлейку поводыря, сначала свяжется либо с нами, ну, либо с другими владельцами, ну, просто узнать, что и как. И мы уже с ним и сориентируемся, и договоримся. В любом случае, я думаю, что такая возможность будет, только если это будет оговорено заранее.
4: Слушайте продолжение беседы в следующем выпуске программы.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.
3: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
4: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
3: Адрес нашей электронной почты – radio@rancis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioRancis.
3: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_rancis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис». Музыкальный нонсенс.

0: Ранс.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions. Скорпионы.

Программу открыла композиция «Holiday» – «Покой» с альбома Scorpions «Love Drive» – «Погоня за любовью», выпущенного в 1979 году. По окончании японских гастролей Scorpions в 1978 году соло-гитарист команды Ульрих Рот покинул Scorpions и занялся сольной карьерой. Прослушав около 100 кандидатов на место соло-гитариста, музыканты Scorpions остановили свой выбор на уроженце Ганновера Матиасе Япсе. Цитата. «Мой приход в группу привел к единству в музыке и в звучании. Больше не было двух направлений, только одно. И с тех пор прошло уже много лет». Конец цитаты. С приходом Матиаса Япса сформировался золотой состав Scorpions. Клаус Майне, ведущий вокал. Матиас Япс, лидер-гитара. Рудольф Шенкер, ритм-гитара. Франсис Бухгольц, бас-гитара. Герман Раребел, ударные. В этом составе команда проработала 14 лет и записала свои лучшие альбомы. Послушаем титульную композицию с альбома Scorpions «Love Drive», выпущенного в 1979 году.

Шестой студийный альбом Scorpions «Погоня за любовью», как и три предыдущих студийных альбома, записывался при участии продюсера Дитера Диркса. В записи трех композиций альбома принял участие младший брат Рудольфа Шенкера, Михаэль, который со скандалом ушел из группы UFO. Некоторое время у Скорпионов было два соло-гитариста – Матиас Япс и Михаэль Шенкер. Но Михаэль продержался всего несколько месяцев. Алкоголь и наркотики сделали свое дело. Клаус Майне, цитата. «В нашей музыке есть два очень сильных направления. Одно направление – очень сильная, мощная, горячая и тяжелая сторона, а другое – очень нежная, мелодичная сторона баллад. Это всегда были два очень важных направления Scorpions». Конец цитаты. Наряду с откровенными текстами, обложки некоторых альбомов Scorpions вызывали настоящий скандал. И при выходе альбомов в других странах, например, в США, изображения на обложках были заменены на более умеренные и нейтральные. С альбома «Погоня за любовью» послушаем композицию «Лакомый кусочек плоти».

альбома Love Drive началось стремительное восхождение Scorpions на мировой рок-олимп. В британском UK-чарте альбом продержался 11 недель, а в списке популярности американского билборда – 30 недель. На рок-фестивале в Кливленде, США, летом 1979 года Scorpions произвели настоящий фурор. Они выступали наряду с такими монстрами рока, как Aerosmith и AC/DC. Раскручивая на гастролях песни с альбома Love Drive, Scorpions выпустили в 1980 году следующий студийный альбом под названием Animal Magnetism. Альбом был похож на ранние работы Scorpions и не превзошел по популярности предыдущую пластинку «Погоня за любовью». Вероятно, Scorpions еще не до конца определились, в каком же духе продолжать движение вверх. Обложка пластинки, как и некоторые обложки ранних альбомов Scorpions, вызвала много противоречивых оценок. Однако это, в отличие от предыдущих, не привело к ее замене. На обложке были изображены мужчина, пьющий пиво, и женщина с собакой. Бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Бухгольц. Цитата. «Герман предложил назвать альбом Animal Magnetism. Это было интересное название, и нам оно понравилось. Мы обратились к этому парню, Сторму, который разрабатывал обложки для Pink Floyd, и он взялся за работу с энтузиазмом. Сторм предложил идею обложки. Лично мне она не понравилась, но остальные были в восторге. Хотя мне понравилась собака». Конец цитаты.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала композиция «Человек 20-го столетия» с альбома Animal Magnetism 1980 года. Весной 1981 года Scorpions готовились к записи очередного студийного альбома. Для него уже было придумано название «Blackout» – «Затмение». Продюсер команды Дитер Диркс арендовал на юге Франции виллу, в которой оборудовал студию. Рудольф Шенкер, цитата: «Энергия била через край, и нам не терпелось после многомесячных гастролей снова оказаться в студии. Настроение в группе было великолепное, и мы были в самом соку, хотя что-то было не таким, как обычно. В воздухе витало какое-то неопределенное настроение. В первые две недели все шло гладко, у нас было отличное настроение. Демонстрационные образцы были многообещающими, мы рвались в бой. Вот только Клаус, обычно первый во всех наших приколах, изо дня в день нервничал все сильнее. Его что-то беспокоило, и за завтраком он сетовал на проблемы с голосом. В конце концов, однажды дело дошло до того, что мы записали музыку, а Клаус не смог под нее спеть. Экспрессия, всегда придававшая уникальность его исполнению, совершенно исчезла. Он мучился, но не мог брать высокие ноты, а потом и вовсе потерял голос. Ничего себе заявочки! Что же делать? Никто не знал, что делать. Мы нервничали и смотрели на отчаявшееся лицо нашего певца. «Парни, все пропало», – уныло сообщил он. «Петь я больше не могу». Конец цитаты. С альбома «Blackout» – «Затмение» слушаем композицию «No». «Нет».

По возвращении в Германию Клаус немедленно пошел к врачу, но когда врач услышал, что перед ним певец, он лишь вздохнул и покачал головой. Цитата. «Господин Майне, должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. Мне очень жаль. И вообще, разумнее всего вам просто сменить профессию». Конец цитаты. Голосовые связки – одно из самых чувствительных мест организма. Голос Майне не был профессионально поставлен. За 10 лет постоянного перенапряжения связки попросту истрепались. На них образовались узелки. Рудольф Шенкер, цитата. «В Кёльне Клаус лег под нож под общим наркозом. Когда уплотнения были удалены с голосовых связок, ему сказали «ждать, ждать, ждать». Ситуация для всех нас складывалась хреновая. С одной стороны, нам хотелось продолжить запись альбома. С другой, мы страшно волновались за друга». Конец цитаты. Шов в горле воспалился, и потребовалась вторая операция, после которой Майне лечился у специалиста из Вены, успешно восстанавливавшего голос оперным певцам. Но даже лучшие врачи не решались давать какие-либо прогнозы. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы перепробовали все средства, пытаясь вернуть оптимизм нашему кудрявому. Сам он выдержал страшную внутреннюю борьбу. С одной стороны, он был готов бороться за свой голос, с другой – не хотел стоять на пути успеха группы. Рудольф, все это не имеет никакого смысла. Думаю, тебе пора искать нового вокалиста. Я вас только торможу». «Клаус, даже не думай об этом», – заявил я. «Поверь мне, Клаус», – продолжал я, пытаясь вернуть ему надежду. «Это не конец. Я знаю, что ты будешь для нас петь». «Я точно это знаю». «А как же альбом?» – прошептал Клаус. «Подождет, так что не беспокойся. Сначала поправляйся. Потом мы спокойно двинемся дальше. И никогда не забывай одну вещь. Мы тебе

No one like you. Никто не похож на тебя. Так называется песня, которая только что прозвучала в исполнении Scorpions. Песня взята мною с альбома Scorpions Blackout. Рудольф Шенкер, цитата. Осенью 1981 года в студии Диркса записывалась калифорнийская рок-группа Dokken. Нашему продюсеру пришла идея, чтобы вокалист группы Дон Dokken исполнил демонстрационную версию наших песен. Так Диркс мог дальше оттачивать аранжировку. Решение обернулось удачей. Клаус услышал об этом, и, разумеется, в нем забурлила ревность. Чужой голос для его песен? Нет! И что же? Последняя искра честолюбия, которой не было много недель, вспыхнула и запустила в действие механизм выздоровления. В Клаусе вновь проснулся борец. Наконец-то! Я уверен, что тогда, без нашей поддержки, будь он вокалистом-одиночкой, он бы давно выбросил свое ружье в бурьян. Но мы стояли за ним, и это придавало ему силы. И гляди-ка, через 7 месяцев после второй операции голос Клауса восстановился. Мы пошли в студию, удалили голос Дона Dokken, и Клаус направился прямо в кабину вокалиста. Случившееся после этого мы все не забудем до конца жизни. Клаус свободно пел. Да как пел! Он стряхнул последние остатки болезни, и мы чувствовали, что в тот момент

на земле не было человека счастливее. Он вложил столько чувства в свое пение, что у нас навернулись на глаза слезы. Притихшие, мы сидели словно мышки и не верили своему счастью. Это был магический момент. Тот магический момент в студии стал для всех нас выражением того, что все возможно, если в это твердо верить. Что тут скажешь? Наконец-то мы снова стояли на сцене. Ведь именно там и было наше место. Конец цитаты. С альбома Scorpions Blackout слушаем композицию «Когда рассеивается туман».

А сейчас традиционная, но не совсем обычная страничка юмора. В работе над программами для любителей музыки прошлых лет мне помогают жена и кошка. Когда я начитываю текст, кошка сидит рядом и внимательно слушает, а иногда комментирует. Вот один из примеров. Господин Майне, должен вам сказать,